0: Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Добрый день, дорогой друг! В прошлый раз мы слушали историю о пророке Иеремии, его служении народу и о конце иудейского царства. Иеремия не раз убеждал Сидекию подчиниться царю Навуходоносору. Непослушание царя Иудеи словам Божьим повлекло за собой большие проблемы для всего народа. Вавилоняне заковали Сидекию в цепи. Город был разрушен, храм сожжен, а народ уведен в плен. При дворе Навуходоносора. Библия, книга пророка Даниила, глава 1. Когда Навуходоносор в первый раз пошел на Иерусалим, он захватил царя, его приближенных и знатных горожан и увел их в Вавилон. Тогда же он велел Асфеназу, начальнику своих слуг, выбрать среди иудейских юношей, способных к учению, с тем, чтобы со временем они могли стать советниками при дворе царя Вавилонского. Асфеназ нашел здоровых, красивых и смышленых юношей и приказал им готовиться в путь во дворец царя Навуходоносора. Одним из этих юношей был Даниил. При всей печали, что приходится покидать родину и стать пленником в чужой стране, Даниил радовался, что выбор Асфеназа пал также и на трех его лучших друзей. Когда они прибыли в Вавилон, Асфеназ рассказал молодым людям, что их ожидает дальше. Вавилоняне не были так жестоки, как и сирийцы, и с пленниками обращались хорошо. Асфеназ сказал, что прежде всего он сам обучит их чтению и письму на вавилонском языке. Затем они в течение 3 лет будут изучать философию, литературу, астрономию и вавилонскую религию. Когда они выучатся всему, они станут советниками при дворе. «Вам будет хорошо», – обещал Асфеназ. «Вы будете получать изысканные яства и вино с царского стола». Хотя Даниил и его друзья были теперь далеко от Иерусалимского храма, они твердо решили оставаться верными Господу и во всем полагаться на Него. Они не желали жить в роскоши на особом попечении у царя и тем более не желали становиться его слугами. А еще они не желали нарушать закон Божий и осквернять себя нечистой пищей. И они стали просить, чтобы им позволили вести более простую жизнь. «Позволь нам питаться овощами и пить воду», — сказал Даниил Асфеназу. «Нам не нужна роскошная царская еда». «Я не смею разрешить вам это», — отвечал Асфеназ. «Если царь увидит, что вы худые и бледны, я буду в ответе за это и могу поплатиться головой». Когда Асфеназ ушел, Даниил обратился с той же просьбой к приставленному к ним стражнику. «И все же, я прошу тебя, в течение 10 дней давай нам в пищу только овощи, а также воду для питья. А потом посмотришь, станем ли мы более худыми и бледными, чем остальные юноши». Стражник согласился. Ведь теперь он сам мог лакомиться изысканными яствами, предназначенными для Даниила и его друзей. По прошествии 10 дней стражник внимательно осмотрел 4 юношей. Он должен был признать, что они выглядят куда лучше всех прочих молодых людей. И вот в

0: течение всех 3 лет своего обучения 4 иудейских юношей ели только простую пищу и даже в чужой стране оставались верными Богу, Его заповедям и своему народу. Ты когда-нибудь делал что-то запрещенное, пока тебя никто не видит? Урок для нас с тобой. Помни, что нас всегда видит Бог, и от Него никуда не спрятаться. 4 израильских юношей, которые находились при дворце Навуходоносора, понимали это и оставались верными Богу и своему народу. Удивительно, что, питаясь не так, как все, они выглядели лучше остальных. Это потому, что Бог благословил их верность. Но нам пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 81. Книга Екклезиаста, 11 глава, 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Мудрый человек, царь Соломон, так сказал о людях, которые свою жизнь ставят в зависимость от различных явлений природы или придуманных людьми примет. Иногда эти люди называют себя верующими, но их вера какая-то странная. Они не Господу доверяют все свои нужды, а смотрят на облака, светила, звезды, насколько те благоприятны к ним. Это не вера, а суеверие, то есть пустая вера. Рыбалка в лунную ночь. Там, где мы жили, рыбы было много, в реках, озерах и каналах. И почти каждый житель обязательно был рыбаком. Да и как им не быть, если рыбы было вдоволь? Да и отдохнуть на природе, сварив свежие рыбацкие ухи, пахнущие дымком, было очень даже заманчиво. Но была у многих рыбаков одна особенность. Собираясь на ночную рыбалку, они наблюдали за тем, какая предстоит ночь, лунная или нет. Они называли это рыбацкой приметой и ставили свой будущий улов в зависимость от нее. Мы решили пойти на рыбалку ночью, когда не так жарко. Но ночь обещала быть лунной и светлой. По всем приметам никакой рыбы и ожидать не приходилось. Все знающие рыбаки остались дома, а мы вдвоем с Лешей поехали на канал. Мы помолились Богу, попросили его благословения, взяли удочки и спиннинги и расположились на берегу в тени деревьев. Ночь действительно выдалась лунная. А луна была полная и светила ярко-ярко. Обычно на канале, где рыба хорошо ловится, рыбаков всегда много. Луна всех заставила сидеть дома. Ни на противоположном берегу, ни на том, где сидели мы, не было видно или слышно ни одного рыбака. Ночь была не только лунной, но и теплой. Мы сидели, разговаривали друг с другом и время от времени вытаскивали на берег карпов. Сначала думали половить часов до 8 утра, но в 5 часов решили: хватит, мы уже устали ловить рыбу. Когда мы взвесили пойманную рыбу, то оказалось, что наш улов был больше 13 килограммов. Вот тебе и лунная ночь. Впрочем, мы ведь не обратили внимания на нее, а просили Бога благословить нас уловом, что Бог и сделал. А Он всегда благословляет своих детей, доверяющих Ему. Евангелие Матфея, 7 глава, 11 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Отец Небесный верен в своих обещаниях. Если мы попросим Его благословить нас, Он это обязательно сделает. Даже если все вокруг будут сомневаться в благополучном исходе, верующим в Него Бог пошлет благословение. Потому что верующий человек понимает, его жизнь зависит не от природных явлений, а от милости и любви Божией. Люди сдерживают свои обещания, даже будучи неверны во многих случаях. А Бог бесконечно добр, и Его благословения предназначены для надеющихся на Него во всякое время. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими. Псалом 30, стих 20.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: привет, это я, Белочка. Что-то я гляжу, муравьишки ремонт муравейника затеяли. Пойду-ка посмотрю. Привет, муравьишка! Чем занимаешься?
1: Разве не видишь? Хвоинку сосны в муравейник несу. Мы делаем пристройку кладовой.
0: Тебе помочь?
1: Неа, лучше в сторонке посиди. Я скоро освобожусь. А чего ты хотела?
0: Хотела позвать тебя поучаствовать в радиопередаче «Солнечные строчки».
1: С удовольствием, Белочка, поучаствую. Только еще пару ходок сделаю.
0: Дорогие мальчики и девочки, муравьишка скоро закончит свою работу, и мы начнем. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: Валерий Шумилин. Чудо-песня. У окна сидела Белла и негромко песню пела. Хоть тихонько напевала, услыхала песню Алла. Вместе с ней запела Ира из 12-й квартиры. Подхватила песню Мила, что окошко рядом мыло. Восторгаются соседи, тетя Света, дядя Эдик. Это песня про Христа, в дом явилась неспроста. Белла с мамой в воскресенье в церкви были на служенье. Там ребят собрали вместе, научили доброй песне. Песню выучила Белла, дома вспомнила, запела. И представьте, песня эта не осталась без ответа. Подхватил ее весь двор, получился дивный хор. Саша, Маша, Юра, Петя. Так Христос явился к детям.
1: Объявление. У подъезда повесила Люда объявление. Внимание, люди! Просьба к вам и в сердцах, и в парадных навести чистоту и порядок. Доброй вестью со всеми делюсь. В нашем доме живет Иисус. Вова первым прочел, удивился. И когда же он здесь появился? Обратился за помощью к Ире. Ты не знаешь, в какой он квартире? Растерялась Иришка сначала, но, подумав, ему отвечала. Новоселов, давай-ка мы спросим. Из квартиры 178. Пусть ответят они на вопрос, не приехал ли с ними Христос. Он у нас! Крикнул Петя с порога. Вся семья наша верует в Бога. И у нас! Вставил тут же Сережа. Потому что мы веруем тоже. Пребывайте и в дружбе, и в мире. И Христос будет в каждой квартире.
0: Вот так класс! Валерий Шумилин. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу всех не сосчитать. Все мы в Господе едины. Игорь, Нина, Боря, Дина, Гера, Вера, Маша, Даша. Сразу всех не вспомнишь даже. Сколько нас? Да много нас. Верит в Бога целый класс. Первый класс – народ веселый, христианской средней школы.
1: Зверинец. Гороскопом бредят в классе. Я – телец, гордится Вася. Петя – лев, а Лёва – рак. Каждый свой имеет знак. Класс – сплошной зверинец, ибо Таня – овен. Рита – рыба. Все при этом забияки, ведь родились в год собаки. Только Надя Комарова – не овца и не корова. К астрологии она совершенно холодна. На друзей печально глядя, говорит ребятам Надя. Это ересь, суеверие. Вы же люди, а не звери. Жизнь зависит не от звезд. В сердце должен быть Христос. Чтоб себя от бед спасти, надо веру обрести. Год дракона нынче? Что вы? Каждый год у нас Христовый.

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194, 214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока.
0: До свидания, ребята.
1: Белочка, пойдем, я покажу тебе, какая у нас просторная кладовая получилась.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: В эфире Бибиан. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.
1: Настоящий характер формируется в трудностях. Испытания необходимы. Не жалейте себя, не вините других. Лучше извлекайте уроки сложностей и развивайте сильный характер.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят». Когда мы смотрим телевизор, то видим множество реклам, предлагающих идеальную фигуру, прекрасную квартиру или еще что-то моментально. В нашем веке мы привыкли получать все здесь и сейчас. Но, к сожалению, в реальности все совсем не так. Все требует усилий и времени. И то же самое касается формирования силы и величия характера. Именно этой теме мы и посвятим ближайшие передачи.

Дети становились сиротами и наполняли ряды бродяг на улицах Англии. Главный герой книги, директор школы, Томас Гридгрейн, верил, что решение проблемы было в том, чтобы просто изучать научные факты. И ученики его школы были вынуждены соблюдать правила, которые он придумал для них. А директор обещал им, что если они будут следовать этим правилам, то успех непременно придет и не заставит себя ждать. Чарльз Диккенс проводит своего главного героя через жизненные испытания. Директор школы видит, как у его учеников не складываются семьи, как они нарушают законы, и их неудачи заставляют его задуматься о недостатках своего характера и понять, что ему самому необходимы близкие друзья и семья. Впрочем, как и каждому из нас, потому что все мы нуждаемся в окружении друзей и родственников. Читая истории со страниц Библии, мы все время натыкаемся на описание близких друзей и членов семьи, каждый из которых моделирует определенные черты характера. Бог целенаправленно сохранил для нас описание жизни этих людей, и тем более, что некоторые из них являются прекрасным примером для подражания. Когда мы открываем 11 главу послания к евреям, то мы входим в Божий зал веры, так его можно назвать. Эта глава полна биографий мужчин и женщин. Это были люди веры, заслуживающие того, чтобы их помнили. Потому что они, даже будучи мертвыми, все равно говорят. Галерея мужей и жен веры. Сегодня я хочу прочитать отрывок текста из этой главы. Мы прочитаем из Библии, из послания к евреям, 11 главы, с 32 стиха. «И что еще скажу?» — пишет апостол. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемые пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные в вере не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Название сегодняшней беседы «Они даже будучи мертвыми говорят». И этот текст, как никакой другой, подходит к этой теме. Когда приходят тяжелые времена, то появляется острая необходимость в двух вещах. Присутствие друзей и присутствие характера, веры. Если в вашей жизни совсем недавно были трудности, то вы должны знать в полной мере значимость этих составляющих. Если бы мне нужно было расставить их в порядке важности, то я на первое место поставил бы настоящий характер веры. Очень интересно, что и друзья, и характер имеют что-то общее, но при этом представляют нас с совершенно разных сторон нашей жизни. И друзья, и характер – представляют истину. А их различие в том, что в трудные периоды жизни друзья говорят с вами, а характер говорит за вас. Друзья имеют голос, а характер молчит. И самая большая помощь в любой ситуации приходит именно от человека с настоящим характером. Когда у кого-то есть характер, его корабль не потонет даже в сильный шторм. Когда у человека есть характер, то даже самое сильное давление не раздавит его жизнь. И понимание этого привело меня к такому определению характера. Характер
Это моральная, этическая и духовная поддержка, основанная на истине.

0: истине, которая укрепляет жизнь, помогает противостоять искушениям, чтобы не идти на компромисс с совестью. Характер – это благочестие и вера. Я верю в пользу уединения и тишины. Мы бы не приняли многих правильных решений, если бы в нашей жизни не было минут одиночества, спокойствия и тишины, моментов, когда мы можем побыть вдали от толпы и шума людей. Но при этом хочу отметить, что основная работа над характером проходит как раз не в такие моменты. Один человек сказал так: «В одиночестве можно приобрести все, кроме характера. Чтобы развить свой характер, необходимо получать удары, терпеть боль, испытывать на себе давление со стороны окружающих, отвечать на требования жизни». Немецкий поэт Иоганн Гёте сказал: «Талант формируется в тишине, характер в бурном потоке мира». Я знаю некоторых хороших музыкантов, и для того, чтобы обучиться игре на каком-то музыкальном инструменте, им нужно много времени проводить в одиночестве, когда они могут спокойно репетировать. Так они развивают свой талант. Они репетируют и репетируют. Но находясь в одиночестве, вдали от мира, вы не сможете развить свой характер. Для формирования характера необходим бурлящий поток мира. Было бы хорошо, если можно было бы развить характер и иметь его неизменно сильным навсегда. Но это не так. Наверняка вы знаете много людей, которые имели сильный характер веры, но сломались под грузом неприятностей и проблем. Так один человек написал: «Характер легче сохранить, чем восстановить». И это так. Все мы бывали вдохновлены людьми с сильным характером, сильной верой. У этих людей хотелось учиться, подражать. Для кого-то это был тренер или наставник. Может быть, таким человеком для вас был преподаватель в университете или учитель в школе. Для многих из нас это были родители, папа или мама, бабушка или дедушка, а для кого-то, возможно, даже сосед или пастор церкви. Но в жизни каждого из нас обязательно был человек, который повлиял на нашу жизнь. И я с полной уверенностью могу утверждать, что люди, оказавшие наибольшее влияние на нашу жизнь, были люди с сильным характером. И не просто талантливые или способные, но обладающие сильным характером. Очевидно, что тема характера, тема веры очень важна. Потому что именно эту тему мы выбрали для этой серии бесед. Каждая передача будет основана на личности какого-то библейского персонажа. И на протяжении последних нескольких недель я очень много думал о важности характера, о важности веры. И пришел к четырем выводам, которые можно сделать, говоря о характере. Поэтому хочу поделиться с вами этими идеями. Первое. Характером обладают только люди. У животных нет характера, нет веры. По крайней мере, нет такого характера, как у людей. Характера нет у неодушевленных предметов. Ни у того, что мы делаем своими руками, ни у того, что мы открываем и изобретаем. Неживые предметы не имеют характера. Характером и верой обладают только те существа, кто отображает образ и подобие Божие. Давайте я покажу вам, где я нашел подтверждение этому утверждению. Это книга Бытие, первая книга Библии, 1 глава, 26 и 27 стихи. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вы знаете, вы не найдете упоминания о том, что в остальные пять дней творения Бог сотворил кого-то по своему образу или подобию. Вы не найдете его образа в прекрасных, восхитительных космических пространствах. Вы видите там его силу и мощь, но не Божий образ. Его образа нет ни в рыбах морских, ни в птицах небесных, ни в растительности на полях. ничто не имеет на себе образа Божьего. Только мужчина и женщина, только люди. Много богословов и лингвистов изучали понятие «образ Божий». На эту тему можно очень много говорить. Можно записать не одну беседу. Но я хочу сказать только несколько слов об образе Божьем. Мы обладаем теми же качествами, которыми обладает и Бог. Поэтому нужно понимать, что Божий характер может быть отображен в нашем характере. Конечно же, не во всей полноте, но в уменьшенном виде. Один британский ученый, изучающий Ветхий Завет, Дерек Киднер, написал так. «Живущие творения», и он имеет в виду людей, то есть вас и меня, «это выражение вечного Создателя с точки зрения временного, телесного, сотворенного». И если понимать это выражение как вложение эпопеи в скульптуру, или симфонию, или сонет. То есть, представляете, мы сотворенные скульптуры. Мы сонеты божественной эпопеи, его симфонии. Но ни животные, ни растения, ни человеческие изобретения не являются его подобием, а только люди. И если мы ищем для себя пример для подражания, мы ищем его в людях и только в людях. Аристотель очень верно заметил, если вы хотите понять, что такое добродетель, посмотрите на поступки добродетельного человека. Второй вывод, к которому я пришел, размышляя о характере. Настоящий характер веры формируется в тяжелых испытаниях. Я думаю, такое утверждение даст надежду тем, кто как раз сейчас переживает непростые времена. У вас будет сильный характер, потому что характер формируется в тяжелых испытаниях. И в 5 главе послания к римлянам написаны слова, которые станут воодушевлением для тех, кто сейчас переносит страдания. Если в вашей жизни сейчас период боли, сложностей, трудностей, переживаний и потерь, то я хочу, чтобы вы особенно внимательно послушали текст, записанный в послании к римлянам. В 5 главе, начиная с 1 стиха. Римлянам 5 глава. Апостол Павел пишет. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность». И в одном из переводов в этом тексте используется слово «характер». То есть от терпения – характер, а от опытности, от характера – надежда. Эти слова являются большой поддержкой для меня, особенно в моменты испытаний. Я возвращаюсь к этому тексту и понимаю, что у Бога есть прекрасный план по развитию жизни Его детей. И у Него есть причина для того, чтобы допускать в нашей жизни и трудности, непонимание, потери, боль и даже испытания. Римский оратор Сенека написал, «К высотам величия ведет тернистая дорога». Есть книга «Дорога, по которой мало кто ходит». Автор не был христианином, когда писал ее, но уверовал позже. И книга начинается двумя словами. «Жизнь сложна». И на протяжении всей книги автор развивает идею того, что боль нам необходима. Боль – это не просто то, что мы переносим, сжав зубы с печальным лицом, абсолютно готовые начать жалеть себя. Боль – это то, что является вызовом в нашей жизни. А из 5 главы послания к римлянам я делаю для себя вывод, что боль еще и необходима для того, чтобы приобретать опыт и развивать свой характер веры. Ну а теперь обратимся к книге Иова. Хочу обратить ваше внимание на то, что, возможно, вы и не замечали ранее. Иов был человеком, перенесшим множество болей и страданий. Давайте прочитаем известный текст из 5 главы. Книга Иова, 5 глава, 6-7 стихи. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Эта фраза интригует, и не только меня. Многие думают о том, что человек рождается на страдания. И, возможно, если сказать эти слова подростку или ребенку, то он мало что поймет. Но когда вы становитесь взрослыми, то все становится на свои места. Франц Делитш, очень уважаемый немецкий ученый, написал о книге Иова так. «Неудачи не растут, как сорняки. Они были установлены Божьим порядком устройства мира, как и установлено то, что искры должны подниматься вверх». Вы знаете, меня очень заинтересовало слово «искры». И я выяснил, что в оригинале, в еврейском языке, используются два слова, которые переводятся как «искры», то есть «дети пламени». И мне вспомнились слова одного проповедника и богослова 20 века, Дональда Бартхауса. Существуют очень интересные теории в психологии, касающиеся отношений человека к боли. И приверженцы этого учения утверждают, что каждый представитель человечества боится боли, потому что боль – это первое, что они ощутили, появившись на свет. Вот послушайте. До рождения ребенок находится в утробе матери, где ему тепло, уютно и сытно. У малыша нет никаких переживаний по поводу функции своего тела. И вдруг немыслимое давление оказывается на тело ребенка. Ребенка толкают и тянут, кости деформируются, и привычный кислород, который ранее поступал из крови матери, перестает поступать прежним образом. Тело кричит, требуя кислорода, и это первое знакомство с кислородом обозначено криком, борьбой за жизнь. И некоторые психологи утверждают, что последующий опыт испытания боли напоминает нам о той самой ранней травме рождения. После рождения все нужды ребенка восполняет его мама. Но каждый социальный шаг вперед сбивает его с ног и заставляет надеяться на свои собственные силы. Шаг за шагом он учится сам себя одевать и кормить, заботиться о своих физических потребностях, идет в школу и постепенно накапливает свои собственные средства к существованию. Раньше или позже в круг его жизни войдет смерть. Человек строит планы, которые не будут воплощаться в жизнь, а его самые заветные желания разрушатся. Он пройдет через испытания и боль, физическую и духовную, будет видеть, как страдают его близкие, и в конце концов он найдет свою смерть. Человек был рожден, чтобы пережить все эти страдания. Он дитя пламени. То есть вы поняли основную идею? Мы были рождены, чтобы воплотить в реальность Божий план. Мы были рождены, чтобы пройти через страдания. И это необходимо для развития характера. И практический совет, который мы можем извлечь. Перестать противостоять Божьему плану. Научиться уживаться с ним. И давайте перестанем жалеть себя и искать виноватого. Враги боли – это жалость к самому себе и вина. Научитесь извлекать уроки из боли. Если мы будем учиться, то станем выносливее. Как сказал апостол Павел, это поможет нам приобрести опытность и лучший характер. Именно в этом и заключается второй вывод. Характер формируется в испытаниях. Перед тем, как перейти к следующему выводу, я хочу обратиться к тем, кто сейчас находится в самом тяжелом периоде своей жизни. Для вас, возможно, сейчас наступили очень непростые времена. Может быть, вы потеряли кого-то, кто был очень близок к вам. Или вы оказались банкротом, ваша репутация была невозвратно испорчена. А, возможно, вы никогда не чувствовали себя таким одиноким, как сейчас. И вы пытаетесь справиться с этими переживаниями привычным вам способом – жалостью к себе. Возможно, вы уехали в одинокое место, где вас никто не знает. И вы сможете полностью отдаться своим печальным мыслям и жалостью к себе. Не позвольте этому случиться в вашей жизни. Не жалейте себя. Не ищите виноватых. Лучше извлеките уроки из этой ситуации. И научитесь доверять Богу. Молитесь и трудитесь. И вы усовершенствуете ваш характер. В послании к евреям написана прекрасная мысль. 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын», это Господи Иисусе Христе, «однако страданиями навык к послушанию». То есть наш Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, Он познал, что такое физические страдания. И на протяжении 3 лет своего служения Он был мужем скорбей, как пишет пророк Исаия. Вот послушайте, 53 глава книги пророка Исаия, с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь прекрасно описаны страдания. И если мы признаем их в жизни Иисуса Христа, то почему мы отрицаем их в нашей жизни? Я думаю, что причина в том, что мы больше слушаем то, что говорит мир, а не то, что говорит нам Бог. Мир говорит: делай все возможное, чтобы избежать боли. А Бог говорит: не препятствуй боли войти в твою жизнь. Один мой учитель в семинарии сказал такую фразу: Бог не может в полной мере использовать кого-то, пока этот человек не переживет настоящие страдания. Вот еще одна фраза. Когда Бог хочет выполнить невозможное задание, Он ищет невозможного человека и ломает его. Пока вас ломают, ваш характер веры формируется. И не препятствуйте этому. Своеволие, самоволие должно быть сломлено. Наша воля должна подчиняться Божьей воле. Третья мысль. Нельзя быстро добиться величия характера. Требуется время. Величие характера быстро не приобретается, но хорошее родительство очень может помочь. И если у вас были хорошие родители, то вы на шаг впереди в вопросе построения характера, чем те, у кого не было родителей. Некоторые из вас имеют счастье оглядываться на пример своих родителей, которые имели характер, стояли за истину, верили в мораль, своей жизнью показывали уважение к Богу. И в этом случае на формирование вашего характера влияли ваши родители самым что ни на есть положительным образом. Если в вашей жизни все было именно так, то вознесите благодарность Богу. Хорошие родители помогают вашему характеру развиваться и становиться сильнее. Но не все так просто. Даже имея очень хороших родителей, основная нагрузка в развитии характера лежит именно на вас. И именно вы должны работать над ним. В одной книге для ежедневного чтения я прочитал такие слова. Все дети должны сами заниматься своим воспитанием. Родители могут только дать хороший совет или помочь встать на правильную дорогу. Но конечное формирование характера лежит на плечах самого человека. Хочу, чтобы вы запомнили. Формирование характера веры – это наша обязанность. Обязанность каждого человека. И не ожидайте, что это произойдет быстро и просто. Не ожидайте, что характер будет формироваться автоматически. И уж тем более не ожидайте, что характер сформируется сам по себе. Вы не проснетесь как-то утром и не получите подарок под названием «характер». Так не бывает. Вы будете постепенно работать над своим характером, а затем с удивлением и радостью оцените результаты. Вас это вдохновит. Окружающие тоже заметят изменения в вас. Ну и 4-й вывод. Характер – величина непостоянная. Характер может меняться. Наверное, я вас разочарую, но скажу, что в процессе формирования характера нет такого момента, когда можно остановиться. И в Библии мы встречаем очень много примеров, когда человек терпел крах из-за того, что чувствовал себя достаточно сильным. Хорошим и переставал работать над собой, не бодрствовал. Люди, которые достигали величия, большой высоты в обществе. Но когда приходили испытания и наступал кризис в их жизни, они падали и теряли уважение окружающих. Их характер не выдерживал испытания славы, величия и власти. Поэтому, дорогие друзья, каждому из нас нужно задуматься над тем, чему мы учим наших детей, какой пример мы подаем нашим друзьям, какой наш характер, какая наша вера, какие ценности в нашей жизни. Милосердный и всемогущий Господь дает чудесное спасение. Мы можем познать любовь Божию. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. На долгом пути развития характера благословенным началом может стать поддержка родителей, сильный пример. Если вы еще молоды, прислушайтесь к старшим, к родителям, к старцам из церкви. Если вы уже родитель, помните, что на вас большая ответственность дать хороший старт формированию сильного характера в ваших детях. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Проницательность Авигии», «Отдых Анисифора», «Мольба о честности», «Восстановление в правах беглеца». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят» в следующей передаче «Свет жизни».

Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

В эфире BBN. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Я хочу пожелать вам Господних благословений в вашей жизни, но самое основное – будьте с Господом. Если вы еще не открыли дверь сердца своего стуку Спасителя, сделайте это сейчас, и Он войдет в ваше сердце и будет с вами не только в этой земной жизни, но и в жизни вечной на небесах.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 19 главе, в 17 стихе. Там сказано: «И неся крест твой, он вышел». Есть такая поэма «Преображенный крест». В ней рассказывается об усталой женщине, которая считала, что ее крест слишком тяжел, значительно тяжелее крестов, окружавших ее людей, и она мечтала поменять его на другой. Однажды во сне эта женщина увидела себя стоящей посреди крестов разных видов и размеров. Там лежал один небольшой, но очень красивый крест, сделанный из чистого золота и украшенный драгоценными камнями. «О, этот крест я смогу носить с удовольствием», — сказала женщина. Но как только она подняла его, то почувствовала, что не может сделать и шагу. Драгоценности были прекрасны, но слишком тяжелы для нее. Тогда она увидела другой, миловидный крест, обвитый яркими цветами. Уж этот точно был предназначен для нее. Но под цветами оказались колючие шипы, которые ранили ее. Немного в стороне женщина увидела простой крест, без украшений и цветов. Всего несколько слов любви было начертано на нем. Она подняла его и понесла. Крест оказался самым удобным и самым легким. Весь крест был залит сияющим небесным светом, и женщина вдруг узнала в нем свой собственный старый крест. Она снова нашла его, он более других подходил ей. Бог лучше знает, какой крест нам нужно нести. Мы не можем почувствовать тяжести чужих крестов. У одних людей кресты украшены драгоценностями и золотом, у других обвиты прекрасными цветами. Все же, если бы мы могли перепробовать все кресты, то скоро поняли бы, что именно наш подходит нам больше, чем какой-либо другой. «Идя дорогой одинокою, я встретил странника в пути. Он шел, склоняясь под ношей тяжкую, и мне сказал за ним идти. Заговорил ко мне, и сразу я узнал, что это Иисус. Он дал мне в жизни наставление, как некто, шедший в Емаус. Возьми свой крест, иди за мной. Тебя давно я оправдал. О, как могу ему я отказать, ведь он мне все отдал. Свой крест нести я буду до конца, до достижения венца, когда Христос своей десницею сам ношу снимет там мою».

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О благодарении Бога и смирении! Бог не требует от нас чего-нибудь тяжкого и трудного, но только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и возносили Ему благодарность за них. Не потому, впрочем, чтобы Он нуждался в этом, ибо Он ни в чем не имеет нужды, а для того, чтобы мы научились через это привлекать к себе подателя благ и не были непризнательны, но являли бы добродетель, достойную благодеяния и такой заботливости Его о нас. Ибо этим мы и расположим Его еще к большему о нас попечению. Не будем же беспечны, но каждый из вас ежечасно, сколько может, да размышляет не только об общих благодеяниях, но и о частных, Ему самому оказанных Богом, не только об известных и явных всем, но и о ведомых Ему одному и неизвестных другим. Через это Он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая великая жертва, это совершенное приношение, это будет для нас источником дерзновения перед Богом. И вот как: кто постоянно содержит в уме и верно сознает свое ничтожество, а с другой стороны помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божием, как он устрояет дела наши, взирая не на то, чего заслуживают наши грехи, но на свою благость и доброту, тот смиряется душою, сокрушается сердцем, укрощает всякую гордость и надмение, научается вести себя скромно, презирать славу настоящей жизни, посмевается всему видимому, мыслит о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной.

преданием согрешений. А дабы увериться, что такие души угодны у владыки, послушай, как сам он говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. Поэтому и Христос, беседуя с учениками, сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо кто действительно смиряет себя, тот никогда не допустит себя до раздражения, не разгневается на ближнего, потому что душа его смирилась и размышляет только о себе самой». А что может быть блажение души, настроенной таким образом? Такой человек всегда сидит в пристани, безопасной от всякой бури и наслаждаясь тишиною мыслей. Поэтому и Христос сказал: «И обретете покой душам вашим». Но если укротивший эти страсти наслаждается великим спокойствием, то, напротив, ленивый и беспечный, и не умеющий надлежащим образом обуздывать возрождающиеся в нем страсти, находится в постоянном волнении, ведет домашнюю брань, и хотя нет никого, возмущается и терпит великую бурю. Когда же поднимутся волны и наступит буря злых духов, он погружается в бездну, потому что и корабль его тонет от неопытности кормчего. Посему должно бодрствовать и трезвиться, и иметь непрестанное и неусыпное попечение о спасении души. Ибо христианину всегда должно воевать против страстей, иметь в памяти заповеди, данные нам общим всех владыкою, ограждаться ими, пользоваться надлежащим образом его великим долготерпением к нам, не ожидать испытания на самом деле, и тогда уже смиряться, дабы и о нас не было сказано: «Когда он убивал их, они искали его». Псалом 77, 34 стих. Бедные способнее богатых к любомудрию. Чтобы нам жить в радости, уничтожьте причину всех неприятностей любостяжания. Оно-то, оно бывает причиной брани, несогласия, скорби, печали и всех зол. Оно делает жизнь тягостную и прискорбную, и гораздо больше причин к неприятностям найдешь у богатых, нежели у бедных. Если кому кажется это неверным, то лишь по его мнению, а не по существу делу. Если же и богатые имеют некоторые удовольствия, то и это нисколько не удивительно, потому что и пораженные чесоткою ощущают великое удовольствие. Богатые нисколько не отличаются от них, и душа их такова же, как видно из следующего. Их мучат заботы, и однако они охотно предаются им из-за временного удовольствия. Но те, которые избавились от забот, здравствуют и благодушествуют. Что приятнее, скажи мне, что безопаснее, заботиться ли об одном хлебе и одежде, или о множестве рабов и подчиненных, о себе же не заботиться? Как тот печется о себе самом, так ты обо всем, что навлек на свою голову. Отчего же, скажешь, избегают бедности? От того же, от чего многие удаляются и от других благ. Не потому, чтобы эти блага сами по себе были достойны отвержения, но потому, что на опытне они представляются трудными. Так и бедность не сама по себе отвергается, но потому, что трудна на опыте. А если кто может ее перенести, тот не откажется от нее. Ибо почему не гнушались ею апостолы? Почему многие избирают ее и не только не гнушаются, но еще прибегают к ней? То, что поистине достойно отвержения, избирается разве одними безумными? Если же из людей более любомудрые и высокие прибегают к ней, как к некоему безопасному и безболезненному убежищу, то неудивительно, что, впрочем, она не так кажется.
Богатый, по моему мнению, есть не что иное, как город, не огражденный стенами, построенный в поле и со всех сторон привлекающий

0: и к себе неприятелей. А бедность есть крепость безопасная, огражденная великою медною стеною и недоступная. Скажи мне, кого можно почесть более блаженным? Того ли, кто близок к добродетели, или того, кто далек от нее? Без сомнения, близкого. Но кто из них способнее что-либо усвоить полезное и отличаться любомудрием, тот или этот? Конечно, тот. Если же не веришь, то послушай. Пусть приведут с площади кого-нибудь из нищих, и пусть он будет слеп, хром, увечен, а другой пусть будет красив на вид, крепок телом и вполне здоров, богат, знатен по происхождению и с великой властью. Приведем их в училище любомудрия и посмотрим, кто из них лучше усвоит предметы учения. Предложим первую заповедь. «Будь кроток и смирен, ибо так повелел Христос» Матфея 11:20. Кто из них будет в состоянии выполнить это? Тот или этот? Блаженны плачущие. Кто будет более внимательным к этому повелению? Блаженны кроткие. Кто лучше послушает? Блаженны чистое сердце, блаженны плачущие и жаждущие правды, блаженны изгнанные за правду, Матфея 5 глава. Кто из них скорее примет все это? Если хочешь, приложим все изречения к каждому из них. Не всегда ли гордится и надмевается один из них, а другой напротив? Не всегда ли бывает кроток и смиренно-мудр? Конечно, так. У языческих философов есть на этот предмет такое изречение. Эпиктет – раб, по телу увечен, по бедности – ир, но друг богов бессмертных. Таков бедный, но душа богатого исполнена всех зол, гордости, тщеславия, бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, любостяжания, неправды и тому подобного. Очевидно, что душа первого способнее к любомудрию, нежели последнего. А какими будем мы?
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение апостола Павла, представленное в Священном Писании, осведомляет нас, каким чудесным образом Господь употреблял своего слугу. С того момента, как Павел, тогда известный как Саул, стал новым творением во Христе Иисусе, он стал пламенным евангелистом и основателем церквей. Его энтузиазм и усердие привели его в конфликт с иудеями, которые отвергли весь спасение через кровь Иисуса Христа. Мы также заметили, что в начале молодой церкви даже иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа как Спасителя, однако скептически смотрели на служение апостола Павла. В 61 году новой эры Павел, наконец, был заключенным в Риме. Он сам апеллировал кесарю, чтобы его дело, представленное против него иудеями, рассматривалось римским трибуналом. На это он имел право, потому что он был не только иудеем по рождению, но также римским гражданином. Ожидая суда, Павел имел разрешение жить в нанятом им доме, свободно принимать посетителей и пользоваться служением любящих его, имея возможность передавать весь в далекие места, где он учредил церкви. Таким образом, на протяжении 2 лет, упомянутой в книге «Деяний святых апостолов» в 28 главе, во время ожидания своего суда, Павел посылал посланников с посланиями, написанные им к отдельным личностям и церквам. В Риме отдельные личности были приведены к личной вере в Иисуса Христа через его свидетельство, как, например, Анисим, убежавший раб, который каким-то образом вошел в контакт с апостолом. В дополнение к личному посланию, написанному Филимону относительно Анисима, о котором Павел говорил как о сыне его по вере, посланник Павла принес также послание церкви в Колоссах. Филимон, несомненно, был членом той церкви. Интересно отметить, что несмотря на то, что сам апостол не основал церковь в Колоссах и даже не посетил этой церкви, он узнал много о ней. Из послания к Колоссянам 1 главы 7 стиха можно предположить, что Епафраз был тем, кто по милости Бога основал церковь, или был тем, кто много потрудился в духовном воспитании церкви. Епафраз пошел в Рим посетить апостола и остался с ним, чтобы послужить ему как мог. Он был поэтому узником вместе с Павлом ради Христа. Из изучения послания Колоссянам видно, что Епафраз глубоко заинтересован некоторым аспектом лжеучения относительно личности и труда Господа Иисуса Христа, которое начало проникать в церковь в Колоссах. Таким образом, Павел обращался к этому предмету, сильно утверждая вседостаточность и господство Христа. Однако другое послание было написано в то же самое время, которое носит название «Послание к Ефесянам». Сходство стиля и содержания между этими посланиями и посланием к Колоссянам становится сразу очевидным. И однако, когда мы изучаем послание к Ефесянам, мы замечаем важную разницу подчеркнутостей. Послание Колоссянам подчеркивает личность Господа Иисуса Христа и ответственность верующего, чтобы жить в обновленной жизни в Иисусе Христе. Послание к Ефесянам подчеркивает вероучение о Церкви Иисуса Христа и ответственность верующих ходить во свете, в возвышенном положении, которое мы имеем во Христе. В этом изучении жизни и служения апостола Павла нашей целью не является, чтобы спрашивать, адресовано ли послание к Ефесянам действительно к одной этой церкви или большей группе церквей. Очевидно, что апостол Павел проявлял великую заботу ко всем верующим в Господа Иисуса Христа, был ли он или не был инструментом в руке Божией в учреждении церкви. Таким образом, два года заключения 61 по 63 год новой эры были могущественно употреблены Богом для достижения церкви на протяжении последующих веков, чтобы нести духом руководимое наставление относительно Бога. К концу двухлетнего заключения казалось, что другое послание было послано апостолом Павлом в церковь Филиппи. Это была церковь, которую имел привилегию основать апостол Павел во время его второго миссионерского путешествия. Это был город, в котором он был кратко заключен. Но маленькая церковь принесла много радости сердцу апостола Павла. Церковь неоднократно помогала ему финансово и другим образом. Когда он был в заключении, они имели связь с ним и провозглашая их любовь к нему. В церкви в Филиппах, поэтому апостол Павел обращался с благодарностью за их заботу, их любовь, их помощь. Как в послании к Ефесянам, апостол Павел выражался терминами военного характера. Почему? Не имел ли апостол Павел воина, охраняющего его целый день, однако воина, заменяющего другим, но всегда Павел сознавал присутствие воинов? Эти воины были в его присутствии, когда он беседовал со своими посетителями. Эти воины присутствовали, когда он диктовал послание. Какие богатые духовные истины относительно труда Господа Иисуса Христа и славы тех, которые искуплены Его кровью. Влияние этого постоянного двухлетнего свидетельства должно было иметь глубокий эффект в бараках римских воинов, так как они были дисциплинированные и закаленные, но постоянно свидетельство заключенного, изобилующего радостью, ревностного в свидетельстве, верного в молитве, должно было произвести эффект. Воины познавали о всеоружии, которое является частью достояния верующего во Христе, меч, шлем, бронь, щит, как известные воину, теперь рассматривались как часть духовного всеоружия, предоставленного Богом для верующего во Христа. Евангелие, благовествование, весь мир через жертву самого Христа было то, что покрывало ноги, посылая верующего в радости и победе. Сколько воинов тогда обращались к апостолу с подобными словами филиппийского стража: «Что мне делать, чтобы спастись?» Мы не знаем, но, несомненно, многие спрашивали. Воины слышали провозглашение Павла. «И большая часть из братьев, Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Тогда также слышали свидетельство Павла, что некоторые старались причинить страдания Павлу, ложно проповедуя во имя Христа. Но это не могло привести в уныние Павла. Но он с возвышенным томом свидетельствовал: «Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Такое отношение ума и сердца могло иметь великий эффект на этих воинов. Об этом они разговаривали в бараках, как мы уже упоминали. Не записано, сколько этих почетных воинов было приведено к личному познанию Иисуса Христа через жизнь и свидетельство апостола Павла. На протяжении церковной истории были те, которые среди таких страданий через смелое свидетельство и примерный образ жизни видели, как в результате другие приобретали спасение. Один историк записал, что политически повлияло на жизнь в Риме и что также должно было принести элемент глубокой заботы за безопасность жизни апостола Павла. Он выразил это так. В то время умер целомудренный Бура, под управлением которого заключение апостола Павла было необычайно умеренным. На создавшую после смерти вакансию назначили двух претоританских префектов. Это были Финируф и Сафони Тигелен. Последний был известным за сильную бездравственность, которая сделала его общеизвестным. Друзья Павла в Риме трепетали при мысли о нем, как подлежащему капризам этому самому отвратительному приверженцу Нерона. Но другая политическая угроза с угрожающими последствиями для апостола произошла от брака Нерона с одной, которая стала прозелитом иудейства. Эта женщина произвела удивительное влияние на Нерона. Благосклонность иудеям, как мы узнаем из Иосия Флавия историка. Может быть, эта угроза или возможность опасности побудила апостола сказать в послании к филиппийцам: «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В 1962 году программой НАСА была запущена межпланетная станция «Маринер-1». Замысел был такой. Станция должна была облететь вокруг планеты Венера и переслать информацию об этой планете обратно на Землю. Однако до Венеры она не долетела. На 5-й минуте полета космический корабль сбился с курса. И затем была запущена программа на его уничтожение. Когда впоследствии стали изучать причины аварии, оказалось, что эти причины, по сути, сводятся к одной простой вещи. В программе, которая должна была управлять автоматизированным полетом корабля, какой-то программист допустил ошибку. В одном месте этой программы был пропущен всего один дефис. В результате программа стала некорректно обрабатывать поступающую от датчиков информацию, и космический корабль сошел с курса, нырнув носом.

Точно так же и мы можем потерпеть крушение в своей жизни, когда мы вводим в свою жизненную программу неправильную формулу любви. И тогда вместо того, чтобы правильно управлять курсом нашей жизни, наше представление о любви приведет нас к трагедии. Это очень распространенная ошибка. Эта очень распространенная ошибка проявляется вот в чем. Мы берем библейское требование о любви и объединяем его с мирским определением любви. Требование берем из Библии, а определение того, что такое любовь, как она должна выглядеть и как проявляться, мы берем из мира. И, наверное, ни в какой другой сфере эта ошибка не совершается чаще, чем в сфере взаимоотношений между любовью и истиной. В сфере взаимоотношений между любовью и истиной. Мы очень часто берем библейское требование «любите друг друга», «Бог есть любовь», «пребывайте в любви» и так далее, и тому подобное. И объединяем вот это библейское требование с мирским определением. А мирское определение стремится исключить из любви истину. Стремится отмежевать истину от любви. Если вы позволите мне такой каламбур, мирское определение стремится развести любовь и истину. То есть между любовью и истиной происходит развод, разрыв отношений. Они живут в разных уголках. Мирское определение гласит, что любить значит принимать абсолютно все, что хочет делать объект любви. Не осуждать, не говорить о том, что нужно исправиться, не пытаться исправить, не ставить никаких условий, а принимать и даже одобрять все, что делает объект любви. И вот на этом основании, и непременно под лозунгом любви, современное общество настаивает, например, на том, что нужно принимать любые стили жизни, любые стили поведения. Мир говорит, что не нужно осуждать однополые браки, аборты, операции по смене пола. Кто не принимает всего этого, того обвиняют в отсутствии любви. Очень часто можно увидеть репортажи сейчас и в интернете, и в средствах массовой информации, как то здесь, то там возникают какие-то пикеты, и некоторые группы людей протестуют против евангельских верующих, обвиняя тех в отсутствии любви. И говорят, мы должны принимать всех с любым стилем жизни и с любым стилем поведения. И знаете, на Западе даже в современной юриспруденции появился термин «hate crime», что буквально означает «преступная ненависть». Преступная ненависть. Вас могут оштрафовать за преступную ненависть, если вы публично осудите человека, который ведет аморальный образ жизни. То есть, смотрите, в современном, развитом, цивилизованном, так сказать, обществе могут наложить крупный денежный штраф, который серьезно ударит по вашему бюджету или даже сделает вас банкротом, если вы не украли что-то, не ударили кого-то, а просто сказали, что однополая любовь – это вовсе не любовь, а грех и мерзость пред Богом, что операция по смене пола – это мерзость пред Богом, и что это тоже есть бунт против того, каким Бог тебя создал, и так далее, и тому подобное. Многим кажется, что любить значит оправдывать любое поведение. И вот ответом на эту ошибку является следующее качество любви в первом послании Коринфянам 13 главе. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам 13 главу. Мы с вами начали изучать эту главу, одну из самых известных, обширных, замечательных, чудесных глав в Священном Писании, которая подробно излагает Божье представление о том, что такое любовь. Первые три стиха этой главы показывают абсолютную необходимость любви, а в следующих стихах с 4 по 8 разъясняются как раз качества любви. Что Бог понимает под любовью, не что этот мир понимает под любовью, не мирское определение, а что Бог понимает под любовью, что задумал сам Творец, как любовь выглядит в Его глазах. И мы с вами

0: в нашем изучении 13 главы 1 Коринфянам, дошли уже до 6 стиха. Так вот, давайте посмотрим на этот стих, где мы увидим еще одну важную черту любви. Я надеюсь, вы уже успели открыть. 1 Коринфянам, 13 глава, 6 стих. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Как обычно, мы разберем с вами следующие вопросы. Что это означает? В чем это проявляется? Какой пример этого качества любви показывает нам Иисус Христос? Как это применить в семье и как это применить в церкви? Что это означает? Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. В этом стихе мы находим два утверждения, которые не повторяют друг друга, а взаимно дополняют одно другое. Давайте посмотрим на них повнимательнее. Неправда, или по-другому можно сказать неправедность. Вообще, синодальный перевод, как вы помните, мы уже сколько, 140-летие синодального перевода празднуем, да? Но это 140-летие окончания синодального перевода, а Новый Завет еще раньше начали переводить. В общем-то, ему около 200 лет почти. Почти два века этому переводу. Поэтому многие слова в нем уже устарели. И можно дать такую рекомендацию, братья и сестры. Когда вы в синодальном переводе встречаете слово «неправда», практически со 100% гарантией, ну ладно, не со 100%, с 99% гарантией, вы можете заменять его на слово «неправедность». То есть слово «неправда» говорит не об истине, а о практике, практических поступках. То есть это старое слово с устаревшим уже значением. Сейчас у нас уже изменились в нашем современном языке значения слов. Но это вот то древнее значение слова «неправда», когда говорят «ты прав или неправ», «правда твоя, неправда твоя». В смысле, праведно ты поступаешь или неправедно ты поступаешь? Прав ты или неправ в своем практическом поведении? Вот что такое неправда. Это неправедность. Это грехи в практической сфере. Творить неправду или поступать неправедно – это значит обижать кого-то, согрешать против какого-то человека, поступать несправедливо. А дальше в этом стихе идет второе утверждение – «сорадуется истине». Здесь уже другое слово, слово «истина». Вот это уже понятие из сферы доктрины или вероучения. Истина – это то, что соответствует реальности или не соответствует реальности. Таким образом, здесь апостол Павел говорит о двух взаимно дополняющих сферах – о теоретической и практической. Теоретическая сфера – это истина, что соответствует истине, реальности, что не соответствует реальности. И практическая сфера – это правда или праведность, что является справедливым или несправедливым. И вот на обе эти сферы каким-то образом реагирует любовь. На обе эти сферы – и на теоретическую, и на практическую, каким-то образом реагирует любовь. Как любовь реагирует на неправедность и на истину? Любовь не радуется неправедности, как здесь сказано. То есть не радуется тому, когда кто-то поступает неправедно. Не радуется тому, когда кто-то нарушает Божьи заповеди. Ну, если, например, я сейчас пока что ради простоты возьму такой яркий, вызывающий, вопиющий пример. Ну, например, если речь идет о гомосексуализме, некоторые люди говорят, мы должны любить всех, и мы не должны никаким образом никого осуждать, это любовь. Но если Библия называет это грехом, то что такое любовь? Любовь – это значит не покрывать это и не говорить, что мы не должны никого осуждать. Любовь не радуется неправедности. Любовь будет скорбеть о человеке, который сделал такой жизненный выбор. Любовь не радуется любому нарушению Божьего Слова, любой аморальности, любой нечестности, любой несправедливости. Любовь испытывает страдания от этого. Любовь не радуется этому. А противоположность этому что? Если она не радуется неправедности, то чему она тогда радуется? Праведности. То есть всякий раз, когда кто-то поступает справедливо, честно, самоотверженно, кто-то принимает решение исполнить Божью заповедь, даже если это ему трудно. Любовь радуется и поддерживает это решение. Далее здесь сказано, что любовь сорадуется истине. Истина, как мы сказали, это понятие из сферы вероучения или доктрины. Всякий раз, когда совершается истина, когда какой-то человек познает истину Божьего Слова, когда он видит, что говорит Господь, каков Бог, какова духовная реальность жизни, каково Евангелие, в которое мы должны верить. Всякий раз, когда кто-то чуть-чуть постигает истину, чуть-чуть побольше возрастает в этом, любовь радуется. А противоположное этому качество какое? Любовь не радуется чему? Лжи, обману, заблуждению. Всякий раз, когда какой-то человек от истины движется в сторону, наоборот, заблуждения, любовь испытывает страдания. Знаете, я не называю имен, просто напомню вам о случае, который вам прекрасно известен. Меня иногда спрашивают, почему ты поддерживаешь общение с некоторыми католиками, с лютеранами, и ты радуешься тому, что когда они говорят и пишут правильные вещи. А вот брата, который был баптистом, а стал лютеранином, ты не поддерживаешь и, наоборот, осуждаешь его. Так, дорогие друзья, любовь так поступает. Когда человек в сторону от истины движется к большему заблуждению, к большей ошибке, любовь страдает. Любовь не может этого поддержать. И наоборот, когда человек из какого-то заблуждения, из более ошибочных каких-то воззрений движется в сторону истины, любовь радуется этому и всячески поддерживает. Итак, в итоге, если мы объединим вот оба этих утверждения, у нас получится следующее. Любовь не радуется лжи и неправедности. То есть не радуется искажению истины и нарушению Божьих заповедей. И наоборот, любовь радуется праведности и истине. Любовь радуется, когда кто-то поступает по Слову Божьему, и когда кто-то движется в сторону истины. Обратите внимание, любовь связана с радостью. Здесь не просто говорится, что любовь принимает истину и не принимает неправедность. А здесь говорится, что любовь радуется и не радуется чему-то. Речь идет об эмоциональной составляющей. Радость – это не просто интеллектуальное приятие. Радость – это эмоциональное принятие. Это когда наша душа сильно одобряет что-то. А грусть – это наоборот, эмоциональное непринятие, когда наша душа что-то сильно не одобряет. Так вот, смотрите, как реагирует любовь. Любовь с большим одобрением реагирует на истину и праведность. Настолько, с таким большим одобрением, что радуется, возникает внутреннее ликование, когда видит, как кто-то поступает по заповедям или познает истину. И наоборот, когда кто-то отступает от истины, и когда кто-то нарушает Божьи заповеди, любовь настолько сильно это не одобряет, что возникает грусть, не радуется этому. Любовь связана с радостью, однако источник этой радости – неудовлетворение собственных желаний. Источник этой радости – действие истины в жизни другого человека. Когда мы думаем о любви, мы часто думаем, это очень распространенное, наверное, представление, оно в менталитете у нас находится, очень соответствует нашему менталитету. Мы понимаем, что любовь – это радостно. И когда мы думаем о любви, то о какой радости мы чаще всего думаем? Мы думаем о том, что нам станет что-то приятно. Это принесет нам какую-то пользу, удовлетворение каких-то наших желаний, каких-то потребностей, и нам от этого станет радостно. Это самое эгоистичное, наверное, представление о любви. Чуть-чуть менее эгоистичное – это когда мы думаем: ну, я хочу принести радость другому человеку. Хочу, чтобы ему было хорошо. Чтобы у него всегда были на столе конфеты или у нее. Чтобы ему или ей было всегда сладко и приятно в жизни. Чтобы он или она были защищены от всяких трудностей и проблем в жизни. Пусть этот человек будет счастливым. Это менее эгоистичное представление о любви, но все равно это еще не та радость, о которой говорит здесь первое послание Коринфянам, и о которой учит Господь. Радость, конечно же, мы будем испытывать, когда мы любим и проявляем любовь. Мы будем испытывать и радость от того, что мы будем встречать какую-то взаимность и какое-то удовлетворение наших желаний. Мы будем испытывать радость от того, что приносим радость другому человеку и защищаем его от каких-то проблем и скорбей. Этому есть место. Но это еще не то, о чем говорится в 1 Коринфянам. Божье учение таково, что любовь испытывает радость от действия истины в жизни другого человека. Вот какова библейская планка любви, и вот на что нас с вами ориентирует Господь. Когда мы будем радоваться тому, что какой-то человек исполняет Божьи заповеди и познает истину. Давайте теперь поподробнее поговорим о том, в чем это будет проявляться. В чем это проявляется? Ну, во-первых, любить человека – это значит желать видеть его спасенным. Любить человека – это значит желать видеть его спасенным. Любовь не радуется неправедности, не радуется тому, что этот человек поступает неправедно, восставая против Бога. Наоборот, любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда человек познает истину. И самый первый шаг к познанию и принятию истины заключается в чем? В покаянии, когда человек отворачивается от греха и склоняется перед Богом, перед Иисусом Христом, как перед своим Господом и Спасителем. И вот любовь будет желать видеть человека спасенным. В 3 послании Иоанна, 3 и 4 стихах, апостол пишет: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Действительно, любовь радуется действию истины в жизни другого человека. И если какой-то человек от тьмы заблуждения обращается к истине, если какой-то человек оставляет этот мир и приходит в церковь, любовь этому радуется, и любовь желает испытывать такую радость, а значит, желает нести другим людям весть Евангелия, весть спасение. Далее, любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Посмотрите, что говорит Павел во 2 Коринфянам 7 главе. 2 Коринфянам 7 глава, 9-11 стихи. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Мы пока что не будем более подробно разбирать вот эти вот стихи, чуть позже мы к ним еще раз вернемся. Но обратите внимание, чему радуется апостол Павел. Он радуется тому, что некоторые люди плакали. Вы скажете, как это возможно? Как можно радоваться чужим слезам? Но он радуется слезам покаяния. Он радуется тому, что эти люди действительно опечалились, что они согрешили и огорчили Бога. И оставили этот свой грех, что они в покаянии пришли к Господу и сказали: «Господи, прости нам то, что мы были неправы и поступали греховно». И апостол Павел радуется не просто тому, что они опечалились, а, как он здесь пишет, что вы опечалились к покаянию. Любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Когда мы видим человека, который грешит, какие чувства мы можем испытывать? Ну, иногда мы можем желать не обратить на это внимания. Мы знаем, что человек живет в грехе. Речь идет не просто о каких-то там случайных поступках, что где-то что-то оступился, что-то где-то не так неправильно сделал. Речь идет о каком-то серьезном согрешении, о жизненном выборе, что человек идет не в ту сторону. Он поступает против Божьего Слова, с открытым забралом, идет против заповедей своего Творца. Мы очень часто хотим не обратить на это внимания. Мы встретим такого человека, даже если он придет в церковь, ну, например, отлученный человек какой-нибудь, и не просто отлученный, а который продолжает оставаться в своем грехе, продолжает следовать своим греховным курсам. Вопреки Божьей истине, вопреки Божьему Слову, мы его встретим, и что? «Привет, привет! Слушай, давно тебя не видел. Ну ты, Эд, заходи к нам в церковь почаще». Это ли любовь? Это ли реакция любви? Это ли помогает человеку увидеть, что он нуждается в покаянии, в серьезном оставлении греха? Нет, это не любовь, дорогие братья и сестры. А еще хуже бывает, когда мы, смотря на грех, начинаем испытывать некую симпатию к этому греху. Очень часто это происходит в этом мире, когда люди сочиняют анекдоты про разные греховные ситуации, и мы смеемся над этими анекдотами и шутками. Или когда люди смотрят какие-то фильмы, сериалы, и там тоже начинают сопереживать главным героям, которые ведут распутный образ жизни. В книге притчи сказано: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Это не та реакция, которую Господь ожидает от нас. Наоборот, реакция любви будет печаль и плач из-за того, что мы видим рядом с собой грех, из-за того, что мы видим, как человек отворачивается от Божьих заповедей или оставляет Божью истину. В Псалме 118, 136 стихе сказано: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Вот какой была реакция любви. Реакция любви – это когда мы видим грех, и мы не можем удержаться от слез. Когда наши глаза становятся влажными, потому что мы видим, что вот рядом с нами стоит человек, который идет против Божьих заповедей осознанно, упрямо. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Итак, любить человека значит желать видеть его оставляющим грех. Далее, любить человека значит желать видеть его познающим Божье Слово. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Мы уже говорили, всякий раз, когда истина торжествует, когда человек приближается к Божьей реальности, к пониманию Божьего Слова, Божьего учения, вот этому радуется любовь, и такую радость любовь желает испытывать. И такой пример действительно мы находим во многих местах Священного Писания. Приведу вам всего лишь один стих. Послание к Галатам. Апостол Павел пишет это послание группе церквей, которые находились вот в этой области, называемой Галатия. И всю эту область поразило одно и то же лжеучение. Знаете, как иногда бывает, когда лжеучение распространяется, оно поражает не только одну церковь, а и соседние церкви. Иногда бывает целый регион. Можно даже в России посмотреть, и по некоторым регионам можно увидеть, так, здесь господствует вот это учение, здесь господствует то учение. Так вот, то же самое произошло и там. Целый галатийский регион был поражен лжеучением, а именно законничеством. Они пытались возвратиться к закону Моисееву и думали, что для того, чтобы спастись, недостаточно жертвы Христовой, а нужно еще соблюдать заповеди закона. И вот апостол Павел, когда он видит, как эти люди уходят в сторону лжеучения, в сторону заблуждения, отступают от истины. Заметьте, они не то чтобы отказались от Христа, они не сказали, что нет, кто нам Христос, мы вообще не имеем ничего общего с христианством и так далее. Нет, они продолжали считать себя христианами, они продолжали считать Христа своим спасителем и верить в то, что Он умер за их грехи. Но вот от этой чистой истины, от чистого Евангелия, они двинулись в сторону закона. Они чуть-чуть внесли заблуждение. Казалось бы, на первый взгляд, чуть-чуть, маленькое заблуждение внесли в свои ряды, в свои убеждения. И что говорит апостол Павел? Он пишет им целое послание, и он пытается их переубедить. Почему? Потому что он любит их. И посмотрите, с каким настроем он пишет это послание. Галатам 4.19. Галатам 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он настолько нежно любил эти церкви, что называет их своими детьми. И действительно, церкви в Галатии были основаны во время первого миссионерского путешествия Павла. Потом он посещал их во время второго миссионерского путешествия и во время третьего путешествия снова проходил через этот же регион. Он воспринимал их как своих дорогих детей, он очень их любил. И когда он увидел, что они движутся в сторону от истины, в в сторону заблуждения. Он не мог умолчать. Для него любовью было не сказать, что «ну давайте праздновать разнообразие, давайте радоваться тому, что у нас могут быть разные убеждения, и это хорошо». Нет, он печалится и скорбит, и он даже говорит: «Я в муках рождения, как будто мне нужно снова вас родить. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Эти муки рождения выразились в том, что он пишет им это послание и посылает к ним своих сотрудников, чтобы они исправляли эти заблуждения и возвращали этих людей в сторону истинного и чистого Евангелия. Действительно, любовь радуется действию истины в жизни другого человека. Вот в чем проявляется это качество. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу и посмотрим, какой пример этого показывает нам Христос? Какой пример этого качества показывает нам Христос? В первую очередь, мне хотелось бы вспомнить вместе с вами целую главу из Евангелия. 15 глава Евангелия от Луки. Мы не будем всю ее читать, но я напомню вам, что 15 глава Евангелия от Луки состоит из трех историй. Первая история – это история о потерянной овце. Вторая история – история о потерянной драхме, монетке такой драгоценной. И третья история – это история о потерянном сыне, заблудшем сыне. Обратите внимание, что эти истории говорят о том, как Бог относится к грешникам, которые ушли от Него, потерялись, и которые Он хочет вернуть к себе через их покаяние, через их обращение. Интересно, что все три истории заканчиваются упоминанием радости. Радости. Седьмой стих. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Христос радуется покаянию. Десятый стих. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Христос радуется покаянию. И конец главы, 32 стих. «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Любовь, с которой Бог относится к грешникам, проявляется в радости. Он радуется всякий раз, когда грешники обращаются к Евангелию и обретают спасение. Любовь не радуется неправедности, не радуется тому, когда грешники пребывают на своих грешных путях, но любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда они отвращаются от греха и познают Божью истину. Еще один пример. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25-27 стихи. Ефесянам, 5 глава, 25-27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». В чем же проявилась его любовь? Он возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Любовь Христова проявилась в том, что он захотел не просто церковь спасти и освободить от наказания, от ада. Любовь Христова проявилась в том, что он захотел церковь очистить, сделать ее святой и непорочной, 27 стих, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Любовь Христова проявляется в том, когда Он очищает нас, делает нас святыми и непорочными, и тогда Он радуется этому. Видите, любовь неразрывно связана с истиной. Любовь желает видеть другого человека познающим истину, оставляющим грех, обращающимся к Господу.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

в эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук.

Время на святость найди, в слово с молитвой войди, с Господом чаще старайся побыть, с Божьим народом дружи, помощь свою предложи, только тогда сможешь свято ты жить. Будьте с нами, наслаждайтесь размышлением над Словом Божьим и прекрасными христианскими песнями, которые мы найдем в нашей музыкальной комнате лично для вас.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: У христианина два рода врагов – внешний и внутренний. И действуют они совместно, чтобы поразить чадо Божие. Поэтому сказать, что один опаснее другого, нельзя. Но если мы желаем иметь победу в нашей духовной жизни, то мы должны научиться их распознавать. Это первый этап к победе. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел коснуться вопроса о нашем внутреннем враге. Наш внешний враг – дьявол. Мы не можем слишком много подчеркивать опасность этого лютого врага нашей души. Но вместе с тем мы никогда не должны забывать, что Христос его поразил полностью и окончательно своей смертью на Голгофском кресте. В послании к евреям сказано, что Он, то есть Иисус Христос, смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но как христианин я имею и другого врага, не менее опасного, и этим врагом являюсь я сам. Как часто в наших неудачах мы обвиняем дьявола или других, а причина фактически в нас самих. И вот нам необходимо найти разрешение этой нашей наиглавнейшей проблемы. Я говорю наиглавнейшей, так как дьявол ничего не мог бы сделать нам, если ее не было бы. Есть ли ответ этой проблеме? Что говорит Слово Божье? Вы заметили, что с того момента, как вы обратились к Господу и стали Его дитятей, то вы вдруг стали сопоставлены с новой, доселе непережитой вами проблемой. Когда мы пришли к Господу, то думали, что теперь все будет мир и покой, но вместо этого мы обнаружили в нашем внутреннем человеке ужасный конфликт, которого раньше у нас не было. Что случилось? Плоть восстает против духа, и дух против плоти. И мы оказались в самом центре этого конфликта. Иногда у тебя была победа, другой раз полное поражение. Чем это объясняется? Дело в том, что когда мы родились свыше, мы фактически стали двумя личностями. Каждый христианин имеет ветхого человека и нового, Адамову натуру и Христову, плотскую и духовную.

Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Апостол Павел тут преподает основную истину, как христианину иметь победу в своей жизни. Это, дорогие мои, и есть освящение, о чем мы читаем в послании Фессалоникийцам, 5 главе, стих 19. Слушайте, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит сие». В прочитанном нами месте в послании римлянам Павел показывает, как Бог производит это освящение. Апостол Павел пользуется примером брака и говорит, что как долго муж жив, женщина привязана к нему. В этом примере верующий является женщиной. Павел желает проиллюстрировать важную истину. Он уподобляет христианина женщине и говорит, что она привязана к своему мужу, пока он жив. Мужем здесь подразумевается наш ветхий человек, к которому мы привязаны, пока он жив. В Ветхом Завете есть один случай, который объясняет эту иллюстрацию Павла. О нем мы читаем в первой книге Царств, в 25 главе. Тут мы находим три личности, играющие главную роль в этом эпизоде. Женщина по имени Авигея, ее муж по имени Навал и Давид, царь израильский. О Авигее сказано, что она была женщина весьма умная и красивая лицом. Из этого события мы можем также заключить, что она была очень щедрой и добродушной женщиной и духовно одаренной. Но у Авигеи была проблема. Она была замужна за человека, о котором сказано, что он был жестокий и злой нравом. Эти два человека, Авигея и Навал, прообразно говорят нам о нашем новом человеке, которого мы имеем во Христе, и о нашем ветхом человеке, которого мы унаследовали от Адама. Авигея – это наш новый человек, а Навал – ветхий. И в послании римлянам сказано, что мы привязаны к нашему ветхому человеку, к нашему Навалу, пока он жив. Но в эту ветхозаветную историю входит третья личность – Давид, человек Божий, человек веры и духовной силы. Он помазанник Божий, который одержал победу над Голиафом. Давид в нашей истории является прообразом Иисуса Христа. Проблема наша заключается в том, что мы привязаны к нашему Навалу, а желали бы иметь Давида, быть замужним за нашего небесного Давида Иисуса Христа. Мы, конечно, говорим прообразно, как Павел, пользуясь примером брака, в послании Ефесянам пишет «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Как мы желали бы, чтобы в нашей жизни всегда был отражен образ нашего Спасителя. Но, увы, то и дело проявляется наш ветхий Навал. И бывает, что проявляется наше плотское «я», а мы думаем, что это дьявол. Это не дьявол, дорогие мои, а наш Навал, наша ветхая натура. Но благодарение Богу, у Бога был выход для Авигеи. Выход этот была смерть Навала. В послании римлянам сказано, что замужняя женщина привязана к мужу, покуда он жив. Нашего Навала изменить невозможно. Сколько люди пытаются реформировать, исправлять, умиротворять своего Навала, и ничего не выходит. Он остается тем же жестоким, со злым нравом Навалом. Его исправить невозможно. Не раз мы делали резолюции, что то и другое не будем делать, а на следующий же день все эти добрые намерения были нарушены. Почему? А потому что мы привязаны к Навалу, к нашему ветхому человеку. И поскольку он жив у нас, будут постоянные поражения в нашей жизни. Что-то должно произойти с Навалом. И это что-то есть не что иное, как его смерть. Он должен умереть. Другого выхода нет. До тех пор, пока он не умрет, Авигея не может выйти замуж за Давида, и поскольку

0: поскольку наш ветхий человек жив, мы привязаны к нему, а не к Иисусу Христу. Те, которые поняли эту проблему, думают, что теперь им самим нужно умерщвлять своего навала. И тут создается новое затруднение, и оно продолжается до тех пор, пока мы не поймем другой факт, что Бог и эту проблему разрешил. Авигея не пошла бы на убийство своего мужа. Она женщина весьма разумная, и ей бы на мысль не пришло, чтобы умертвить Навала. Нет, мы читаем в этой истории, что Бог его поразил. Кто-нибудь скажет: «Ах, как чудно было бы, если Бог поразил раз и навсегда моего Навала, моего ветхого человека». Сегодня, дорогие мои, я рад вам сообщить, что Бог это уже сделал. Бог поразил твоего Навала. Откройте, пожалуйста, к 6 главе послания к Римлянам, и в 6 стихе этой главы вы обнаружите, что действительно Бог умертвил вашего и моего Навала. Слушайте, как тут сказано: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Сколько есть, однако, Авигей, пытающийся умертвить Навала? Но, дорогие мои, это невозможно. Скажите, как можно самих себя распять? Нам говорят, что мы должны распять своего ветхого человека. Да, мы пробовали и должны признаться, что ничего не выходило. Если вам удастся пригвоздить левую руку и обе ноги, у вас осталась свободна правая рука. Ее сам уже не пригвоздишь. Она способна действовать и может сделать еще много зла. Нет, самому распять свою плоть невозможно. Чем больше пытаешься его распять, тем злее твой навал делается. Другие, опять-таки, стараются его смирить законом. Их религия выходит: не делай то, не делай другое. И вскоре они обнаруживают, что чем больше навала прибиваешь законом, тем более он противится и делается злостным. Другие пытаются его прикрыть особой одеждой и внешней реформой. Они думают, что если они дадут Навалу приличный внешний вид, его оденут, как подобается хорошему христианину, то это, они думают, и есть освящение. Вся беда в внешнем переодевании Навала та, что, заменив его вид, он остается тем же Навалом. Он остается живым. Вы его ничуть не изменили. Вы его не убьете ни самораспятием, ни законом, ни изменением внешнего вида. Как вы не оденете Навала, Навал остается Навалом. Внешние реформы никогда не изменят ветхого человека. Это отнюдь не значит, что христианин может одеваться как попало, но заставить его одеваться, как подобается, не изменит его натуру. Если бы я начал проповедовать о платках, о платьях, галстуках и прическах и настаивал бы, что вы должны сообразиться моим стандартам, то у вас все же остается неразрешенная проблема с Навалом. Вы будете одеты и причесаны, как полагается христианину, а внутренний человек, ваш Навал, будет в другом проявлять свой злой нрав. Почему? Потому что он еще продолжает жить. Все эти попытки человеческие не в силах изменить Навала. Может быть, кто-нибудь обвинит меня, что я одобряю современную моду. Пейси говорит, что безразлично, как христианин одевается, как он выглядит. Если кто меня в этом обвинит, то скажет неправду. Я просто говорю, что все это внешнее не изменит ветхого человека. Вы можете покрасить насос свежей краской или даже его изменить, но это не изменит воду. Вода в колодце остается той же. Беда не в насосе, а в источнике. Когда навал наш умерщвлен, тогда и внешний вид примет другой образ. Тогда мы будем иметь вид, подобающий святым и в одежде, и в прическе, и во всем. Дорогие мои, Бог должен вторгнуться в нашу жизнь. Он должен провести в нас перемену. Он должен осветить нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целости. И, возлюбленные, Слово Божие говорит, что Он уже что-то сделал по этому поводу. Об этом как раз и читаем мы в 6 стихе 6 главы послания к римлянам. «Ветхий наш человек, то есть наш навал, распят с ним, то есть с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Самое чудное в Благой Вести то, что Бог не приходит к нам и говорит, что мы должны это делать и то, и другое, но Он нам заявляет радостную весть, что Он уже все сделал для нас, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Вы заметили, Он уже распят, не будет распят, но уже распят. Мы все ожидаем, что это будет когда-нибудь в будущем, но когда и как мы не знаем, а пока приходится примиряться с постоянными поражениями в нашей жизни. И вдруг, находясь в таком состоянии, то победы, то поражения, мы слышим, что наше избавление уже совершено. Наш навал поражен, мы больше к нему не привязаны, мы свободны от него и теперь замужны с нашим небесным Давидом Иисусом Христом. Бог не говорит нам, что мы должны спасаться от наших грехов, но Он заявляет нам, что Он послал Сына Своего в этот мир, которому нарекут имя Иисус, ибо Он спасет народ свой от грехов их. Наше спасение от греха и от Его власти целиком дело Божие. Все, что Он от нас требует, это чтобы мы отозвались на Его призыв и верили тому, что Он нам говорит. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете». Евангелие, благая весть, говорит, что Христос уже все сделал. Нам нужно верить. Но что значит верить? Ниже, то есть в 11 стихе 6 главы послания к римлянам сказано, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитать значит соглашаться с тем, что Бог говорит. Бог говорит, ветхий твой человек распят со Христом. И я соглашаюсь и говорю, я распят со Христом. Бог говорит, навал поражен. Я говорю, навал поражен. Это и есть значение «почитать». В 6 главе послания к римлянам. О, возлюбленный, это и есть вера, а без веры угодить Богу невозможно. Когда мы будем веровать тому, что Бог говорит, тогда сам Бог превратит нашу веру в реальность. Ни делами, ни законом, ни самораспятием, ни внешней реформой угодим мы Богу, но верой. Ничто другое не даст нам ни спасения, ни победу в нашей жизни, ни освящение наше, только вера. И эту веру может дать нам один Господь. Придем к Нему и скажем Ему, дай нам эту веру, чтобы мы могли угодить Тебе. Если мы, будучи злы, умеем даяния благие давать детям нашим, то не думаете ли вы, что Отец наш Небесный даст веру просящим у Него? Конечно, слава и благодарение тому, который не пощадил Сына Своего Единородного, но предал Его за всех нас. Скажите, как с Ним не дарует нам и всего остального? Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к небесному отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Агея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению следующей книги малых пророков, пророка Агея. Она принадлежит вместе с книгами Захарии и Малахии к периоду истории Иуды и Израиля, после их вавилонского пленения. Эти три пророка возвещали по повелению Божию его волю и пророчество после того, когда пленникам иудейским было дано разрешение возвращаться в их родную страну и восстанавливать храм в Иерусалиме. Изучая Ветхий Завет, мы считаем важным обстоятельством и полезным более подробное рассмотрение этого пленения в Вавилоне и Медо-Персии. Первое. Царство Израильское, которое после Соломона отделилось от Иудеи в 975 году до Рождества Христова, просуществовало под управлением разных своих царей около 250 лет. Второе. Иудея, Южное царство, сохранило свою независимость дольше, просуществовав до 606 года до Рождества Христова, когда первые пленники были переселены в Вавилон. Окончательное падение Иудеи и разрушение Иерусалима совершилось в 586 году до Рождества Христова. В течение этого тяжелого периода истории Израиля Господь послал двух своих великих и верных служителей, Даниила и Иезекииля, которые ободряли народ надеждой на Бога и поддерживали духовную жизнь порабощенного народа. В 536 году до Рождества Христова был издан первый указ царский, который позволял евреям, желающим возвратиться домой, исполнить свое желание. Им было дано право вернуться в Иерусалим и восстановить в нем храм Божий. За этим царским указом последовали и другие разрешения для евреев вернуться в свою страну. Как мы уже упомянули, пророк Агей, Захария и Малахия стали для них голосом Божьим после пленения Вавилонского. Все же остальные пророки Ветхого Завета являются посланниками Божьими, пророчествовавшими до этого пленения и разрушения Иерусалима. Книга Агея начинается так. «Во второй год царя Дарии, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю. Дарий правил империей в 521 году по 486 год до Рождества Христова. Поэтому можно думать, что Агей произнес свои предвозвещания в течение нескольких месяцев, в годах 520 по 519 до Рождества Христова. Для того, чтобы лучше усвоить пророчество Агея и Захарии, необходимо обратиться к исторической книге Библии Ездры. Мы уже упомянули, что царь Дарий разрешил плененным Вавилоном евреям возвратиться в Иерусалим и восстановить разрушенный храм. По возвращении первой части пленников был поставлен жертвенник, и евреи начали приносить жертвоприношения. Ездры 3 глава с 1 по 4 стих. А в 530 35 году до Рождества Христова был положен фундамент храма. Но вскоре верующие евреи встретились с оппозицией и даже преследованием со стороны противников, которые поселились в Иудее. Остановка в строительстве длилась около 15 лет. В это время вдохновенные Богом пророки Агей и Захария ревностно и безбоязненно возвещали народу о живом Боге и призывали народ продолжать начатое дело строительства храма. Этот труд был ревностно возобновлен, и храм был закончен в течение нескольких ближайших лет. Господь послал Агея вдохновить народ, пробудить его к духовной жизни и труду на славу его. Естественно, что возвратившиеся пленники имели свои проблемы, свои трудности и надежды. Все это влияло на их жертвенность и отвлекало от духовной жизни. Некоторые из них видели прежний храм Соломонов во всем его величии и блеске, и даже плакали от скорби, потому что этот храм был весьма скромный на вид и не имел прежнего величия. Бог не оставил своего народа без попечения и заботы. Он пробуждал народ через служение своих посланников, пророков. Он силой Духа Своего повлиял на царя Кира дать разрешение на строительство храма. В книге Ездры, 1 главе, 1 стихе так сказано: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Еремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он появил объявить. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Поэтому это не является странным делом, что противники, самаряне и их неверующие соседи, стали в оппозицию этого повеления. Возвращенцы Иудеи не оказали им сильного сопротивления духовного и остановили постройку, удовлетворив шеспостройкой жертвенника и положенного основания храма. Это являлось трагедией возвращенных племенников. Им крайне была необходима помощь свыше. Поэтому Господь призвал на служение пророка Агея. Возвещения его были полны вдохновения и даже обличения бывших пленников. Слушайте 7 стих 1 главы. «Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему. И я прославлюсь, говорит Господь, а также и другие увещания его. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, когда основан был храм Господен». 2 глава 17 по 18 стих. Народ забывал все то доброе, что Бог совершал для него. Они должны были получить ободрение сердец и чувствовать виновность по причине своего нерадения. Краткая книга Агея содержит в себе 4 возвещания от Господа. Они носили пророческий характер и были произнесены во время 2 года царствования Дария, персидского царя. Первое. Пророчество. 1 глава с 1 по 15 стих. В нем также содержится историческая информация о послушании Зарававеля и народа словам от Господа. Второе. Пророчество. 2 глава с 1 по 9 стих. Оно было возвещено в 7 месяце 20 числа. Третье пророчество. 2 глава с 10 по 19 стих. Произнесенное оно в 9 месяце. Четвертое слово от Господа пришло к Агею в том же месяце, в том же дне, 24 числа. Итак, мы видим, что служение пророчествами Агей совершил в течение 4 месяцев. Время краткое, но содержание пророчеств важное и глубокое. Нам мало известно о жизни Агея, но его пророчества были исполнены силой и вдохновением от Бога. Слова эти пробуждали народ и успешно призывали к труду для Господа в деле строения храма. Зачастую Бог пользуется простыми людьми, посылая их на важное служение. Эти послушные Его воле служители совершали великое поручение. Не так ли это бывает и в наше время? Он пользуется свидетельством об истине праведными Его людьми, отдавшимися всю жизнь для святого служения. Эти вестники и вестницы возвещают и в наши дни неустрашимо всю волю и планы Божие спасения человечества во Христе Иисусе, а также и грядущие дела Его, которые Он совершит вскоре. Да будем и мы с вами Его верными свидетелями в этом мире. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Агея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Главная тема этой книги – это восстановление храма, который лежал в руинах, разрушенный Навуходоносором. Передавая 5 посланий Господа, Агей призывал народ приложить все свои усилия, чтобы построить дом Господень. Если есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: я воскресну вновь.
1: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио Бибиан, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио Бибиан.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
3: Библейское вещание Бибиан представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
4: Глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все сдвинутся и уйдут». «В те дни и в то время, — говорит Господь, — придут сыны Израилевы, они и сыны Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был, как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам». Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили, мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец». Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят, стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телицы на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стаде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов, пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякие, проходящие через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отомстите ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его. Прежде объедал его царь Ассирийский, а этот последний Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил.
2: Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, — говорит Господь, — и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего,

Убегающий лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его. И зажгу огонь в городах его, и пожрет он все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф, угнетены сыны Израиля, как и сыны Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их». Но Искупитель их силен, Господь Саваоф, имя Его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч и на воинов его, и они оробеют». Меч на коней его и на колеснице его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестокие и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились, скорбь объяла его, муки, как женщину в родах». Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его. Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, которое он постановил о Вавилоне и намерение его, которое он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, он опустошит жилища их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен среди народов. Глава 51. Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося броней своей, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее, ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждой душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю, народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзам для раны его, может быть, он исцелится. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны.
Господь возбудил дух царей медийских,

0: потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силой своею и утвердил вселенную мудростью своей, разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и выводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог есть его Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее, тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе в глазах наших, говорит Господь. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горой обгорелой. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, — говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубой среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы царей Мидии, области начальников ее, и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей». Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустыней без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем. Еще немного, и наступит время жатвы ее». Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский. Сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Поэтому так говорит Господь, «Вот я вступлюсь в дело твое и отомщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарычат все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались», — говорит Господь. «Сведу их, как ягнят, на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли, как сделался Вавилон ужасом среди народов. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделали с пустыми, землею сухою, степью, землей, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилы в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Поэтому вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него». И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше». Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли в святилище Дома Господнего. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны его, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его, и мудрецов его, области начальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит царь, Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сирае, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекией, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сирая был главным постельничим. Иеремия записал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все эти речи, написанные о Вавилоне. И сказал Иеремия Сирае: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все эти речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Многого мы не знаем в нашей жизни. Мы не знаем, например, когда наша жизнь закончится. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы должны быть очень внимательны к тому, как мы живем и что мы делаем в нашей жизни, кому мы служим. Господь хочет, чтобы мы служили Ему. Та жизнь, которая окружает нас, является пустыней в глазах Господних, потому что Он сам когда-то в Своем Слове сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? О, дал бы Бог, чтобы, придя, Он нашел веру в вашем и в моем сердце». Будьте с нами!

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Откройте ваши Библии, если вы следили за нашим прошлым ходом наших библейских лекций. Вы, наверное, помните, что мы подошли с вами к одной из книг Ветхого Завета. Это книга «Притч». Пожалуйста, найдите в ваших Библиях книгу «Притч», и мы начнем это изучение. На прошлом уроке мы окончили замечательную часть Священного Писания. Это из Нового Завета. Это послание апостола Павла к Ефесянам. Очень, очень замечательную часть Священного Писания, друзья, мы с вами только что прошли. А теперь мы подходим к другому отделу, тоже очень благословенному, тоже замечательному. И я эту книгу, книгу «Притч», очень-очень полюбил. Но, как вы знаете, перед каждым новым отделом, начиная каждый новый отдел, я прошу благословения у Господа. Я прошу Божьего присутствия на наших библейских лекциях. Поэтому я попрошу и вас присоединиться к моей молитве. Помолимся. Отец наш Небесный, мы снова благодарим Тебя и радуемся Твоей благодатью и милостью к нам. Благодарим также и за возможность читать, изучать, исследовать эту важную книгу Библию. Просим Тебя о даровании нам мудрости, которая содержится на ее страницах. Просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, благослови нас, когда мы будем открывать страницу за страницей Твоего Слова, Господи, и когда мы проходим страницу за страницей этой книги замечательной «Притчи Соломона». Мы просим все это в имя Твое, Господи. Аминь. Слушатели дорогие, начиная рассмотрение книги «Притч», мы вспоминаем с вами, что она принадлежит к поэтическим книгам Священного Писания. Как вы знаете, этот отдел включает в себя такие книги, как книга Иова, Псалмы, которые мы уже прошли с вами, книга Притчи, Экклезиаст и Песни Песней. Так что все эти книги входят в одно, так сказать, наименование, это книги, поэтические книги. Но книга Притч отличается от упомянутых книг. Ее автором является Соломон, который написал также книги Экклезиаста и Песни Песней. Притчи, друзья, это книга мудрости, Экклезиаст, книга суеты и неразумия. Песни Песней – это книга любви, и любовь является хорошим посредником между мудростью и глупостью, не так ли? Согласитесь, друзья, со мною, что Соломон является экспертом в отношении этих трех предметов. Слушайте, что написано в третьей книге Царств в 4 главе. «И изрек он, то есть Соломон, 3000 притчей, и песни его было 1005, а теперь мы имеем только одну из этих песней, и сохранились, друзья, до сегодня только несколько притчей его». Выслушаем в этой книге слова мудрости Соломона. Что такое притча? Это выражение, которое передает особую истину в краткой и выразительной форме. притчу можно назвать и такими словами. Это краткое выражение, рожденное большим опытом человека. Истину, друзья радиослушатели, истину, заключенную в притче, легко запомнить. Поэтому притча, древнее слово, является важным для каждого из нас. Главный стих, или же, как мы говорим, ключ к этой книге, это 7 стих 1 главы, где говорится: «Начало мудрости – страх Господен». Будем помнить, что начало мудрости, друзья радиослушатели, это страх Господен. В то же самое время будем помнить, что это ключевой стих для этой книги. Эта книга имеет в себе свои особенности, и о них я хочу сегодня поговорить. Древний Восток является ее домом. Там она была написана. Я допускаю мысль, что Соломон собрал много притч из разных других источников, а некоторые написал сам. Он был редактором этого сборника. Это означает, что мы имеем перед собой вдохновенную Богом книгу, которую он одобрил. Библейский учитель Перлтер и другие толкователи Библии обращают наше внимание на изменение местоимения «ты», «тебя», «тебе» на третье лицо «он», «его», «ему». Они пришли к заключению, что притчи, содержащие местоимение «ты», «тебе» и так далее, были написаны учителями Соломона, которые учили его мудрости. А притчи, содержащие местоимение «он», «ему» и так далее, были написаны самим Соломоном, друзья. Теперь перейдем к некоторым характеристикам книги притчей. Прежде всего, друзья, эта книга не содержит научных данных, как некоторые претендуют на это, или описание неправильных наблюдений. Например, в ней сказано: «Из сердца исходят источники жизни». 4 глава, 23 стих. Прошло 2700 лет, когда профессор Харви установил факт циркуляции крови. Следует помнить, друзья, что сотни притчей в этой книге не противоречат научной мысли нашего времени. Это должно бы возбудить мышление разумных людей в отношении этой книги. Вторая характеристика – книга притчей содержит высоко моральное наставление. В других книгах неморальные высказывания встречаются весьма часто. Некто сказал, что Сократ был христианином до пришествия Христа. Конечно, это мнение ошибочно. Все же, когда мы читаем труды Сократа, то видим в них возвышенные понятия о морали. Однако же в этих трудах мы встречаемся с его странными инструкциями, которые он дает блудникам, как они более успешно, например, могут совершать свои дела. Кроме этого, слушатели, книга притчей не противоречит сама себе. Еще одно – это то, что книга кажется нам сборником мудрых изречений, не имеющих весьма строгого разделения на части. Вы читаете ее и чувствуете, что в этой книге Библии вы можете встретить отдельный стих полной самостоятельной мысли. Я думаю все же, что эта книга передает особую историю, которую мы яснее увидим позже. Она связана с жизнью молодого человека, который вступает в жизнь и находит первый урок в словах, где написано «начало мудрости – страх Господен». Как мы уже сказали, это ключ книги притч. Вы слушайте все же 8 стих тоже, где говорится: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Эти слова, друзья, напоминают нам поучение послания к Ефесянам, 6 главы, 1 стих. «Молодой сын начинает свою жизнь, будучи послушен своим родителям. Так начинается хорошая жизнь и заключает в себе хорошие уроки». Говоря фигурально, здесь две школы для молодого человека. Он должен быть послушен отцу и матери. Они являются его первыми учителями, дарованными Богом. Я лично имел разные переживания, которые укрепляют мою веру в эту истину. Вспоминаю, как однажды в одну ночь моя маленькая дочь прижалась ко мне и крепко прижалась и уснула на руках. И так она спала всю ночь. Потом, когда проснулась, она говорила, что «Я очень, папа, я очень надеюсь на тебя, я знаю, что ты мой защитник». И я подумал, «О, Боже, Отче Небесный, помоги мне так вполне полагаться на тебя, как это дитя мое доверяется мне». Но, слушатели, что, если родители не являются христианами? Бог говорит, что и на таковых Он возлагает всю ответственность. Позвольте мне сказать вам, друзья, что Бог и сегодня делает родителей ответственными за своих детей. Молодая генерация наших дней не получила правильного наставления дома и, несомненно, не имела правильного наставления в школе. Неудивительно, что некоторые родители смущены положением молодых людей. Конечно, это не значит, что все родители виновны в нехорошем поведении своих детей. Многие из них блуждают в этом мире, но потом приходят назад к Господу Богу. Вы никогда не должны падать духом. Господь силен помочь. Итак, слушатели, книга притчей передает нам историю, когда молодые люди возрастают. Перед ними стоит выбор. Говоря фигурально, они как бы получают каталоги школ, чтобы вступить в них. Одна из этих школ есть университет мудрости, а другая может быть названа университетом для глупцов. В 8 главе мы видим молодого человека, который вступает в школу мудрости и познает ее в притчах. Главы 10 по 24 говорят о классах мудрости. Эта книга является весьма полезной, друзья, в особенности для молодых людей. Много лет тому назад в одном городе жил известный мастер золотых дел. Он был хороший христианин, и многие его знали. Сердце этого христианина было открыто для духовной помощи молодым людям. Он помог материально библейскому обществу в издании отдельной книжечкой этих притчей, о которых идет речь. Он пожертвовал деньги на золотые оттиски на обложке. Книжечка притчей выглядела привлекательно. Фактически, он дарил эти книги тысячам молодых людей по всей Америке, произнося лекции в разных местах, по разным городам. После его лекции он раздавал эти драгоценные экземпляры притчей. Поучения этой книги выходят за рамки периодов истории человечества. Они имеют ту же моральную силу в наши дни, как имели ее тысячелетия назад, друзья. В Древнем Иерусалиме, в теперешнем Иерусалиме и в Вашингтоне, в Москве и в Киеве эта духовная сила не теряется. Это чудная книга, друзья. Хотел бы я подарить ее сегодня каждому молодому человеку, где бы он ни жил». Кто-нибудь, может быть, и скажет, но в ней ведь ничего не сказано о Евангелии. Позвольте мне сказать, что тот, который является мудростью, есть никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Когда мы придем к концу этой книги, я надеюсь сказать именно об этом подробнее. Эта книга не является каким-то хаотическим сборником разбросанных выражений, она имеет глубокий смысл и много-много красоты во всей своей постройке и плане. Соломон сказал нечто по этому поводу. Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Мы читаем в книге Экклезиаста в 12 главе. Итак, уважаемый друг радиослушатель, мы приступаем к рассмотрению этой книги, хотя это пятилетняя программа изучения Библии, но мы должны ограничить наше время. Мы остановимся на главных, конечно, мыслях некоторых притч, которые, мы думаем, должны быть упомянуты. Надеемся, что это изучение принесет вам удовлетворение и радость. Есть в книге такие притчи, которые будут относиться к нашим друзьям и знакомым. Это подтверждает мысль, что Слово Божье не отжило, нет, друзья, не отжило своего времени. Оно живо. Оно живо и для наших дней. Таким образом, мы видим, что это весьма-весьма интересная книга. Соломон написал 3000 притч, как я указал уже выше. Об этом мы читаем в 3 книге Царств, 4 глава, 32 стих. Однако в этой книге находится из них менее 1000. Значит, не все они сохранились. Литературное построение книги притчей подобно псалмам. Состоит из куплетов и двух прибавок. Обычно они связаны одна с другим. Эта форма выражения называется параллелизм. Параллелизм еврейской поэзии. Например, 19 глава, 29 стих. «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Истина, выраженная в первой части, делается сильнее во второй части стиха. Как бы подчеркивается, как бы выделяется более сильнее. Слушайте еще в 13 главе, 9 стих, где говорится «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Это очень важный параллелизм, друзья, еврейской поэзии. Я хочу его повторить для тех, у кого, может, еще нет Библии. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Слушатели, если вы думаете изучать Библию, вы должны иметь ее. Это свет Божий. Вы знаете, слушатели, мы говорим, что светило этого мира – это люди, это философы. Нет, друзья, вы ошибаетесь, если вы думаете так. Светом является Божье Слово. Светильником нашей стези является Божье Слово, друзья. Об этом говорит нам Псалом 118. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Вы видите здесь контраст. Можно больше сказать о литературном построении книги, но мы ограничимся лишь этими примерами. Как вы видите, это замечательная книга, друзья. «Притчи Соломона» содержатся в главах 10 по 24, а главы 25 по 29 – это притчи, собранные Езекией. 30 глава принадлежит Агуру, неизвестному нам певцу, мудрецу. Наконец, глава 31 принадлежит, видимо, самой матери Соломона, Версавии. Закончив это вступление, друзья радиослушатели, к этой замечательной книге «Притч Соломона», мы начнем само изучение в следующий раз, в следующем уроке. Сегодня же я хотел бы лишь снова вернуться к главному стиху, или же ключевому стиху этой книги, о которой я напоминал уже, это «Начало мудрости, страх Господень». И в самом деле, слушатели, начало мудрости всегда начинается со страха Божьего. Если у нас в сердце есть этот страх, этот трепет перед Господом Богом, это великое, самое великое уважение к Богу, это и есть страх Божий, тогда у нас появляется мудрость. Мудрый человек – это тот, который прислушивается к Слову Божьему. Будьте мудрыми, друзья. Не упустите этой великой возможности, которая у вас есть. Изучайте Слово Божье. Изучайте, исследуйте лично, исследуйте вместе с нами. Читайте Слово Божье, изучайте его каждый день. И вы увидите свет Божий, потому что светильником для нашей стези является Его Слово. И если вы в самом деле хотите быть мудрыми, вы получите это уважение, этот страх Господень именно со страниц Его Слова.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Библия нас учит, как правильно распоряжаться своим временем. Послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Итак, на что у вас есть сегодня время? На молитву? На то, чтобы ответить на вопрос ребенка? А если кто-то попросит вас ему помочь, найдете время? Сможете ли подумать о других, когда думается только о своем? Дай, Господь, мудрости использовать нам сегодняшние возможности и всегда находить время для Его дела. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Исход». Согласно данным, упомянутым в 37 стихе 12 главы, ко времени исхода из Египта в израильском народе насчитывалось 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей и стариков. По некоторым подсчетам, всего израильтян могло быть более 2 миллионов человек. Если бы они воспользовались торговой дорогой, то могли бы попасть в Ханаан уже через 2 недели. Но для организации и дисциплины такого довольно многочисленного отряда требовалось время. Поэтому рукой Божьей израильтяне были направлены на юг. Новые археологические открытия и лучшие знания топографии рассеяли сомнения в историчности этого южного пути. И хотя некоторые географические места еще не опознаны, можно приблизительно проследить путь израильтян из Египта. После перехода через Черное, то есть Красное море, где-то в районе Суэцкого залива, они двинулись к югу, пройдя горькие источники Меры, и, наконец, добрались до Елима. Здесь они отдохнули у 12 источников и затем отправились на юг по пустыне Син между Елимом и Синаем. Как упоминается в книге «Числа», перед этим они расположились станом у Черного моря. Здесь в последний раз они видели Черное море и берега страны рабства. Из пустыни Син израильтяне продолжали путь, пока не дошли до Рефидима. Здесь произошли 3 замечательных события. О первом мы уже говорили в прошлой передаче, и заключалось оно в том, что Бог извлек воду из скалы для того, чтобы напоить жаждущий народ. В этом же месте состоялось сражение с Амаликом и встреча Моисея со своим тестем Иофором. Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 17 главы книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад тому, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность изучать Слово Божье. Друзья мои, то, что я вижу вокруг, повергает меня в отчаяние и смятение. Мир задыхается от духовной жажды, утолить которую люди могут только с помощью Иисуса Христа. Только Он, тот камень, та скала, из которой мы, подобно Моисею, можем получить живую воду. И потому я спрашиваю вас, а вы уже подошли к этой скале? Вы уже напились этой живой воды? Ведь в Писании говорится, что если вы будете пить живую воду, которую дает Иисус Христос, то вам никогда больше не захочется пить. Теперь давайте продолжим чтение 17 главы книги «Исход». Во время своих странствований по пустыне израильтяне встретились с амаликитянами, народом, который в Писании олицетворяет плотские устремления. Это еще один пример нам в назидание, и его необходимо понять и усвоить. Прочтем 8 стих. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалик был потомком Исава, а Исав, как мы помним, олицетворял плоть, и амаликитяне стали врагами Израиля. Остались они его врагами и сейчас. И вот израильтяне в первый раз вступают с ними в бой. Я читаю 9 и 10 стихи. «Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди, сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. Исав олицетворял плоть. Как Израиль не мог победить Амалика, так и мы с вами не можем сами победить плоть. Плоть воюет против духа, а дух воюет против плоти. Павел так это объясняет в 17 стихе 5 главы послания к Галатам. «Ибо плоть желает противного духу,

Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». Если внимательно вчитаться, то становится понятно, что битва шла на вершине горы, и вели ее молитвой. Израиль победил в ней совсем не своим умением воевать, поскольку у израильтян еще не было никакого военного опыта. Битву выиграл Моисей. Как только он в бессилии опускал руки, дети Израилевы тут же начинали проигрывать. Если бы не Моисей, Израиль потерпел бы поражение. Важно запомнить следующее. Только Дух Святой может даровать нам победу над плотью. И победа эта приходит тогда, когда верующий поступает по Духу. Как только мы начинаем действовать без Духа Божия, Амалек или плоть немедленно, причем даже без особого труда, побеждает нас. Мы сами никогда не сможем победить плоть. Сделать это может только Дух Божий. Теперь прочтем 13 и 14 стихи. «И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». Сейчас нужно сказать несколько слов об Иисусе Навине. Он должен прийти на смену Моисею, и поэтому Бог заранее готовит его к тому, что ему предстоит сделать. Бог дал Моисею указание повторить Иисусу Навину, что амаликитяне будут уничтожены. Бог в Иисусе Христе одержал победу над плотью. Когда Господь вознесет свою церковь на небеса, Он изменит ее. Это подтверждается в 52 стихе 15 главы 1 послания к Коринфянам. Там сказано: «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Если бы Господь вознес церковь на небеса такой, какая она есть сейчас, то небеса стали бы такими же грешными, как земля. Так как мы быстро погубили бы все небеса нашей старой природой. Я уже долгие годы никак не могу отделаться от своей ветхой природы. Я уже много раз пытался с ней покончить, но она каждый раз оживает. Но Бог пообещал, что Он покончит с нашей ветхой природой. Те, кто принадлежит Иисусу Христу, изменятся, и дорога на небеса будет для них открыта. Прочтем 15 и 16 стихи. «И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Несси. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалека из рода в род». В этой главе есть три важных момента, которые необходимо запомнить. Во-первых, Бог обязательно избавится от Амалека, то есть от ветхой природы. Во-вторых, Господь никогда не пойдет на компромисс с ветхой природой. Он будет вести битву с Амаликом из поколения в поколение, без перемирий. И третье, конфликт этот будет продолжаться до тех пор, пока мы живем на этой земле. Дух и плоть всегда будут воевать между собой. И мы должны признать, что победу нам может дать только Дух Святой. Теперь мы обратимся к 18 главе книги «Исход». В этой главе мы узнаем, как Иофор, тесть Моисея, привозит жену Моисея и двух его сыновей. Как Моисей принимает Иофора, как Иофор дает совет, касающийся назначения судей, а Моисей принимает этот совет, и как, наконец, Иофор.

0: Фор уезжает. Здесь мы узнаем о последних из семи важных событий, которые произошли с детьми Израилевыми на пути от Египта к горе Синай. Бог ведет Моисея по пустыне, даруя свое откровение. Но сейчас Моисей обращается за помощью не к Богу, а к житейской мудрости. Итак, Иофор, священник Мадиамский, приезжает к Моисею. Он привозит с собою жену и детей Моисея, которые очень рады встрече. Получилось своего рода воссоединение семьи. Прочтем стихи с 1 по 4. «И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». Моисей вошел в землю Мадиамскую в сопровождении многочисленного израильского народа. И его тесть приводит к нему его жену и детей. Очевидно, после того, как в Египте Сепфора назвала его женихом крови, он отослал ее домой. О ней не сказано ни слова во всей истории исхода. И вот Иофор приводит ее с двумя сыновьями. Прочтем стихи с 5 по 7. «И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женою его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей, и дал знать Моисею: „Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею“. Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер». Обратите внимание на замечательные отношения между Моисеем и его тестем. Они, похоже, очень близки, настоящие приятели. Моисей рассказывает ему обо всем, что сделал Бог, когда выводил народ израильский из Египта. А Иофор проявляет большой интерес ко всему, что ему говорит Моисей. Более того, когда Моисей вышел встречать свою семью, он поцеловал тестя, но ничего не сказано о том, целовал ли он свою жену. Нет ни слова и о том, был ли Моисей рад видеть своих сыновей. Все это только подтверждает вывод, к которому мы уже пришли в одной из прошлых глав. Семейные отношения у Моисея были не на высоте. Прочтем стихи с 8 по 12. «И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретились на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: „Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян, из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу. И пришел Аарон, и все старейшины Израилевы есть хлеб с тестем Моисеевым пред Богом“». Иофор, скорее всего, скептически воспринял заявление Моисея о том, что он избавит детей Израилевых от египетского рабства. Моисей сказал это еще когда жил в Мадиане. А Иофор, я уверен, отправился жаловаться своим соседям. Не знаю, что нашло на моего зятя. Он считает, что Бог призвал его освободить израильтян из Египта. Не верю я, что Бог, которому он служит, сможет сделать такое. Но Бог действительно сделал все, как и обещал. И это заставило Иафора задуматься и принять Бога. Об этом говорит тот факт, что он принес жертву всесожжения. Теперь прочтем о том, как Моисей принимает советы Иафора о назначении судей. Вот стихи с 13 по 18. «На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом, и сказал: „Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?“ И сказал Моисей тестю своему: „Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и законы его“. Но тесть Моисеев сказал ему: „Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою. Ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его“». Иафор без сомнения любил своего зятя, уважал его и желал ему помочь. Он привел семью Моисея и остался погостить у него. Наблюдая за тем, как Моисей работает, у него рождаются предположения, которые могут облегчить труд Моисея. Прочтем стихи с 19 по 27. «Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его, научай их уставам и законам Божьим, указывая им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром“. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. И судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою». Иафор советует Моисею назначить судей, которые помогут Моисею решать возникающие вопросы в его народе. Вы вправе задать вопрос: и что такого плохого в этом совете? С виду он совершенно правильный. Однако нужно помнить только одно – есть две мудрости в этом мире – мудрость Бога и мудрость самого мира. Предложения Иафора основывались на мудрости мира. Если вы следуете привычным путям мира, вы перестаете смотреть на Бога. Одна из причин нынешнего плачевного состояния церкви заключается в том, что в церковь приходят люди, которые вскоре занимают руководящие должности только потому, что они процветающие бизнесмены. они пытаются управлять церковью методами мира, но никакого духовного чутья у них и в помине нет. Законы и правила этого мира не приводят к процветанию церкви. Иофор дал хорошие рекомендации, которые позволят разгрузить Моисея и ускорить прохождение всех дел. Выглядели они очень привлекательно. Предложения его были искренни, и он желал добра. Он беспокоился за здоровье Моисея, и за это его можно только уважать. Но здесь есть одно «но». Во всех его советах и рекомендациях не было воли Божьей. Бог просто разрешил Моисею последовать этим советам. Если мы внимательно прочтем этот отрывок, то увидим хитроумную и зловещую природу советов Иофора. Во-первых, ничего подобного Бог не советовал Моисею. Предложение Иофора ставили под сомнение мудрость, проницательность и любовь Бога. По сути дела, Иофор заявил, что Бог недостаточно делает для Моисея. Если бы Бог действительно любил Моисея, он дал бы ему эти советы уже давно. Друзья мои, за советами Иофора я слышу шипение змея, который люди уже слышали в райском саду. Змей посоветовал Еве: «Если бы только ты могла съесть плоды этого дерева, ты стала бы мудрой. Но Бог ведь запретил тебе делать это. Значит, Он недостаточно о тебе позаботился». Советы Иофора подразумевают то же самое. Если бы это был действительно лучший метод, Бог давно бы его уже использовал. Во-вторых, Бог вел свои дела непосредственно с Моисеем. Он сам готовил Моисея к великой миссии освобождения Израиля. И он совсем не хотел, чтобы вмешивался еще кто-то третий. Ведь власть и сила Бога при любом посредничестве заметно терялись. Вспомните, Бог всегда говорил с Моисеем один на один. Многие не любят прямого общения с Богом. Они предпочитают обращаться к другим людям или организациям, к друзьям, к знакомым, к церкви, к распространенным обычаям и обрядам, к авторитетной книге. Всему этому, конечно, отведено свое место в жизни. Однако нам необходимо обращаться к Богу напрямую. А посредничество Богу ни к чему. И в-третьих, предложение Иофора привели к тому, что впоследствии был создан Синедрион, орган управления израильским народом, который 1500 лет спустя собрался ночью и сговорился убить Иисуса Христа, Сына Божия. Моисею эта организация была не нужна. Бог сам дал Моисею власть и силу для выполнения этой задачи. Он сам возложил на него эти непростые обязанности. А все эти судьи не имели никакого значения для Бога. В конце концов, только Дух дает человеку силу. Некоторые считают, что для процветания церкви нужен правильный метод работы. Многие проповедники сегодня попадают впросак, когда пытаются причислить себя к новому поколению, установить связь с этим новым поколением. В Южной Калифорнии есть семинария, которая специализируется на таком осовременивании церковной деятельности. Я никогда не слышал, чтобы они коснулись чьей-то души или изменили чью-то жизнь. Богу не нужны чужие методы организации, формулы, системы или ритуалы. Бог отметает всю мудрость мира, не оставляя ничего между собой и вашей душой. Мудрость мира и мудрость Бога противоречат друг другу. Одна из них – это подлинная мудрость, а другая на самом деле оказывается глупостью. В 18 и 19 стихах 3 главы 1 послания к Коринфянам Бог говорит: «Никто не обольщай самого себя». если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. А апостол Павел говорит в 4 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Чтобы приводить людей ко Христу, совсем не нужно быть образованным интеллектуалом. Для этого человеку нужна лишь мудрость Бога, которая его направляет. Нужно обновление в силе Божьей, а не новые человеческие методы. Друзья мои, а вы, полагаетесь ли вы на мудрость мира или просите Бога, чтобы Он осенил вас мудростью, которая нисходит свыше? Мы продолжим изучение книги «Исход» в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

Послание апостола Павла к римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я не знаю, как обстоит дело с вами, но если вы еще не призвали имя Господа, вы еще не спаслись. А для этого всего нужна одна минута. Поэтому решитесь сделать это сейчас. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божьего.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Неправильное лечение. Оказывает ли вера в эволюцию вредное влияние на медицинские и социальные науки? Безусловно. Один из примеров такого влияния в медицине – так называемая физиотерапия с использованием двигательно-функциональных моделей. Ее обычно применяют к детям с мозговыми травмами и речевыми расстройствами. Обоснованием этой методики лечения служит теория, согласно которой нервная система человека при развитии повторяет все стадии эволюции. Поэтому детям предлагают упражнения, имитирующие эволюционное развитие нервной системы. Сначала ребенок ползает, потом передвигается на четвереньках, потом ходит по обезьянье. Считается, что таким образом он помогает мозгу восстановить модели эволюционного развития. Насколько действенна эта методика? Получается, что если эволюции не было, то она совершенно бессмысленна. В начале 1980-х годов американские педиатры провели тщательное исследование такой физиотерапии и не нашли никаких доказательств того, что она хоть как-то помогает больным детям. Хуже того, она может им повредить, потому что предполагает очень большую нагрузку и для ребенка, и для его родителей. Священное Писание учит нас, что те, кто отвергает Создателя, погружаются в бездны невежества, при этом кичась своими знаниями. Рассмотренный нами пример – очередное подтверждение этой библейской истины.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Евангелие от Иоанна начинается словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в молитве восходит к Богу, беседует с Ним и приемлет от Него просимое. Это Слово обращается ныне к вам. Услышьте его и ответьте. Ответьте своим согласием вашему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 9. Действие Слова Божьего.
2: Помните разницу между фарисеем и мытарем, которые пришли в храм? Вот тот, который в смирении бил себя в грудь, этот человек получил благословение. Тот человек, который сидел в храме или стоял в храме и просто говорил о своих достижениях и заслугах, ушел ни с чем. Если вы хотите иметь благословение, соприкасаясь с Богом, соприкасаясь с Божьим Словом, начните с того, чтобы осознать свою нужду в Боге. Еще раз хочу подчеркнуть, не зависит от того, какое у вас социальное положение, не зависит от того, насколько вы религиозно опытны или неопытны, не зависит от того, насколько вы образованы или необразованы. Ваше отношение с Богом начинается с вот этой точки, с точки смиренного восприятия Бога, смиренного преклонения перед Его величием, могуществом, Словом. Это не просто величие, это не просто какое-то необъятное могущество. Это слово, которое конкретно выражено. Это слово, которое конкретно обязывает вас к чему-то, которое конкретно формирует ваше сознание, ваши мысли, ваши действия. Это реальность духовного опыта. Это не какая-то мистика. Это действительное, сверхъестественное Божие действие через Его Слово. И тогда, когда человек в сокрушении воспринимает Божье Слово, вот тогда оно действительно показывает настоящее блаженство. Вот тогда действительно мы можем сказать: «Вечное блаженство дал ты мне, я знаю это блаженство». И мы видим, что это наблюдалось в ситуации с народом израильским, тогда, когда они, вернувшись из плена, слушали Ездру, книжника, который читал из закона, который рассказывал, объяснял, истолковывал вместе с другими левитами. И когда эти люди в сокрушении стали плакать, когда они увидели себя, они вдруг поняли, что они заблудшие люди без Бога. Они вдруг поняли, что все, что они жили, все, что они делали, все это не имеет никакого значения. Вы знаете, когда они плакали? Они плакали тогда, когда только что они сделали огромное дело для Бога. Они построили стены Иерусалима. Они только что сделали себе имя. Вы помните, строили Вавилонскую башню, чтобы сделать себе имя? Они только что могли чем-то, наконец, похвастаться и сказать: ну, наконец, мы состоялись как нация. Наконец, мы как народ имеем что-то, что мы можем показать. Но когда человек серьезно воспринимает слово, он не свои заслуги видит. Он не свои права еще лучше или сильнее старается отвоевать или, так скажем, защитить, отстоять. Совсем по-другому. Человек, который видит Божье Слово, он смиряется перед Богом. Он видит Бога, он видит настоящего, живого, великого, могущественного Бога, выраженного в Его конкретном Слове. Его сердце в смирении склоняется перед Богом. И тогда, когда это происходит, вот тогда человек познает, что такое настоящая радость, радость спасения в Иисусе Христе, радость спасения в Боге. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 11 глава, Иисус Христос говорит, вот здесь тоже два этих элемента присутствуют. Это известный призыв Иисуса Христа, сказанный тогда к народу, который следовал за Ним в то время. Эти слова и сегодня звучат ко всем людям, которые живут на земле сегодня. Послушайте, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Посмотрите, эти два элемента присутствуют в своем самом призыве Иисуса Христа. Когда Иисус Христос обращался к вашей душе, когда Он сегодня говорит свой призыв к вашему сердцу, дорогой друг, Он сегодня говорит к вам две истины. Он говорит о том, чтобы вы пришли к Нему. Он приглашает вас прийти к Нему, прийти для того, чтобы смириться. Посмотрите, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Когда человек приходит к Богу, то, чему ему нужно научиться у Иисуса Христа – кротости и смирения. И вот только тогда написано: «И найдете покой душам вашим». Если вы пришли к Богу, и вы никогда не научились кротости и смирению, вам никогда не узнать покоя, который дает Христос. Вы, может быть, будете искать утешение у друзей, вы, может, будете искать развлечения в той или иной форме вашей религиозности. Вы, может быть, будете пытаться отвлечься как-то от реальности, в которой вы живете. Но от того настоящего мира, ради которого Иисус Христос пришел на землю и умер на Голгофском кресте, вам никогда не испытать. Почему? Потому что эти два обстоятельства, они следуют неразрывно один за другим. Только тогда, когда мы по-настоящему, когда мы действительно смиряемся перед Богом, только тогда мы сможем ощутить нашу безопасность в Нем. Вы знаете, это самая большая проблема, которую люди переживают сегодня – отсутствие безопасности. Это то, что сегодня народы приводят в шок и трепет. Вот почему сегодня так много нервозности в мире, потому что люди все больше и больше ощущают отсутствие безопасности. Они видят, что отовсюду им угрожают. Они пытаются сами что-то делать, и Христос говорит: не надо. Это совсем по-другому.

каким-то эффектом. И сегодня очень много всяких, ну так скажем, шарлатанов вокруг, которые предлагают дешевые эмоции, которые предложат самые разные методы для того, чтобы накачать вас радостью, поднять эту радость. В самых разных спектрах вот эта радость производится. Но вы знаете, если эта радость не включает в себе, если она не базируется, не включает вот эти два элемента, если она не базируется на реальности слова. Посмотрите, то, что происходило во время Неемии, это было очень эмоциональное событие. Христианство – это не отсутствие эмоций, как некоторые представляют. Но эти эмоции, которые мы наблюдаем здесь, это не эмоции, оторванные от реальности. Это не что-то такое искусственно привнесенное, накачанное музыкой, накачанное какой-то атмосферой или созданное извне. Это совсем не такие эмоции. Эмоции, о которых мы читаем здесь, они основываются, они базируются на непоколебимом Божьем Слове. Они базируются на истине, которая вечна. На истине, которая не зависит от того, что происходит вокруг. И эти эмоции, они включают в себе, во-первых, глубокое сокрушение. Почему? Потому что каждый раз, когда мы видим могущество Божие и свою немощь и бессилие, ничего другого, как сокрушение перед Богом, не может возникнуть в сердце верующего человека. И во-вторых, эти эмоции имеют радость. Как мы читаем здесь в Неемии, написано «праздновали с великим весельем». Это то, к чему нас призывает Бог. Бог действительно хочет дать вам великое веселье. Он хочет дать вашему сердцу такой мир и такой покой, который, он говорит в послании филиппийцам, превосходит человеческое разумение. Люди этого не могут понять. Может быть, слышали, не раз рассказывали братья, которые сидели в тюрьме, и которые гонимы были за Слово Божие, и которые в этих жестких условиях могли просто реально предстать перед Богом и иметь вот этот реальный мир, не зависящий от их жестких условий, в которых они находились. И когда эти братья могли славить Бога, как когда-то Павел и Сила находились в тюрьме, и пели, это не бравада, это не что-то такое, ну давайте покажем, что мы христиане. Нет, это глубокий мир. Это внутренняя уверенность в Боге. Это внутреннее упование, которое непоколебимо. Которое, не, знаете, не поддается волнам этого мира, который пытается разбить, разрушить вот это состояние упования христианина, его пребывание во Христе. Итак, Иисус Христос, Он не только приводит нас к сокрушению, но Он прощает грехи. Он прощает грехи, Он дает силы для победы над грехом. Он дает христианину основание радоваться, основание смело смотреть в будущее. Некоторые люди никак не могут этого понять. Некоторые люди пытаются совместить это с гордыней, с самонадеянностью. Они пытаются объяснить это и сказать, ну это не может быть в настоящем христианине. Но на самом деле, для того, чтобы нам отказаться от этой радости во Христе, нам нужно просто перечеркнуть Библию. Потому что Библия действительно говорит об этой радости. Но я хотел бы еще раз уточнить, это не самоуверенность. Наша уверенность во Христе – это не самоуверенность. Это не то, что я говорю, я спасен, я живу, я двигаюсь, независимо ни от чего, я сильный, выносливый. Мой дед был христианином, мой отец был христианином, и я как-нибудь до Царствия Небесного доберусь. Совершенно не такая уверенность. Этот мир и покой – это абсолютная преданность Христу. Когда я понимаю, Господи, я без Тебя ничего, я дышать не могу без Тебя. Уже не говоря о том, чтобы что-то доброе делать. Поэтому, Господи, признавая свое банкротство и признавая свою полную зависимость от Тебя, Господи, я вижу, что я человек, нуждающийся в Тебе каждое мгновение, каждый момент. И поэтому я полагаюсь на Тебя. Вы знаете, друзья, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта сердцевина христианского опыта, следования за Христом, это действительно суть вашей веры, практического действия, влияния на вас.
Вы будете знать Бога настолько,

0: насколько вы смиритесь перед Его Словом и насколько вы сможете доверить себя Ему, чтобы радоваться им, чтобы иметь вот это успокоение в душе, о котором Христос сказал: «И найдете покой душам вашим». Вы знаете, и вот этот покой невозможно подделать. Он не похож на то, что люди предлагают. Он не похож на суррогаты человеческие, которые конкурируют с этим покоем. Итак, мы говорили о том, что действие Слова Божьего в возрождении человеческой души включает в себя несколько факторов. Первый фактор – это чтение Слова Божьего или провозглашение Его, чтобы Слово Господне могло быть услышано человеком. Второй фактор, о котором мы говорим, это восприятие, то есть реакция человека. Как мы реагируем на это слово? Есть еще третий фактор, на котором я хотел бы очень коротко остановиться. Это применение Божьего Слова. Мы тогда сможем испытать действительную силу, возрождающую силу Божьего Слова, если эти все три фактора сойдутся в одну точку в нашей жизни. Если мы будем вникать в Писание, читать его, изучать, понимать, толковать, если мы будем смиряться перед этим Писанием, если мы позволим этому Писанию сокрушить нас и позволим ему дать нам настоящий покой, доверие, радость и упование в Иисусе Христе, если мы позаботимся о том, чтобы это слово нашло практическое выражение в нашей жизни. Посмотрите, Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, написаны такие слова: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Вы хотите поступать благоразумно? Вы хотите иметь успех? Недостаточно, если вы только прослушали. Недостаточно, даже если вы выучили наизусть. Смотрите, написано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Недостаточно, если вы приложили усилия для того, чтобы исследовать и понимать эту книгу. Есть еще один шаг. Есть последний завершающий штрих. Пожалуйста, вот то, что это слово произвело в вас, практически примените сегодня. Сегодня ваша жизнь должна измениться. Сегодня ваше мышление, ваши привычки, ваша реакция, ваши эмоции, ваше отношение к тому, что происходит вокруг, ваша оценка действительности сегодня должна претерпеть изменения. Если этого не происходит, вы похожи на тот перевернутый сосуд, на которого сколько ни лей воду, она никогда туда не попадет. Вы можете быть вокруг религии, вокруг христианства, или христианство будет вокруг вас. Вы можете обложить себя Библиями со всех сторон и сами с хорошими книгами, добрыми христианскими. Но они так и не окажут на вас действия, если это слово не изменит вашей жизни, если оно не повернет вашу ступню, если оно не пошевелит вашу руку, если оно не изменит действие вашего языка, если оно не повернет ваши глаза оттуда, куда они смотрят, на то, что не нужно смотреть. Вы знаете то, что происходило в народе израильском, вот в то время, когда Неемия проповедовал. То, что сделало реальным пробуждение в израильском народе, оно имело свой результат. Во-первых, посмотрите, началось с того, что когда люди увидели, что они не такие перед Богом, что они сделали? Собираются все старейшины народа, собираются для того, чтобы тщательно исследовать, где мы не такие, что нам сегодня нужно изменить. 8 глава, 13 стих. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжник уездри, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7-м месяце в праздник жили в кущах. Посмотрите, они не просто почитали закон и не просто вышли и сказали: «Господи, грешные, грешные, нужно исправляться». Они находят практическое обстоятельство, которое в данной ситуации ими было нарушено. Вы знаете, дорогие друзья, когда мы говорим о исследовании Писания, мы говорим о практическом желании подставить свою жизнь под свет этого прожектора, чтобы практически посмотреть на свою жизнь под действием этого слова. Вот почему апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 главе, 16 стихом, говорит: «Вникай в себя и в учение». Не только в учение, вникай в себя, возьми себя под свет учения и занимайся этим постоянно, и тогда себя спасешь и слушающих себя. Это реальный процесс жизни христианина. Дело в том, что когда народ израильский вышел из Египта, Бог заповедовал людям, чтобы они один раз в году делали специальный праздник, когда они в течение года могли бы построить себе шалаши и жить в этих шалашах. Этот праздник имел особый смысл. Дело в том, что Бог хотел, чтобы из поколения в поколение народ израильский не забыл то, что они 40 лет странствовали в пустыне, и что Бог чудесным образом их благословлял и хранил, и что Бог особым образом действовал тогда. Он утвердил закон о Пасхе, когда агнца пасхального приготовляли, и вся семья собиралась вокруг этого агнца, и был специальный праздник, праздник Пасхи. Вот точно такой же праздник был учрежден, праздник Кущи, когда весь народ должен был построить себе шалаши, и чтобы люди вышли из своих удобных домов, и чтобы они вернулись назад вот в эти обстоятельства, которые были бы похожи на то, что было вот тогда, много лет тому назад, для того, чтобы вспомнить. Народ израильский этого не делал. Прошло много времени, прошло много-много поколений, они отступили от Бога, они были уведены в плен, в наказание за это. И вот потом, когда они вернулись, они стали проверять, они стали смотреть на закон, и стали смотреть на себя, и стали видеть: смотри, а мы это Божье повеление оставили. Есть несколько ступеней, которые говорят о конкретных действиях по исследованию Слова Божьего. Во-первых, это посвященность. Посмотри, на другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. Речь идет, во-первых, если вы действительно хотите, чтобы Слово Божие вашу душу просветило, вам нужно позаботиться о том, чтобы это Божье Слово вы могли изучать, чтобы вы могли посвятить время на то, чтобы проверять себя под действием этого слова. Так было в Израиле. Следующее. Это готовность видеть себя в свете Слова Божьего. Неемия 8 глава 14 стих. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в 7 месяце в праздник жили в кущах». Они находят конкретное обстоятельство в их жизни, которое не соответствует. Скажите, пожалуйста, как часто вы, изучая Библию, находите свое несоответствие с тем, что Библия говорит? Как часто вы ставите перед собой эту цель, чтобы Слово Божие просветило и помогло вам увидеть себя? Третья ступень – это готовность изменять себя согласно Слову. Очень многие люди читают Библию и говорят: «Да, куда там мне? Библия слишком святая книга, она слишком высокие требования предъявляет, а я вот такой маленький человек, где-то затерявшийся здесь на земле, и мне уж где там до святых?» И таким образом, люди оправдывают свое элементарное нежелание, отсутствие этой готовности изменять себя. Да, конечно, каждому из нас еще очень много и много нужно для того, чтобы возрастать в нашем уподоблении Иисусу Христу. Но речь идет о готовности. Речь идет о том, чтобы то, что вам сегодня открыто, то, что сегодня ясно, чтобы сегодня вы пошевелили своим перстом для того, чтобы это сделать. Для того, чтобы это стало реальностью вашей жизни. Вот эти три шага. Посвященность исследованию Слова, готовность видеть себя в свете Слова и готовность изменять себя согласно Слову. Эти три шага, которые мы наблюдаем. Посмотрите, как израильтяне действуют. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». Конкретное действие. Что такое практическое действие или применение слова? Каким образом оно выражается здесь, в Израиле? Во-первых, мы видим, что это не просто желание, это не просто порыв, Это не просто какое-то сиюминутное рвение к тому, что я могу сделать что-то очень хорошее и доброе. Это настойчивое действие. 8 глава, 16 стих. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах Дома Божия, и на площади Водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот, везде, где только можно было». Это процесс, которым люди посвятили время, силы и материальные средства. Христианская жизнь всегда чего-то стоит. Она будет стоить нам времени, она будет стоить нам средств, она будет стоить нам усилий. И когда мы говорим о действии Священного Писания, мы говорим не просто о теоретическом восприятии его. Мы говорим о том, что оно подняло нас, оно подействовало нас, что мы каким-то образом себя поставили в подчинение этому слову. Это практическое применение Божьего слова требует точного исполнения. Люди очень часто говорят так: ну, мы уже 100 лет это делаем, или мы 200 лет, или мы 1000 лет уже так поступаем. Оказывается, народу израильскому нужно было вернуться не на 50 лет, и не на 100, и не на 200 лет, и не на 500. Им нужно было вернуться вот туда более чем на 1000 лет до того времени, в котором они жили сейчас. Мы очень часто меряем тем, что ну, мы так делали, наше поколение так делало. Совсем-совсем не обязательно, что вы так делали, ваши отцы и деды так делали, что это правильно. Совсем не обязательно. Израильтяне во многих-многих поколениях не строили кущи, не делали. Это было странно для них. Это было необычно для них. Это было забыто абсолютно. У них уже народная традиция сформировалась, которая была далека от того, чтобы делать это. Вы знаете, что играло роль для того, чтобы они вернулись туда-назад? Авторитетность Священного Писания. Пока мы не придем к этой точке, к авторитетности Священного Писания, мы не сможем ощутить на себе возрождающее действие Божьего Слова. Это не просто так. Представьте себе, какая-то часть религиозной жизни, какая-то часть обряда, которую вы никогда не делали, которую никогда вы не наблюдали, ни в какой церкви, никогда не видели. То, что было у евреев. Они никогда этого не видели. Это было забыто с момента Иисуса, сына Навина. Знаете, это во многом объясняет необходимость возвращения к Писанию. Вот почему нам нужно сегодня делать основанием нашей жизни не традицию наших отцов, не предание отцов церкви, не опыт того или иного братства. Я ничего плохого против этих заслуженных категорий, которые я только что перечислил, не имею. Но я хочу сказать, что авторитетом в жизни, в духовной жизни христианина может быть и должно быть только Священное Писание. Священного Писания было достаточно израильтянам, чтобы они стали практиковать то, что не практиковалось 1000 лет. Им пришлось вернуться назад к Писанию. Им пришлось раскопать все вот эти, убрать все свои привычки, все свои традиции. Им пришлось вернуться назад к Писанию, чтобы установить свой опыт богопочитания на Слове Божьем, а не на своих привычках. Требует точного исполнения. Если мы об этом не будем заботиться, постоянно будет что-то, что будет соперничать с этим точным исполнением Писания. И последнее. Практическое применение Божьего Слова приводит к настоящей радости. Дорогие друзья, если вы хотите действительно пережить христианство и ощутить его полноту, вам нужно, чтобы этот цикл замкнулся. Вам нужно, чтобы вы могли слушать Слово. Вам нужно, чтобы вы могли исследовать его и понимать. Вам нужно сокрушаться перед Божьим Словом. И вам нужно позаботиться о том, чтобы это Слово вас изменило. чтобы оно изменило ваши мысли сегодня, чтобы оно изменило то, как вы проводите время, чтобы оно изменило тот круг друзей, в котором вы находитесь, чтобы оно изменило ту литературу, которую вы читаете, те фильмы, которые вы смотрите, чтобы оно изменило сегодня ваши желания, ваш взгляд на карьеру, на образование, чтобы оно сегодня правило вами и устанавливало вашу жизнь. Если этого не произойдет, радость Евангелия пройдет стороной. Оно не станет вашей радостью. Посмотри, как это было в этой истории с народом израильским во время Неемии. 8 глава, 17 стих. «Все общество, возвратившееся из плена, сделало кущи и жило в кущах. А дни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник 7 дней, а в 8-й день по празднеству по уставу». Вы посмотрите, какое торжество, какое благословение, какая полнота жизни описана здесь. И эта полнота жизни стала возможной только потому, что Слово Божие действительно действовало. Братья и сестры, Слово Божие, и только оно способно возрождать людей. Не верьте никому, кто придет к вам и скажет о том, что вам нужна какая-то организация, вам нужны какие-то ощущения, вам нужен какой-то эмоциональный подъем, вам нужна какая-то преданность чему-то или кому-то, вам нужно бороться с кем-то или с чем-то. Это все поведет вас кругами. Обратитесь к Священному Писанию и доверьте себя. Доверьте себя тому, чтобы это слово хотя бы один раз в вас подействовало. Предстаньте пред Ним в сокрушении. Откройте свою душу, чтобы оно сегодня вас наполнило. И позвольте этому слову сделать вас радостными людьми.
1: Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Является ли Господь нашим Отцом Небесным? Как хочется, чтобы все мы ответили уверенно и твердо «Да, это так». И это та тема, о которой возвещает библейское вещание BBN. Спасаешь ты невидимой рукой, но чувствуем мы все твое спасение. Душе уставшей ты даешь покой, ногам уставшим нету преткновения. Ты заживляешь раны, лечишь боль, ты на руки берешь детей покинутых. Тому, кто жаждет, дашь воды живой, ты наш Отец. С тобою мы не сироты. Твоей любовью все вокруг живет. Ты наполняешь каждое мгновенье. Тебе душа и плачет, и поет. И лишь в тебе и свет, и воскресение. Будьте с нами.

28 глава Евангелия от Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века». Мы также можем в этом помочь вам, дорогие друзья. Мы имеем в наличии ITL-карточки или визитки радиослушателя, которые вы можете приобрести у нас совершенно бесплатно. Поэтому пишите нам по адресу russian@bbnradio.org, и мы вышлем вам эти карточки, которыми вы сможете свободно пользоваться в евангелизации ваших друзей, близких и знакомых. Спешите выполнить великое Божье поручение. Thank you.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Добрый день, дорогой друг! В прошлый раз мы слушали историю о пророке Иеремии, его служении народу и о конце иудейского царства. Иеремия не раз убеждал Сидекию подчиниться царю Навуходоносору. Непослушание царя Иудеи словам Божьим повлекло за собой большие проблемы для всего народа. Вавилоняне заковали Сидекию в цепи. Город был разрушен, храм сожжен, а народ уведен в плен. При дворе Навуходоносора. Библия, книга пророка Даниила, глава 1. Когда Навуходоносор в первый раз пошел на Иерусалим, он захватил царя, его приближенных и знатных горожан и увел их в Вавилон. Тогда же он велел Асфеназу, начальнику своих слуг, выбрать среди иудейских юношей, способных к учению, с тем, чтобы со временем они могли стать советниками при дворе царя Вавилонского. Асфеназ нашел здоровых, красивых и смышленых юношей и приказал им готовиться в путь во дворец царя Навуходоносора. Одним из этих юношей был Даниил. При всей печали, что приходится покидать родину и стать пленником в чужой стране, Даниил радовался, что выбор Асфеназа пал также и на трех его лучших друзей. Когда они прибыли в Вавилон, Асфеназ рассказал молодым людям, что их ожидает дальше. Вавилоняне не были так жестоки, как ассирийцы, и с пленниками обращались хорошо. Асфеназ сказал, что прежде всего он сам обучит их чтению и письму на вавилонском языке. Затем они в течение 3 лет будут изучать философию, литературу, астрономию и вавилонскую религию. Когда они выучатся всему, они станут советниками при дворе. «Вам будет хорошо», – обещал Асфеназ. «Вы будете получать изысканные яства и вино с царского стола». Хотя Даниил и его друзья

0: «Если царь увидит, что вы худые и бледны, я буду в ответе за это и могу поплатиться головой». Когда Асфинас ушел, Даниил обратился с той же просьбой к представленному к ним стражнику. «И все же, я прошу тебя, в течение 10 дней давай нам в пищу только овощи, а также воду для питья. А потом посмотришь, станем ли мы более худыми и бледными, чем остальные юноши». Стражник согласился. Ведь теперь он сам мог лакомиться изысканными яствами, предназначенными для Даниила и его друзей. По прошествии 10 дней стражник внимательно осмотрел 4 юношей. Он должен был признать, что они выглядят куда лучше всех прочих молодых людей. И вот в течение всех 3 лет своего обучения 4 иудейских юношей ели только простую пищу и даже в чужой стране оставались верными Богу, Его заповедям и своему народу. «Ты когда-нибудь делал что-то запрещенное, пока тебя никто не видит?» «Урок для нас с тобой. Помни, что нас всегда видит Бог, и от Него никуда не спрятаться». 4 израильских юношей, которые находились при дворце Навуходоносора, понимали это и оставались верными Богу и своему народу. Удивительно, что, питаясь не так, как все, они выглядели лучше остальных. Это потому, что Бог благословил их верность. Но нам пришла пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 81. Книга Екклезиаста, 11 глава, 4 стих. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Мудрый человек, царь Соломон, так сказал о людях, которые свою жизнь ставят в зависимость от различных явлений природы или придуманных людьми примет. Иногда эти люди называют себя верующими, но их вера какая-то странная. Они не Господу доверяют все свои нужды, а смотрят на облака, светила, звезды, насколько те благоприятны к ним. Это не вера, а суеверие, то есть пустая вера. Рыбалка в лунную ночь. Там, где мы жили, рыбы было много, в реках, озерах и каналах. И почти каждый житель обязательно был рыбаком. Да и как им не быть, если рыбы было вдоволь? Да и отдохнуть на природе, сварив свежие рыбацкие ухи, пахнущие дымком, было очень даже заманчиво. Но была у многих рыбаков одна особенность. Собираясь на ночную рыбалку, они наблюдали за тем, какая предстоит ночь, лунная или нет. Они называли это рыбацкой приметой и ставили свой будущий улов в зависимость от нее. Мы решили пойти на рыбалку ночью, когда не так жарко. Но ночь обещала быть лунной и светлой. По всем приметам никакой рыбы и ожидать не приходилось. Все знающие рыбаки остались дома, а мы вдвоем с Лешей поехали на канал. Мы помолились Богу, попросили Его благословения, взяли удочки и спиннинги и расположились на берегу в тени деревьев. Ночь действительно выдалась лунная. А луна была полная и светила ярко-ярко. Обычно на канале, где рыба хорошо ловится, рыбаков всегда много. Луна всех заставила сидеть дома. Ни на противоположном берегу, ни на том, где сидели мы, не было видно или слышно ни одного рыбака. Ночь была не только лунной, но и теплой. Мы сидели, разговаривали друг с другом и время от времени вытаскивали на берег карпов. Сначала думали половить часов до 8 утра, но в 5 часов решили: хватит. Мы уже устали ловить рыбу. Когда мы взвесили пойманную рыбу, то оказалось, что наш улов был больше 13 килограммов. Вот тебе и лунная ночь. Впрочем, мы ведь не обратили внимания на нее, а просили Бога благословить нас уловом. Что Бог и сделал. А Он всегда благословляет своих детей, доверяющих Ему. Евангелие Матфея, 7 глава, 11 стих. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Отец Небесный верен в своих обещаниях. Если мы попросим Его благословить нас, Он это обязательно сделает. Даже если все вокруг будут сомневаться в благополучном исходе, верующим в Него Бог пошлет благословение. Потому что верующий человек понимает, его жизнь зависит не от природных явлений, а от милости и любви Божией. Люди сдерживают свои обещания, даже будучи неверны во многих случаях. А Бог бесконечно добр, и Его благословения предназначены для надеющихся на Него во всякое время. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя перед сынами человеческими. Псалом 30, стих 20.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Всем привет! Это я, Белочка. Что-то я гляжу, муравьишки ремонт муравейника затеяли. Пойду-ка посмотрю. Привет, муравьишка! Чем занимаешься?
1: Разве не видишь? Хвоинку сосны в муравейник несу. Мы делаем пристройку кладовой.
0: Тебе помочь?
1: Неа, лучше в сторонке посиди. Я скоро освобожусь. А чего ты хотела?
0: Хотела позвать тебя поучаствовать в радиопередаче «Солнечные строчки».
1: С удовольствием, Белочка, поучаствую. Только еще пару ходок сделаю.
0: Дорогие мальчики и девочки, муравьишка скоро закончит свою работу, и мы начнем. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» из цикла «Смотрите, радуга» вот-вот начнется.

0: Валерий Шумилин. Чудо-песня. У окна сидела Белла и негромко песню пела. Хоть тихонько напевала, услыхала песню Алла. Вместе с ней запела Ира из 12-й квартиры. Подхватила песню Мила, что окошко рядом мыло. Восторгаются соседи, тетя Света, дядя Эдик. Это песня про Христа. В дом явилась неспроста. Белла с мамой в воскресенье в церкви были на служенье. Там ребят собрали вместе, научили доброй песне. Песню выучила Белла, дома вспомнила, запела. И представьте, песня эта не осталась без ответа. Подхватил ее весь двор, получился дивный хор. Саша, Маша, Юра, Петя. Так Христос явился к детям.
1: Объявление. У подъезда повесила Люда объявление. Внимание, люди! Просьба к вам и в сердцах, и в парадных навести чистоту и порядок. Доброй вестью со всеми делюсь. В нашем доме живет Иисус. Вова первым прочел, удивился. И когда же он здесь появился? Обратился за помощью к Ире. Ты не знаешь, в какой он квартире? Растерялась Иришка сначала, но, подумав, ему отвечала: Новоселов, давай-ка мы спросим. Из квартиры 178. Пусть ответят они на вопрос, не приехал ли с ними Христос. Он у нас! Крикнул Петя с порога. Вся семья наша верует в Бога. И у нас! Вставил тут же Сережа. Потому что мы веруем тоже. Пребывайте и в дружбе, и в мире. И Христос будет в каждой квартире.
0: Вот так класс! Валерий Шумилин. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу всех не сосчитать. Все мы в Господе едины. Игорь, Нина, Боря, Дина, Гера, Вера, Маша, Даша. Сразу всех не вспомнишь даже. Сколько нас? Да много нас. Верит в Бога целый класс. Первый класс – народ веселый. Христианской средней школы.
1: Зверинец. Гороскопом бредят в классе. Я – телец, гордится Вася. Петя – лев, а Лёва – рак. Каждый свой имеет знак. Класс – сплошной зверинец, ибо Таня – овен. Рита – рыба. Все при этом забияки, ведь родились в год собаки. Только Надя Комарова – не овца и не корова. К астрологии она совершенно холодна. На друзей печально глядя, говорит ребятам Надя: «Это ересь, суеверие. Вы же люди, а не звери. Жизнь зависит не от звезд. В сердце должен быть Христос. Чтоб себя от бед спасти, надо веру обрести. Год дракона нынче? Что вы! Каждый год у нас Христовый».

0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194, 214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока-пока.
0: До свидания, ребята.
1: Белочка, пойдем, я покажу тебе, какая у нас просторная кладовая получилась.

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Такие слова мы читаем в послании к Титу, 3 глава, 4-5 стихи. Думаю, вам стало ясно, почему мы должны Бога славить. Но мы не только устами можем прославлять Его, но мы обязаны славить Его своей жизнью. Начните это делать сейчас, если вы еще до теперь не славили Господа. Он достоин славы и чести.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Настоящий характер формируется в трудностях. Испытания необходимы. Не жалейте себя, не вините других. Лучше извлекайте уроки сложностей и развивайте сильный характер.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич начинает серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят». Когда мы смотрим телевизор, то видим множество реклам, предлагающих идеальную фигуру, прекрасную квартиру или еще что-то моментально. В нашем веке мы привыкли получать все здесь и сейчас. Но, к сожалению, в реальности все совсем не так. Все требует усилий и времени. И то же самое касается формирования силы и величия характера. Именно этой теме мы и посвятим ближайшие передачи.

Мир вам, дорогие друзья! Чарльз Диккенс написал свой роман «Тяжелые времена» в 1854 году. Это был период расцвета социальных и экономических проблем в Англии. Забастовки рабочих стали обычным явлением. Должники регулярно отправлялись в тюрьмы, а их дети становились сиротами и наполняли ряды бродяг на улицах Англии. Главный герой книги, директор школы, Томас Гридгрейн, верил, что решение проблемы было в том, чтобы просто изучать научные факты. И ученики его школы были вынуждены соблюдать правила, которые он придумал для них. А директор обещал им, что если они будут следовать этим правилам, то успех непременно придет и не заставит себя ждать. Чарльз Диккенс проводит своего главного героя через жизненные испытания. Директор школы видит, как у его учеников не складываются семьи, как они нарушают законы, и их неудачи заставляют его задуматься о недостатках своего характера и понять, что ему самому необходимы близкие друзья и семья. Впрочем, как и каждому из нас, потому что все мы нуждаемся в окружении друзей и родственников. Читая истории со страниц Библии, мы все время натыкаемся на описание близких друзей и членов семьи, каждый из которых моделирует определенные черты характера. Бог целенаправленно сохранил для нас описание жизни этих людей, и тем более, что некоторые из них являются прекрасным примером для подражания. Когда мы открываем 11 главу послания к евреям, то мы входим в Божий зал веры, так его можно назвать. Эта глава полна биографий мужчин и женщин. Это были люди веры, заслуживающие того, чтобы их помнили. Потому что они, даже будучи мертвыми, все равно говорят. Галерея мужей и жен веры. Сегодня я хочу прочитать отрывок текста из этой главы. Мы прочитаем из Библии, из послания к евреям, 11 главы, с 32 стиха. «И что еще скажу?» пишет апостол. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство.

Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Аминь. Название сегодняшней беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят». И этот текст, как никакой другой, подходит к этой теме. Когда приходят тяжелые времена, то появляется острая необходимость в двух вещах. Присутствие друзей и присутствие характера, веры. Если в вашей жизни совсем недавно были трудности, то вы должны знать в полной мере значимость этих составляющих. Если бы мне нужно было расставить их в порядке важности, то я на первое место поставил бы настоящий характер веры. Очень интересно, что и друзья, и характер имеют что-то общее, но при этом представляют нас с совершенно разных сторон нашей жизни. И друзья, и характер представляют истину. А их различие в том, что в трудные периоды жизни друзья говорят с вами, а характер говорит за вас. Друзья имеют голос, а характер молчит. И самая большая помощь в любой ситуации приходит именно от человека с настоящим характером. Когда у кого-то есть характер, его корабль не потонет даже в сильный шторм. Когда у человека есть характер, то даже самое сильное давление не раздавит его жизнь. И понимание этого привело меня к такому определению характера. Характер – это моральная, этическая и духовная поддержка, основанная на истине, которая укрепляет жизнь, помогает противостоять искушениям, чтобы не идти на компромисс с совестью. Характер – это благочестие и вера. Я верю в пользу уединения и тишины. Мы бы не приняли многих правильных решений, если бы в нашей жизни не было минут одиночества, спокойствия и тишины, моментов, когда мы можем побыть вдали от толпы и шума людей. Но при этом хочу отметить, что основная работа над характером проходит как раз не в такие моменты. Один человек сказал так: «В одиночестве можно приобрести все, кроме характера. Чтобы развить свой характер, необходимо получать удары, терпеть боль, испытывать на себе давление со стороны окружающих, отвечать на требования жизни». Немецкий поэт Иоганн Гёте сказал: «Талант формируется в тишине, характер — в бурном потоке мира». Я знаю некоторых хороших музыкантов, и для того, чтобы обучиться игре на каком-то музыкальном инструменте, им нужно много времени проводить в одиночестве, когда они могут спокойно репетировать. Так они развивают свой талант. Они репетируют и репетируют. Но находясь в одиночестве, вдали от мира, вы не сможете развить свой характер. Для формирования характера необходим бурлящий поток мира. Было бы хорошо, если можно было бы развить характер и иметь его неизменно сильным навсегда. Но это не так. Наверняка вы знаете много людей, которые имели сильный характер веры, но сломались под грузом неприятностей и проблем. Так один человек написал: «Характер легче сохранить, чем восстановить». И это так. Все мы бывали вдохновлены людьми с сильным характером, сильной верой. У этих людей хотелось учиться, подражать. Для кого-то это был тренер или наставник. Может быть, таким человеком для вас был преподаватель в университете или учитель в школе. Для многих из нас это были родители, папа или мама, бабушка или дедушка, а для кого-то, возможно, даже сосед или пастор церкви. Но в жизни каждого из нас обязательно был человек, который повлиял на нашу жизнь. И я с полной уверенностью могу утверждать, что люди, оказавшие наибольшее влияние на нашу жизнь, были люди с сильным характером. И не просто талантливые или способные, но обладающие.

0: обладающие сильным характером. Очевидно, что тема характера, тема веры очень важна. Потому что именно эту тему мы выбрали для этой серии бесед. Каждая передача будет основана на личности какого-то библейского персонажа. И на протяжении последних нескольких недель я очень много думал о важности характера, о важности веры. И пришел к четырем выводам, которые можно сделать, говоря о характере. Поэтому хочу поделиться с вами этими идеями. Первое. Характером обладают только люди. У животных нет характера, нет веры. По крайней мере, нет такого характера, как у людей. Характера нет у неодушевленных предметов. Ни у того, что мы делаем своими руками, ни у того, что мы открываем и изобретаем. Неживые предметы не имеют характера. Характером и верой обладают только те существа, кто отображает образ и подобие Божие. Давайте я покажу вам, где я нашел подтверждение этому утверждению. Это книга Бытие, первая книга Библии, 1 глава, 26 и 27 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вы знаете, вы не найдете упоминания о том, что в остальные пять дней творения Бог сотворил кого-то по своему образу или подобию. Вы не найдете его образа в прекрасных, восхитительных космических пространствах. Вы видите там его силу и мощь, но не Божий образ. Его образа нет ни в рыбах морских, ни в птицах небесных, ни в растительности на полях. Ничто не имеет на себе образа Божьего. Только мужчина и женщина, только люди. Много богословов и лингвистов изучали понятие «образ Божий». На эту тему можно очень много говорить. Можно записать не одну беседу. Но я хочу сказать только несколько слов об образе Божьем. Мы обладаем теми же качествами, которыми обладает и Бог. Поэтому нужно понимать, что Божий характер может быть отображен в нашем характере. Конечно же, не во всей полноте, но в уменьшенном виде. Один британский ученый, изучающий Ветхий Завет, Дерек Киднер, написал так. «Живущие творения, и он имеет в виду людей, то есть вас и меня, это выражение вечного Создателя с точки зрения временного, телесного, сотворенного. И если понимать это выражение как вложение эпопеи в скульптуру, или симфонию, или сонет. То есть, представляете, мы сотворенные скульптуры. Мы сонеты божественной эпопеи, его симфонии. Но ни животные, ни растения, ни человеческие изобретения не являются его подобием, а только люди. И если мы ищем для себя пример для подражания, мы ищем его в людях и только в людях. Аристотель очень верно заметил, если вы хотите понять, что такое добродетель, посмотрите на поступки добродетельного человека. Второй вывод, к которому я пришел, размышляя о характере. Настоящий характер веры формируется в тяжелых испытаниях. Я думаю, такое утверждение даст надежду тем, кто как раз сейчас переживает непростые времена. У вас будет сильный характер, потому что характер формируется в тяжелых испытаниях. И в 5 главе послания к римлянам написаны слова, которые станут воодушевлением для тех, кто сейчас переносит страдания. Если в вашей жизни сейчас период боли, сложностей, трудностей, переживаний и потерь, то я хочу, чтобы вы особенно внимательно послушали текст, записанный в послании к римлянам. В 5 главе, начиная с 1 стиха. Римлянам 5 глава. Апостол Павел пишет. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. И в одном из переводов в этом тексте используется слово «характер». То есть от терпения – характер, а от опытности, от характера – надежда. Эти слова являются большой поддержкой для меня, особенно в моменты испытаний. Я возвращаюсь к этому тексту и понимаю, что у Бога есть прекрасный план по развитию жизни Его детей. И у Него есть причина для того, чтобы допускать в нашей жизни и трудности, непонимание, потери, боль и даже испытания. Римский оратор Сенека написал: «К высотам величия ведет тернистая дорога». Есть книга «Дорога, по которой мало кто ходит». Автор не был христианином, когда писал ее, но уверовал позже. И книга начинается двумя словами: «Жизнь сложна». И на протяжении всей книги автор развивает идею того, что боль нам необходима. Боль – это не просто то, что мы переносим, сжав зубы с печальным лицом, абсолютно готовые начать жалеть себя. Боль – это то, что является вызовом в нашей жизни. А из пятой главы послания к римлянам я делаю для себя вывод, что боль еще и необходима для того, чтобы приобретать опыт и развивать свой характер веры. Ну а теперь обратимся к книге Иова. Хочу обратить ваше внимание на то, что, возможно, вы и не замечали ранее. Иов был человеком, перенесшим множество боли и страданий. Давайте прочитаем известный текст из пятой главы. Книга Иова, пятая глава, 6-7 стихи. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Эта фраза интригует, и не только меня. Многие думают о том, что человек рождается на страдания. И, возможно, если сказать эти слова подростку или ребенку, то он мало что поймет. Но когда вы становитесь взрослыми, то все становится на свои места. Франц Делитш, очень уважаемый немецкий ученый, написал о книге Иова так: «Неудачи не растут, как сорняки. Они были установлены Божьим порядком устройства мира, как и установлено то, что искры должны подниматься вверх». Вы знаете, меня очень заинтересовало слово «искры». И я выяснил, что в оригинале, в еврейском языке, используются два слова, которые переводятся как «искры», то есть «дети пламени». И мне вспомнились слова одного проповедника и богослова 20 века, Дональда Бартхауса. Существуют очень интересные теории в психологии, касающиеся отношений человека к боли. И приверженцы этого учения утверждают, что каждый представитель человечества – боится боли, потому что боль – это первое, что они ощутили, появившись на свет. Вот послушайте. До рождения ребенок находится в утробе матери, где ему тепло, уютно и сытно. У малыша нет никаких переживаний по поводу функции своего тела. И вдруг немыслимое давление оказывается на тело ребенка. Ребенка толкают и тянут, кости деформируются, и привычный кислород, который ранее поступал из крови матери, перестает поступать прежним образом. Тело кричит, требуя кислорода, и это первое знакомство с кислородом обозначено криком, борьбой за жизнь. И некоторые психологи утверждают, что последующий опыт испытания боли напоминает нам о той самой ранней травме рождения. После рождения все нужды ребенка восполняет его мама. Но каждый социальный шаг вперед сбивает его с ног и заставляет надеяться на свои собственные силы. Шаг за шагом он учится сам себя одевать и кормить, заботиться о своих физических потребностях, идет в школу и постепенно накапливает свои собственные средства к существованию. Раньше или позже в круг его жизни войдет смерть. Человек строит планы, которые не будут воплощаться в жизнь, а его самые заветные желания разрушатся. Он пройдет через испытания и боль, физическую и духовную, будет видеть, как страдают его близкие, и в конце концов он найдет свою смерть. Человек был рожден, чтобы пережить все эти страдания. Он дитя пламени. То есть вы поняли основную идею? Мы были рождены, чтобы воплотить в реальность Божий план. Мы были рождены, чтобы пройти через страдания. И это необходимо для развития характера. И практический совет, который мы можем извлечь. Перестать противостоять Божьему плану. Научиться уживаться с ним. И давайте перестанем жалеть себя и искать виноватого. Враги боли – это жалость к самому себе и вина. Научитесь извлекать уроки из боли. Если мы будем учиться, то станем выносливее. Как сказал апостол Павел, это поможет нам приобрести опытность и лучший характер. Именно в этом и заключается второй вывод. Характер формируется в испытаниях. Перед тем, как перейти к следующему выводу, я хочу обратиться к тем, кто сейчас находится в самом тяжелом периоде своей жизни. Для вас, возможно, сейчас наступили очень непростые времена. Может быть, вы потеряли кого-то, кто был очень близок к вам. Или вы оказались банкротом, ваша репутация была невозвратно испорчена. А, возможно, вы никогда не чувствовали себя таким одиноким, как сейчас. И вы пытаетесь справиться с этими переживаниями привычным вам способом. Жалостью к себе. Возможно, вы уехали в одинокое место, где вас никто не знает. И вы сможете полностью отдаться своим печальным мыслям и жалостью к себе. Не позвольте этому случиться в вашей жизни. Не жалейте себя. Не ищите виноватых. Лучше извлеките уроки из этой ситуации. И научитесь доверять Богу. Молитесь и трудитесь. И вы усовершенствуете ваш характер. В послании к евреям написана прекрасная мысль. 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, это Господи Иисусе Христе, однако страданиями навык к послушанию». То есть наш Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, он познал, что такое физические страдания. И на протяжении 3 лет своего служения он был мужем скорбей, как пишет пророк Исаия. Вот послушайте, 53 глава книги пророка Исаия, с 3 стиха. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем, и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь прекрасно описаны страдания. И если мы признаем их в жизни Иисуса Христа, то почему мы отрицаем их в нашей жизни? Я думаю, что причина в том, что мы больше слушаем то, что говорит мир, а не то, что говорит нам Бог. Мир говорит, делай все возможное, чтобы избежать боли. А Бог говорит, не препятствуй боли войти в твою жизнь. Один мой учитель в семинарии сказал такую фразу. Бог не может в полной мере использовать кого-то, пока этот человек не переживет настоящие страдания. Вот еще одна фраза. Когда Бог хочет выполнить невозможное задание, Он ищет невозможного человека и ломает его. Пока вас ломают, ваш характер веры формируется. И не препятствуйте этому. Своеволие, самоволие должно быть сломлено. Наша воля должна подчиняться Божьей воле. Третья мысль. Нельзя быстро добиться величия характера. Требуется время. Величие характера быстро не приобретается, но хорошее родительство очень может помочь. Если у вас были хорошие родители, то вы на шаг впереди в вопросе построения характера, чем те, у кого не было родителей. Некоторые из вас имеют счастье оглядываться на пример своих родителей, которые имели характер, стояли за истину, верили в мораль, своей жизнью показывали уважение к Богу. И в этом случае на формирование вашего характера влияли ваши родители самым что ни на есть положительным образом. Если в вашей жизни все было именно так, то вознесите благодарность Богу. Хорошие родители помогают вашему характеру развиваться и становиться сильнее. Но не все так просто. Даже имея очень хороших родителей, основная нагрузка в развитии характера лежит именно на вас. И именно вы должны работать над ним. В одной книге для ежедневного чтения я прочитал такие слова. Все дети должны сами заниматься своим воспитанием. Родители могут только дать хороший совет или помочь встать на правильную дорогу. Но конечное формирование характера лежит на плечах самого человека. Хочу, чтобы вы запомнили, формирование характера веры – это наша обязанность. Обязанность каждого человека. И не ожидайте, что это произойдет быстро и просто. Не ожидайте, что характер будет формироваться автоматически. И уж тем более не ожидайте, что характер сформируется сам по себе. Вы не проснетесь как-то утром и не получите подарок под названием «характер». Так не бывает. Вы будете постепенно работать над своим характером, а затем с удивлением и радостью оцените результаты. Вас это вдохновит. Окружающие тоже заметят изменения в вас. Ну и четвертый вывод. Характер – величина непостоянная. Характер может меняться. Наверное, я вас разочарую, но скажу, что в процессе формирования характера нет такого момента, когда можно остановиться. И в Библии мы встречаем очень много примеров, когда человек терпел крах из-за того, что чувствовал себя достаточно сильным. Хорошим и переставал работать над собой, не бодрствовал. Люди, которые достигали величия, большой высоты в обществе. Но когда приходили испытания и наступал кризис в их жизни, они падали и теряли уважение окружающих. Их характер не выдерживал испытания славы, величия и власти. Поэтому, дорогие друзья, каждому из нас нужно задуматься над тем, чему мы учим наших детей, какой пример мы подаем нашим друзьям, какой наш характер, какая наша вера, какие ценности в нашей жизни. Милосердный и всемогущий Господь дает чудесное спасение. Мы можем познать любовь Божию. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да благословит вас Господь.
1: Дорогие друзья, вы услышите продолжение беседы «Они, даже будучи мертвыми, говорят» в следующей передаче «Свет жизни». Мы надеемся, у вас будет возможность вместе с нами изучать Библию и работать над своим характером. Сегодняшняя беседа является частью серии бесед под названием «Работая над своим характером». Изучайте Священное Писание вместе с нами. Мы постараемся каждый раз находить полезные уроки, как развивать силу и величие своего характера. На долгом пути развития характера благословенным началом может стать поддержка родителей, сильный пример. Если вы еще молоды, прислушайтесь к старшим, к родителям, к старцам из церкви. Если вы уже родитель, помните, что на вас большая ответственность дать хороший старт формированию сильного характера в ваших детях. Слушая радиопередачи, молитесь, познавайте Бога, возрастайте духовно. Иисус Христос пришел на землю для нашего спасения. В последующих передачах мы продолжим изучать способы работы над характером. Вы услышите беседы под названием «Проницательность Авигии», «Отдых Анисифора», «Мольба о честности», «Восстановление в правах беглеца». Мы надеемся, вы сможете слушать наши программы. Если вы хотите написать письмо, то, пожалуйста, пишите по адресу: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Вы также можете написать нам по электронной почте. Наш адрес латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Если у вас возникают вопросы, напишите нам и расскажите о своих радостях или переживаниях. Когда будете писать, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. Да благословит вас обильно Господь, и мир вашему сердцу. Вы услышите продолжение беседы «Они даже будучи мертвыми говорят» в следующей передаче «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.

В эфире BBN. Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Я хочу пожелать вам Господних благословений в вашей жизни, но самое основное – будьте с Господом. Если вы еще не открыли дверь сердца своего стуку Спасителя, сделайте это сейчас, и Он войдет в ваше сердце и будет с вами не только в этой земной жизни, но и в жизни вечной на небесах.

а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место из Писания записано в Евангелии от Иоанна в 19 главе, в 17 стихе. Там сказано: «И неся крест твой, он вышел». Есть такая поэма «Преображенный крест». В ней рассказывается об усталой женщине, которая считала, что ее крест слишком тяжел, значительно тяжелее крестов, окружавших ее людей, и она мечтала поменять его на другой. Однажды во сне эта женщина увидела себя стоящей посреди крестов разных видов и размеров. Там лежал один небольшой, но очень красивый крест, сделанный из чистого золота и украшенный драгоценными камнями. «О, этот крест я смогу носить с удовольствием», — сказала женщина. Но как только она подняла его, то почувствовала, что не может сделать и шагу. Драгоценности были прекрасны, но слишком тяжелы для нее. Тогда она увидела другой, миловидный крест, обвитый яркими цветами. Уж этот точно был предназначен для нее. Но под цветами оказались колючие шипы, которые ранили ее. Немного в стороне женщина увидела простой крест, без украшений и цветов. Всего несколько слов любви было начертано на нем. Она подняла его и понесла. Крест оказался самым удобным и самым легким. Весь крест был залит сияющим небесным светом, и женщина вдруг узнала в нем свой собственный старый крест. Она снова нашла его, он более других подходил ей. Бог лучше знает, какой крест нам нужно нести. Мы не можем почувствовать тяжести чужих крестов. У одних людей кресты украшены драгоценностями и золотом, у других обвиты прекрасными цветами. Все же, если бы мы могли перепробовать все кресты, то скоро поняли бы, что именно наш подходит нам больше, чем какой-либо другой. «Идя дорогой одинокою, я встретил странника в пути. Он шел, склоняясь под ношей тяжкую, и мне сказал за ним идти. Заговорил ко мне, и сразу я узнал, что это Иисус. Он дал мне в жизни наставление, как некто, шедший в Емаус. Возьми свой крест, иди за мной. Тебя давно я оправдал. О, как могу ему я отказать, ведь он мне все отдал. Свой крест нести я буду до конца, до достижения венца, когда Христос своей десницею сам ношу снимет там мою».

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире беседы Иоанна Златоуста. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: О благодарении Бога и смирении! Бог не требует от нас чего-нибудь тяжкого и трудного, но только того, чтобы мы признавали Его благодеяния и возносили Ему благодарность за них. Не потому, впрочем, чтобы Он нуждался в этом, ибо Он ни в чем не имеет нужды, а для того, чтобы мы научились через это привлекать к себе подателя благ и не были непризнательны, но являли бы добродетель, достойную благодеяния и такой заботливости Его о нас. Ибо этим мы и расположим Его еще к большему о нас попечению. Не будем же беспечны, но каждый из вас ежечасно, сколько может, да размышляет не только об общих благодеяниях, но и о частных, Ему самому оказанных Богом, не только об известных и явных всем, но и о ведомых Ему одному и неизвестных другим. Через это он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение. Это самая великая жертва, это совершенное приношение, это будет для нас источником дерзновения перед Богом. И вот как: кто постоянно содержит в уме и верно сознает свое ничтожество, а с другой стороны помышляет о неизреченном и безмерном человеколюбии Божием, как он устрояет дела наши, взирая не на то, чего заслуживают наши грехи, но на свою благость и доброту, тот смиряется душою, сокрушается сердцем, укрощает всякую гордость и надмение, научается вести себя скромно, презирать славу настоящей жизни, посмевается всему видимому, мыслит о будущих благах, о жизни бессмертной и бесконечной. Кто так расположен к душе, тот приносит Богу истинную и приятную жертву, как говорит пророк. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, 19 стих. Итак, молю, сокрушим дух наш, смирим сердце. Ибо если мы приведем себя в такое расположение, то в состоянии будем и молитвы совершать с великой бодростью, и привлечь к себе свыше великую благодать исповеданием согрешений. А дабы увериться, что такие души угодны у Владыки, послушай, как сам он говорит: «А вот на кого я презрю». На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Исаия 66, 2. Поэтому и Христос, беседуя с учениками, сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ибо кто действительно смиряет себя, тот никогда не допустит себя до раздражения, не разгневается на ближнего, потому что душа его смирилась и размышляет только о себе самой. А что может быть блажение души, настроенной таким образом? Такой человек всегда сидит в пристани, безопасный от всякой бури и наслаждаясь тишиною мыслей. Поэтому и Христос сказал: «И обретете покой душам вашим». Но если укротивший эти страсти наслаждается великим спокойствием, то, напротив, ленивый и беспечный, и не умеющий надлежащим образом

гостей, иметь в памяти заповеди, данные нам общим всех владыкою, ограждаться ими, пользоваться надлежащим образом Его великим долготерпением к нам, не ожидать испытания на самом деле, и тогда уже смиряться, дабы и о нас не было сказано. Когда Он убивал их, они искали Его. Псалом 77, 34 стих. Бедные способнее богатых к любомудрию. Чтобы нам жить в радости, уничтожьте причину всех неприятностей – любостяжание. Оно-то, оно бывает причиной брани, несогласия, скорби, печали и всех зол. Оно делает жизнь тягостную и прискорбную, и гораздо больше причин к неприятностям найдешь у богатых, нежели у бедных. Если кому кажется это неверным, то лишь по его мнению, а не по существу делу. Если же и богатые имеют некоторые удовольствия, то и это нисколько не удивительно, потому что и пораженные чесоткою ощущают великое удовольствие. Богатые нисколько не отличаются от них, и душа их такова же, как видно из следующего. Их мучат заботы, и однако они охотно предаются им из-за временного удовольствия. Но те, которые избавились от забот, здравствуют и благодушествуют. Что приятнее, скажи мне, что безопаснее, заботиться ли об одном хлебе и одежде, или о множестве рабов и подчиненных, о себе же не заботиться? Как тот печется о себе самом, так ты обо всем, что навлек на свою голову. Отчего же, скажешь, избегают бедности? От того же, от чего многие удаляются и от других благ. Не потому, чтобы эти блага сами по себе были достойны отвержения, но потому, что на опытне они представляются трудными. Так и бедность не сама по себе отвергается, но потому, что трудна на опыте. А если кто может ее перенести, тот не откажется от нее». Ибо почему не гнушались ею апостолы? Почему многие избирают ее и не только не гнушаются, но еще прибегают к ней? То, что поистине достойно отвержения, избирается разве одними безумными? Если же из людей более любомудрые и высокие прибегают к ней, как к некоему безопасному и безболезненному убежищу, то неудивительно, что, впрочем, она не так кажется. Богатый, по моему мнению, есть не что иное, как город, не огражденный стенами, построенный в поле и со всех сторон привлекающий к себе неприятелей. А бедность есть крепость безопасная, огражденная великою медною стеною и недоступная. Скажи мне, кого можно почесть более блаженным? Того ли, кто близок к добродетели, или того, кто далек от нее? Без сомнения, близкого. Но кто из них способнее что-либо усвоить полезное и отличаться любомудрием, тот или этот? Конечно, тот. Если же не веришь, то послушай. Пусть приведут с площади кого-нибудь из нищих, и пусть он будет слеп, хром, увечен, а другой пусть будет красив на вид, крепок телом и вполне здоров, богат, знатен по происхождению и с великой властью. Приведем их в училище любомудрия и посмотрим, кто из них лучше усвоит предметы учения. Предложим первую заповедь. «Будь кроток и смирен, ибо так повелел Христос» Матфея 11:20. Кто из них будет в состоянии выполнить это? Тот или этот? Блаженны плачущие. Кто будет более внимательным к этому повелению? Блаженны кроткие. Кто лучше послушает? Блаженны чистое сердце, блаженны плачущие и жаждущие правды, блаженны изгнанные за правду, Матфея 5 глава. Кто из них скорее примет все это? Если хочешь, приложим все изречения к каждому из них. Не всегда ли гордится и надмевается один из них, а другой напротив? Не всегда ли бывает кроток и смиренно-мудр? Конечно, так. У языческих философов есть на этот предмет такое изречение. Эпиктет, раб,
по телу

0: вечен, победности ир, но друг богов бессмертных. Таков бедный, но душа богатого исполнена всех зол, гордости, тщеславия, бесчисленных пожеланий, гнева, ярости, любостяжания, неправды и тому подобного. Очевидно, что душа первого способнее к любомудрию, нежели последнего. А какими будем мы?
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны части из бесед Иоанна Златоуста. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

«Ходить пред Богом». Что только не заключается в этих словах. Какое в них сказывается отделение от мира, какое самоотвержение, какая святость и нравственная чистота, какая благость и кротость, какое смирение, какая нежность, но и какая ревность и энергия, какое долготерпение, снисходительность и в то же время какая верность, какая твердость, какая решимость. Сегодня день прощения грехов, сегодня день спасения. Благословений вам, Господних!

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Жизнь и служение апостола Павла, представленное в Священном Писании, осведомляет нас, каким чудесным образом Господь употреблял своего слугу. С того момента, как Павел, тогда известный как Саул, стал новым творением во Христе Иисусе, он стал пламенным евангелистом и основателем церквей. Его энтузиазм и усердие привели его в конфликт с иудеями, которые отвергли весь спасение через кровь Иисуса Христа. Мы также заметили, что в начале молодой церкви даже иудеи, которые верили в Господа Иисуса Христа как Спасителя, однако скептически смотрели на служение апостола Павла. В 61 году новой эры Павел, наконец, был заключенным в Риме. Он сам апеллировал кесарю, чтобы его дело, представленное против него иудеями, рассматривалось римским трибуналом. На это он имел право, потому что он был не только иудеем по рождению, но также римским гражданином. Ожидая суда, Павел имел разрешение жить в нанятом им доме, свободно принимать посетителей и пользоваться служением любящих его, имея возможность передавать весь в далекие места, где он учредил церкви. Таким образом, на протяжении 2 лет, упомянутой в книге «Деяний святых апостолов» в 28 главе, во время ожидания своего суда, Павел посылал посланников с посланиями, написанные им к отдельным личностям и церквам. В Риме отдельные личности были приведены к личной вере в Иисуса Христа через его свидетельство, как, например, Анисим, убежавший раб, который каким-то образом вошел в контакт с апостолом. В дополнение к личному посланию, написанному Филимону относительно Анисима, о котором Павел говорил как о сыне его по вере, посланник Павла принес также послание церкви в Колоссах. Филимон, несомненно, был членом той церкви. Интересно отметить, что несмотря на то, что сам апостол не основал церковь в Колоссах и даже не посетил этой церкви, он узнал много о ней. Из послания к Колоссянам 1 главы 7 стиха можно предположить, что Епафраз был тем, кто по милости Бога основал церковь, или был тем, кто много потрудился в духовном воспитании церкви. Епафраз пошел в Рим посетить апостола и остался с ним, чтобы послужить ему как мог. Он был поэтому узником вместе с Павлом ради Христа. Из изучения послания Колоссянам видно, что Епафраз глубоко заинтересован некоторым аспектом лжеучения относительно личности и труда Господа Иисуса Христа, которое начало проникать в церковь в Колоссах. Таким образом, Павел обращался к этому предмету, сильно утверждая вседостаточность и господство Христа. Однако другое послание было написано в то же самое время, которое носит название «Послание к Ефесянам». Сходство стиля и содержания между этими посланием и посланием Колоссянам становится сразу очевидным. И однако, когда мы изучаем послание к Ефесянам, мы замечаем важную разницу подчеркнутостей. Послание к Колоссянам подчеркивает личность Господа Иисуса Христа и ответственность верующего, чтобы жить в обновленной жизни в Иисусе Христе. Послание к Ефесянам подчеркивает вероучение о Церкви Иисуса Христа и ответственность верующих ходить во свете, в возвышенном положении, которое мы имеем во Христе. В этом изучении жизни и служения апостола Павла нашей целью не является, чтобы спрашивать, адресовано ли послание к Ефесянам действительно к одной этой церкви или большей группе церквей. Очевидно, что апостол Павел проявлял великую заботу ко всем верующим в Господа Иисуса Христа, был ли он или не был инструментом в руке Божией в учреждении церкви. Таким образом, два года заключения 61 по 63 год новой эры были могущественно употреблены Богом для достижения церкви на протяжении последующих веков, чтобы нести духом руководимое наставление относительно Бога. К концу двухлетнего заключения казалось, что другое послание было послано апостолом Павлом в церковь Филиппи. Это была церковь, которую имел привилегию основать апостол Павел во время его второго миссионерского путешествия. Это был город, в котором он был кратко заключен. Но маленькая церковь принесла много радости сердцу апостола Павла. Церковь неоднократно помогала ему финансово и другим образом. Когда он был в заключении, они имели связь с ним и провозглашая их любовь к нему. В церкви в Филиппах, поэтому апостол Павел обращался с благодарностью за их заботу, их любовь, их помощь. Как в послании к Ефесянам, апостол Павел выражался терминами военного характера. Почему? Не имел ли апостол Павел воина, охраняющего его целый день, однако воина, заменяющего другим, но всегда Павел сознавал присутствие воинов? Эти воины были в его присутствии, когда он беседовал со своими посетителями. Эти воины присутствовали, когда он диктовал послание. Какие богатые духовной истиной относительно труда Господа Иисуса Христа и славы тех, которые искуплены Его кровью. Влияние этого постоянного двухлетнего свидетельства должно было иметь глубокий эффект в бараках римских воинов, так как они были дисциплинированные и закаленные, но постоянно свидетельство заключенного, изобилующего радостью, ревностного в свидетельстве, верного в молитве, должно было произвести эффект. Воины познавали о всеоружии, которое является частью достояния верующего во Христе, меч, шлем, бронь, щит, как известные воину, теперь рассматривались как часть духовного всеоружия, предоставленного Богом для верующего во Христа. Евангелие, благовествование, весь мир через жертву самого Христа было то, что покрывало ноги, посылая верующего в радости и победе. Сколько воинов тогда обращались к апостолу с подобными словами филиппийского стража: «Что мне делать, чтобы спастись?» Мы не знаем, но, несомненно, многие спрашивали. Воины слышали провозглашение Павла. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Тогда также слышали свидетельство Павла, что некоторые старались причинить страдания Павлу, ложно проповедуя во имя Христа. Но это не могло привести в уныние Павла. Но он с возвышенным томом свидетельствовал: «Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Такое отношение ума и сердца могло иметь великий эффект на этих воинов. Об этом они разговаривали в бараках, как мы уже упоминали. Не записано, сколько этих почетных воинов было приведено к личному познанию Иисуса Христа через жизнь и свидетельство апостола Павла. На протяжении церковной истории были те, которые среди таких страданий через смелое свидетельство и примерный образ жизни видели, как в результате другие приобретали спасение. Один историк записал, что политически повлияло на жизнь в Риме и что также должно было принести элемент глубокой заботы за безопасность жизни апостола Павла. Он выразил это так. В то время умер целомудренный Бура, под управлением которого заключение апостола Павла было необычайно умеренным. На создавшую после смерти вакансию назначили двух претоританских префектов. Это были Финируб и Сафони Тигелен. Последний был известным за сильную безнравственность, которая сделала его общеизвестным. Друзья Павла в Риме трепетали при мысли о нем, как подлежащему капризам этому самому отвратительному приверженцу Нерона. Но другая политическая угроза с угрожающими последствиями для апостола произошла от брака Нерона с одной, которая стала прозелитом в иудейство. Эта женщина произвела удивительное влияние на Нерона. Благосклонность иудеям, как мы узнаем из Иосия Флавия, историка. Может быть, эта угроза или возможность опасности побудила апостола сказать в послании к филиппийцам: «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Есько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание ББН. Мы все по природе очень не любим ждать, особенно если ждать приходится Бога. Но зачем Он только иногда заставляет нас столько много ждать? Будем доверяться Господу. Он все делает в свое время, в то время, которое нужно для нас. Доверяйтесь Господу и оставайтесь с нами. Программа ББН продолжается.

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: же вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастыря в церкви Преображения, город Самара. Алексей также является преподавателем Самарского института проповедников и автором книг «Витамины для духовного роста», «Малые группы», а также «Библейское покаяние». Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: В 1962 году программой НАСА была запущена межпланетная станция «Маринер-1». Замысел был такой. Станция должна была облететь вокруг планеты Венера и переслать информацию об этой планете обратно на Землю. Однако до Венеры она не долетела. На 5-й минуте полета космический корабль сбился с курса. И затем была запущена программа на его уничтожение. Когда впоследствии стали изучать причины аварии, оказалось, что эти причины, по сути, сводятся к одной простой вещи. В программе, которая должна была управлять автоматизированным полетом корабля, какой-то программист допустил ошибку. В одном месте этой программы был пропущен всего один дефис. В результате программа стала некорректно обрабатывать поступающую от датчиков информацию, и космический корабль сошел с курса, нырнув носом обратно в сторону Земли. В 1962 году эта станция стоила $18,5 миллиона. С учетом инфляции сейчас эту сумму можно умножить примерно на 10. Эту ошибку программиста называют самым дорогим дефисом в истории человечества. Из-за неправильной формулы космический корабль потерпел кораблекрушение. И, дорогие друзья, так же бывает и в нашей жизни, когда мы вводим в свою жизненную программу неправильную формулу любви. Точно так же и мы можем потерпеть крушение в своей жизни, когда мы вводим в свою жизненную программу неправильную формулу любви. И тогда вместо того, чтобы правильно управлять курсом нашей жизни, наше представление о любви приведет нас к трагедии. Это очень распространенная ошибка. Эта очень распространенная ошибка проявляется вот в чем. Мы берем библейское требование о любви и объединяем его с мирским определением любви. Требование берем из Библии, а определение того, что такое любовь, как она должна выглядеть и как проявляться, мы берем из мира. И, наверное, ни в какой другой сфере эта ошибка не совершается чаще, чем в сфере взаимоотношений между любовью и истиной. В сфере взаимоотношений между любовью и истиной. Мы очень часто берем библейское требование «любите друг друга», «Бог есть любовь», «пребывайте в любви» и так далее и тому подобное. И объединяем вот это библейское требование с мирским определением. А мирское определение стремится исключить из любви истину. Стремится отмежевать истину от любви. Если вы позволите мне такой каламбур, мирское определение стремится развести любовь и истину. То есть между любовью и истиной происходит развод, разрыв отношений. Они живут в разных уголках. Мирское определение гласит, что любить значит принимать абсолютно все, что хочет делать объект любви. Не осуждать, не говорить о том, что нужно исправиться, не пытаться исправить, не ставить никаких условий, а принимать и даже одобрять все, что делает объект любви. И вот на этом основании, и непременно под лозунгом любви, современное общество настаивает, например, на том, что нужно принимать любые стили жизни, любые стили поведения. Мир говорит, что не нужно осуждать однополые браки, аборты, операции по смене пола. Кто не принимает всего этого, того обвиняют в отсутствии любви. Очень часто можно увидеть репортажи сейчас и в интернете, и в средствах массовой информации, как то здесь, то там возникают какие-то пикеты, и некоторые группы людей протестуют против евангельских верующих, обвиняя тех в отсутствии любви. И говорят, мы должны принимать всех с любым стилем жизни и с любым стилем поведения. И знаете, на Западе даже в современной юриспруденции появился термин «hate crime», что буквально означает «преступная ненависть». Преступная ненависть. Вас могут оштрафовать за преступную ненависть, если вы публично осудите человека, который ведет аморальный образ жизни. То есть, смотрите, в современном, развитом, цивилизованном, так сказать, обществе могут наложить крупный денежный штраф, который серьезно ударит по вашему бюджету или даже сделает вас банкротом. Если вы не украли что-то, не ударили кого-то, а просто сказали, что однополая любовь – это вовсе не любовь, а грех и мерзость пред Богом, что операция по смене пола – это мерзость пред Богом, и что это тоже есть бунт против того, каким Бог тебя создал, и так далее, и тому подобное. Многим кажется, что любить – значит оправдывать любое поведение. И вот ответом на эту ошибку является следующее качество любви в первом послании Коринфянам 13 главе. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам 13 главу. Мы с вами начали изучать эту главу, одну из самых известных, обширных, замечательных, чудесных глав в Священном Писании, которая подробно излагает Божье представление о том, что такое любовь. Первые три стиха этой главы показывают абсолютную необходимость любви, а в следующих стихах с 4 по 8 разъясняются как раз качества любви. Что Бог понимает под любовью, не что этот мир понимает под любовью, не мирское определение, а что Бог понимает под любовью, что задумал сам Творец, как любовь выглядит в Его глазах. И мы с вами в нашем изучении 13 главы 1 Коринфянам дошли уже до 6 стиха. Так вот, давайте посмотрим на этот стих, где мы увидим еще одну важную черту любви. Я надеюсь, вы уже успели открыть. 1 Коринфянам 13 глава 6 стих. «Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине». Любовь не радуется неправде.

Или по-другому можно сказать «неправедность». Вообще, синодальный перевод, как вы помните, мы уже сколько, 140-летие синодального перевода празднуем, да? Но это 140-летие окончания синодального перевода, а Новый Завет еще раньше начали переводить. В общем-то, ему около 200 лет почти. Почти два века этому переводу. Поэтому многие слова в нем уже устарели. И можно дать такую рекомендацию, братья и сестры. Когда вы в синодальном переводе встречаете слово «неправда», практически со 100% гарантией, ну ладно, не со 100%, с 99% гарантией вы можете заменять его на слово «неправедность». То есть слово «неправда» говорит не об истине, а о практике, практических поступках. То есть это старое слово с устаревшим уже значением. Сейчас у нас уже изменились в нашем современном языке значения слов. Но это вот то древнее значение слова «неправда», когда говорят «ты прав или не прав», «правда твоя, неправда твоя». В смысле, праведно ты поступаешь или неправедно ты поступаешь. Прав ты или неправ в своем практическом поведении. Вот что такое неправда. Это неправедность. Это грехи в практической сфере. Творить неправду или поступать неправедно – это значит обижать кого-то, согрешать против какого-то человека, поступать несправедливо. А дальше в этом стихе идет второе утверждение – «сорадуется истине». Здесь уже другое слово, слово «истина». Вот это уже понятие из сферы доктрины или вероучения. Истина – это то, что соответствует реальности или не соответствует реальности. Таким образом, здесь апостол Павел говорит о двух взаимно дополняющих сферах – о теоретической и практической. Теоретическая сфера – это истина, что соответствует истине, реальности, что не соответствует реальности. И практическая сфера – это правда или праведность, что является справедливым или несправедливым. И вот на обе эти сферы каким-то образом реагирует любовь. На обе эти сферы, и на теоретическую, и на практическую, каким-то образом реагирует любовь. Как любовь реагирует на неправедность и на истину? Любовь не радуется неправедности, как здесь сказано. То есть не радуется тому, когда кто-то поступает неправедно. Не радуется тому, когда кто-то нарушает Божьи заповеди. Ну, если, например, я сейчас пока что ради простоты возьму такой яркий, вызывающий, вопиющий пример. Ну, например, если речь идет о гомосексуализме, некоторые люди говорят, мы должны любить всех, и мы не должны никаким образом никого осуждать, это любовь. Но если Библия называет это грехом, то что такое любовь? Любовь – это значит не покрывать это и не говорить, что мы не должны никого осуждать. Любовь не радуется неправедности. Любовь будет скорбеть о человеке, который сделал такой жизненный выбор. Любовь не радуется любому нарушению Божьего Слова, любой аморальности, любой нечестности, любой несправедливости. Любовь испытывает страдания от этого, любовь не радуется этому. А противоположность этому что? Если она не радуется неправедности, то чему она тогда радуется? Праведности. То есть всякий раз, когда кто-то поступает справедливо, честно, самоотверженно, кто-то принимает решение исполнить Божью заповедь, даже если это ему трудно, любовь радуется и поддерживает это решение. Далее здесь сказано, что любовь сорадуется истине. Истина, как мы сказали, это понятие из сферы вероучения или доктрины. Всякий раз, когда совершается истина, когда какой-то человек познает истину Божьего Слова, когда он видит, что говорит Господь, каков Бог, какова духовная реальность жизни, каково Евангелие, в которое мы должны верить. Всякий раз, когда кто-то чуть-чуть постигает истину, чуть-чуть побольше возрастает в этом, любовь радуется. А противоположное этому качество какое? Любовь не радуется чему? Лжи, обману, заблуждению. Всякий раз, когда какой-то человек от истины движется в сторону, наоборот, заблуждения, любовь испытывает страдания. Знаете, я не называю...

0: называя имен, просто напомню вам о случае, который вам прекрасно известен. Меня иногда спрашивают, почему ты поддерживаешь общение с некоторыми католиками, с лютеранами, и ты радуешься тому, что когда они говорят и пишут правильные вещи. А вот брата, который был баптистом, а стал лютеранином, ты не поддерживаешь и, наоборот, осуждаешь его. Так, дорогие друзья, любовь так поступает. Когда человек в сторону от истины движется к большему заблуждению, к большей ошибке, любовь страдает. Любовь не может этого поддержать. И наоборот, когда человек из какого-то заблуждения, из более ошибочных каких-то воззрений движется в сторону истины, любовь радуется этому и всячески поддерживает. Итак, в итоге, если мы объединим вот оба этих утверждения, у нас получится следующее. Любовь не радуется лжи и неправедности. То есть не радуется искажению истины и нарушению Божьих заповедей. И наоборот, любовь радуется праведности и истине. Любовь радуется, когда кто-то поступает по Слову Божьему, и когда кто-то движется в сторону истины. Обратите внимание, любовь связана с радостью. Здесь не просто говорится, что любовь принимает истину и не принимает неправедность. Здесь говорится, что любовь радуется и не радуется чему-то. Речь идет об эмоциональной составляющей. Радость – это не просто интеллектуальное приятие. Радость – это эмоциональное принятие. Это когда наша душа сильно одобряет что-то. А грусть – это наоборот, эмоциональное непринятие, когда наша душа что-то сильно не одобряет. Так вот, смотрите, как реагирует любовь. Любовь с большим одобрением реагирует на истину и праведность. Настолько, с таким большим одобрением, что радуется, возникает внутреннее ликование, когда видит, как кто-то поступает по заповедям или познает истину. И наоборот, когда кто-то отступает от истины, и когда кто-то нарушает Божьи заповеди, любовь настолько сильно это не одобряет, что возникает грусть, не радуется этому. Любовь связана с радостью. Однако источник этой радости – неудовлетворение собственных желаний. Источник этой радости – действие истины в жизни другого человека. Когда мы думаем о любви, мы часто думаем, это очень распространенное, наверное, представление, оно в менталитете у нас находится, очень соответствует нашему менталитету, мы понимаем, что любовь – это радостно. И когда мы думаем о любви, то о какой радости мы чаще всего думаем? Мы думаем о том, что нам станет что-то приятно. Это принесет нам какую-то пользу, удовлетворение каких-то наших желаний, каких-то потребностей, и нам от этого станет радостно. Это самое эгоистичное, наверное, представление о любви. Чуть-чуть менее эгоистичное – это когда мы думаем, ну, я хочу принести радость другому человеку. Хочу, чтобы ему было хорошо. Чтобы у него всегда были на столе конфеты или у нее. Чтобы ему или ей было всегда сладко и приятно в жизни. Чтобы он или она были защищены от всяких трудностей и проблем в жизни. Пусть этот человек будет счастливым. Это менее эгоистичное представление о любви, но все равно это еще не та радость, о которой говорит здесь первое послание к Коринфянам. И о которой учит Господь. Радость, конечно же, мы будем испытывать, когда мы любим и проявляем любовь. Мы будем испытывать и радость от того, что мы будем встречать какую-то взаимность и какое-то удовлетворение наших желаний. Мы будем испытывать радость от того, что приносим радость другому человеку и защищаем его от каких-то проблем и скорбей. Этому есть место. Но это еще не то, о чем говорится в 1 Коринфянам. Божье учение таково, что любовь испытывает радость от действия истины в жизни другого человека. Вот какова библейская планка любви, и вот на что нас с вами ориентирует Господь. Когда мы будем радоваться тому, что какой-то человек исполняет Божьи заповеди и познает истину. Давайте теперь поподробнее поговорим о том, в чем это будет проявляться. В чем это проявляется? Ну, во-первых, любить человека – это значит желать видеть его спасенным. Любить человека – это значит желать видеть его спасенным. Любовь не радуется неправедности, не радуется тому, что этот человек поступает неправедно, восставая против Бога. Наоборот, любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда человек познает истину. И самый первый шаг к познанию и принятию истины заключается в чем? В покаянии. Когда человек отворачивается от греха и склоняется перед Богом, перед Иисусом Христом, как перед своим Господом и Спасителем. И вот любовь будет желать видеть человека спасенным. В третьем послании Иоанна, 3 и 4 стихах, апостол пишет: «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Действительно, любовь радуется действию истины в жизни другого человека. И если какой-то человек от тьмы заблуждения обращается к истине, если какой-то человек оставляет этот мир и приходит в церковь, любовь этому радуется, и любовь желает испытывать такую радость, а значит, желает нести другим людям весть Евангелия, весть спасение. Далее, любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Посмотрите, что говорит Павел во 2 Коринфянам 7 главе. 2 Коринфянам 7 глава, 9-11 стихи. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Мы пока что не будем более подробно разбирать вот эти вот стихи, чуть позже мы к ним еще раз вернемся. Но обратите внимание, чему радуется апостол Павел. Он радуется тому, что некоторые люди плакали. Вы скажете, как это возможно? Как можно радоваться чужим слезам? Но он радуется слезам покаяния. Он радуется тому, что эти люди действительно опечалились, что они согрешили и огорчили Бога. И оставили этот свой грех. Что они в покаянии пришли к Господу и сказали: «Господи, прости нам то, что мы были неправы и поступали греховно». И апостол Павел радуется не просто тому, что они опечалились, а, как он здесь пишет, что вы опечалились к покаянию. Любить человека – это значит желать видеть его оставляющим грех. Когда мы видим человека, который грешит, какие чувства мы можем испытывать? Ну, иногда мы можем желать не обратить на это внимания. Мы знаем, что человек живет в грехе. Речь идет не просто о каких-то там случайных поступках, что где-то что-то оступился, что-то где-то не так неправильно сделал. Речь идет о каком-то серьезном согрешении, о жизненном выборе, что человек идет не в ту сторону. Он поступает против Божьего Слова, с открытым забралом идет против заповедей своего Творца. Мы очень часто хотим не обратить на это внимания. Мы встретим такого человека, даже если он придет в церковь, ну, например, отлученный человек какой-нибудь, и не просто отлученный, а который продолжает оставаться в своем грехе, продолжает следовать своим греховным курсам. Вопреки Божьей истине, вопреки Божьему Слову, мы его встретим, и что? «Привет, привет! Слушай, давно тебя не видел. Ну ты, заходи к нам в церковь почаще». Это ли любовь? Это ли реакция любви? Это ли помогает человеку увидеть, что он нуждается в покаянии, в серьезном оставлении греха? Нет, это не любовь, дорогие братья и сестры. А еще хуже бывает, когда мы, смотря на грех, начинаем испытывать некую симпатию к этому греху. Очень часто это происходит в этом мире, когда люди сочиняют анекдоты про разные греховные ситуации, и мы смеемся над этими анекдотами и шутками. Или когда люди смотрят какие-то фильмы, сериалы, и там тоже начинают сопереживать главным героям, которые ведут распутный образ жизни. В книге притчи сказано: «Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение». Это не та реакция, которую Господь ожидает от нас. Наоборот, реакция любви будет печаль и плач из-за того, что мы видим рядом с собой грех, из-за того, что мы видим, как человек отворачивается от Божьих заповедей или оставляет Божью истину. В Псалме 118, 136 стихе сказано: «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Вот какой была реакция любви. Реакция любви – это когда мы видим грех, и мы не можем удержаться от слез. Когда наши глаза становятся влажными, потому что мы видим, что вот рядом с нами стоит человек, который идет против Божьих заповедей осознанно, упрямо. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». Итак, любить человека значит желать видеть его оставляющим грех. Далее, любить человека значит желать видеть его познающим Божье Слово. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Мы уже говорили, всякий раз, когда истина торжествует, когда человек приближается к Божьей реальности, к пониманию Божьего Слова, Божьего учения, вот этому радуется любовь, и такую радость любовь желает испытывать. И такой пример действительно мы находим во многих местах Священного Писания. Приведу вам всего лишь один стих. Послание к Галатам. Апостол Павел пишет это послание группе церквей, которые находились вот в этой области, называемой Галатия. И всю эту область поразило одно и то же лжеучение. Знаете, как иногда бывает, когда лжеучение распространяется, оно поражает не только одну церковь, а и соседние церкви. Иногда бывает целый регион. Можно даже в России посмотреть, и по некоторым регионам можно увидеть, так, здесь господствует вот это учение, здесь господствует то учение. Так вот, то же самое произошло и там. Целый галатийский регион был поражен лжеучением, а именно законничеством. Они пытались возвратиться к закону Моисееву и думали, что для того, чтобы спастись, недостаточно жертвы Христовой, а нужно еще соблюдать заповеди закона. И вот апостол Павел, когда он видит, как эти люди уходят в сторону лжеучения, в сторону заблуждения, отступают от истины. Заметьте, они не то чтобы отказались от Христа, они не сказали, что нет, кто нам Христос, мы вообще не имеем ничего общего с христианством и так далее. Нет, они продолжали считать себя христианами, они продолжали считать Христа своим спасителем и верить в то, что Он умер за их грехи. Но вот от этой чистой истины, от чистого Евангелия, они двинулись в сторону закона. Они чуть-чуть внесли заблуждение. Казалось бы, на первый взгляд, чуть-чуть, маленькое заблуждение внесли в свои ряды, в свои убеждения. И что говорит апостол Павел? Он пишет им целое послание, и он пытается их переубедить. Почему? Потому что он любит их. И посмотрите, с каким настроем он пишет это послание. Галатам 4:19. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Он настолько нежно любил эти церкви, что называет их своими детьми. И действительно, церкви в Галатии были основаны во время первого миссионерского путешествия Павла. Потом он посещал их во время второго миссионерского путешествия и во время третьего путешествия снова проходил через этот же регион. Он воспринимал их как своих дорогих детей, он очень их любил. И когда он увидел, что они движутся в сторону от истины, в сторону заблуждения, он не мог умолчать. Для него любовью было не сказать, что «ну давайте праздновать разнообразие, давайте радоваться тому, что у нас могут быть разные убеждения, и это хорошо». Нет, он печалится и скорбит, и он даже говорит: «Я в муках рождения, как будто мне нужно снова вас родить. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Эти муки рождения выразились в том, что он пишет им это послание и посылает к ним своих сотрудников, чтобы они исправляли эти заблуждения и возвращали этих людей в сторону истинного и чистого Евангелия. Действительно, любовь радуется действию истины в жизни другого человека. Вот в чем проявляется это качество. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Давайте теперь перейдем к следующему вопросу и посмотрим, какой пример этого показывает нам Христос. Какой пример этого качества показывает нам Христос? В первую очередь, мне хотелось бы вспомнить вместе с вами целую главу из Евангелия. 15 глава Евангелия от Луки. Мы не будем всю ее читать, Но я напомню вам, что 15 глава Евангелия от Луки состоит из трех историй. Первая история – это история о потерянной овце. Вторая история – история о потерянной драхме, монетке такой драгоценной. И третья история – это история о потерянном сыне, заблудшем сыне. Обратите внимание, что эти истории говорят о том, как Бог относится к грешникам, которые ушли от Него, потерялись, и которые Он хочет вернуть к себе через их покаяние, через их обращение. Интересно, что все три истории заканчиваются упоминанием радости. Радости. Седьмой стих. «Сказываю вам, — говорит Христос, — что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Христос радуется покаянию. Десятый стих. «Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся». Христос радуется покаянию. И конец главы, 32 стих. «А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Любовь, с которой Бог относится к грешникам, проявляется в радости. Он радуется всякий раз, когда грешники обращаются к Евангелию и обретают спасение. Любовь не радуется неправедности, не радуется тому, когда грешники пребывают на своих грешных путях, но любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда они отвращаются от греха и познают Божью истину. Еще один пример. Послание к Ефесянам, 5 глава, 25-27 стихи. Ефесянам, 5 глава, 25-27 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». В чем же проявилась Его любовь? Он возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Любовь Христова проявилась в том, что Он захотел не просто церковь спасти и освободить от наказания, от ада. Любовь Христова проявилась в том, что Он захотел церковь очистить, сделать ее святой и непорочной, 27 стих, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Любовь не радуется неправедности, но сорадуется истине. Любовь Христова проявляется в том, когда Он очищает нас, делает нас святыми и непорочными, и тогда Он радуется этому. Видите, любовь неразрывно связана с истиной. Любовь желает видеть другого человека, познающим истину, оставляющим грех, обращающимся к Господу.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Алексея Прокопенко. В настоящее время Алексей исполняет обязанности помощника пастора в церкви Преображения, город Самара. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте сейчас этот шаг с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».

В эфире BBN. Если вы искупленное дитя Божье, восхвалите Господа за все, что Он дает, ведь у вас есть самое великое благословение – спасение свыше. А если вы еще не познали Господа, сегодня день, чтобы вы могли подойти к Нему и принять спасение из Его святых рук. –

Время на святость найди, в слово с молитвой войди, с Господом чаще старайся побыть, с Божьим народом дружи, помощь свою предложи, только тогда сможешь свято ты жить. Будьте с нами, наслаждайтесь размышлением над Словом Божьим и прекрасными христианскими песнями, которые мы найдем в нашей музыкальной комнате лично для вас.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: У христианина два рода врагов – внешний и внутренний. И действуют они совместно, чтобы поразить чадо Божие. Поэтому сказать, что один опаснее другого, нельзя. Но если мы желаем иметь победу в нашей духовной жизни, то мы должны научиться их распознавать. Это первый этап к победе. В нашей сегодняшней беседе я бы хотел коснуться вопроса о нашем внутреннем враге. Наш внешний враг – дьявол. Мы не можем слишком много подчеркивать опасность этого лютого врага нашей души. Но вместе с тем мы никогда не должны забывать, что Христос его поразил полностью и окончательно своей смертью на Голгофском кресте. В послании к евреям сказано, что Он, то есть Иисус Христос, смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Но как христианин я имею и другого врага, не менее опасного, и этим врагом являюсь я сам. Как часто в наших неудачах мы обвиняем дьявола или других, а причина фактически в нас самих. И вот нам необходимо найти разрешение этой нашей наиглавнейшей проблемы. Я говорю наиглавнейшей, так как дьявол ничего не мог бы сделать нам, если ее не было бы. Есть ли ответ этой проблеме? Что говорит Слово Божие? Вы заметили, что с того момента, как вы обратились к Господу и стали Его дитятей, то вы вдруг стали сопоставлены с новой, доселе непережитой вами проблемой. Когда мы пришли к Господу, то думали, что теперь все будет мир и покой, но вместо этого мы обнаружили в нашем внутреннем человеке ужасный конфликт, которого раньше у нас не было. Что случилось? Плоть восстает против духа, и дух против плоти. И мы оказались в самом центре этого конфликта. Иногда у тебя была победа, другой раз полное поражение. Чем это объясняется? Дело в том, что когда мы родились свыше, мы фактически стали двумя личностями. Каждый христианин имеет ветхого человека и нового, Адамову натуру и Христову, плотскую и духовную. Да, в полном смысле этого слова мы два человека в одном. Но благодарению Богу Он не оставил нас без выхода из этого затруднения. Ответ мы найдем в послании Римлянам. В 7 главе, начиная с 1 стиха, мы читаем следующие слова. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужная женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Апостол Павел тут преподает основную истину. Как христианину иметь победу в своей жизни? Это, дорогие мои, и есть освящение, о чем мы читаем в послании Фессалоникийцам, 5 главе, стих 19. Слушайте, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и совершит сие». В прочитанном нами месте в послании Римлянам Павел показывает, как Бог производит это освящение. Апостол Павел пользуется примером брака и говорит, что как долго муж жив, женщина привязана к нему. В этом примере верующий является женщиной. Павел желает проиллюстрировать важную истину. Он уподобляет христианина женщине и говорит, что она привязана к своему мужу, пока он жив. Мужем здесь подразумевается наш ветхий человек, к которому мы привязаны, пока он жив. В Ветхом Завете есть один случай, который объясняет эту иллюстрацию Павла. О нем мы читаем в первой книге Царств, в 25 главе. Тут мы находим три личности, играющие главную роль в этом эпизоде. Женщина по имени Авигея, ее муж по имени Навал и Давид, царь израильский. О Авигее сказано, что она была женщина весьма умная и красивая лицом. Из этого события мы можем также заключить, что она была очень щедрой и добродушной женщиной и духовно одаренной. Но у Авигеи была проблема. Она была замужна за человека, о котором сказано, что он был жестокий и злой нравом. Эти два человека, Авигея и Навал, прообразно говорят нам о нашем новом человеке, которого мы имеем во Христе, и о нашем ветхом человеке, которого мы унаследовали от Адама. Авигея – это наш новый человек, а Навал – ветхий. И в послании римлянам сказано, что мы привязаны к нашему ветхому человеку, к нашему Навалу, пока он жив. Но в эту ветхозаветную историю входит третья личность – Давид, человек Божий, человек веры и духовной силы. Он помазанник Божий, который одержал победу над Голиафом. Давид в нашей истории является прообразом Иисуса Христа. Проблема наша заключается в том, что мы привязаны к нашему Навалу, а желали бы иметь Давида, быть замужним за нашего небесного Давида Иисуса Христа. Мы, конечно, говорим прообразно, как Павел, пользуясь примером брака, в послании Ефесянам пишет: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Как мы желали бы, чтобы в нашей жизни всегда был отражен образ нашего Спасителя, но, увы, то и дело проявляется наш ветхий Навал. И бывает, что проявляется наше плотское «я», а мы думаем, что это дьявол. Это не дьявол, дорогие мои, а наш Навал, наша ветхая натура. Но благодарение Богу, у Бога был выход для Авигеи. Выход этот была смерть Навала. В послании римлянам сказано, что замужняя женщина привязана к мужу, покуда он жив. Нашего Навала изменить невозможно. Сколько люди пытаются реформировать, исправлять, умиротворять своего Навала, и ничего не выходит. Он остается тем же жестоким, со злым нравом Навалом. Его исправить невозможно. Не раз мы делали резолюции, что то и другое не будем делать, а на следующий же день все эти добрые намерения были нарушены. Почему? А потому что мы привязаны к Навалу, к нашему ветхому человеку. И поскольку он жив, у нас будут постоянные поражения в нашей жизни. Что-то должно произойти с Навалом. И это что-то есть не что иное, как его смерть. Он должен умереть. Другого выхода нет. До тех пор, пока он не умрет, Авигея не может выйти замуж за Давида. И поскольку наш ветхий человек жив, мы привязаны к нему, а не к Иисусу Христу. Те, которые поняли эту проблему, думают, что теперь им самим нужно умерщвлять своего Навала. И тут создается новое затруднение, и оно продолжается до тех пор, пока мы не поймем другой факт, что Бог и эту проблему разрешил. Авигея не пошла бы на убийство своего мужа. Она женщина весьма разумная, и ей бы на мысль не пришло, чтобы умертвить Навала. Нет, мы читаем в этой истории, что Бог его поразил. Кто-нибудь скажет: «Ах, как чудно было бы, если Бог поразил раз и навсегда моего Навала, моего ветхого человека». Сегодня, дорогие мои, я рад вам сообщить, что Бог это уже сделал. Бог поразил твоего Навала. Откройте, пожалуйста, к 6 главе послания к римлянам. И в 6 стихе этой главы вы обнаружите, что действительно Бог умертвил вашего и моего Навала. Слушайте, как тут сказано: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы...»

действовать и может сделать еще много зла. Нет, самому распять свою плоть невозможно. Чем больше пытаешься его распять, тем злее твой навал делается. Другие, опять-таки, стараются его смирить законом. Их религия выходит не делай то, не делай другое. И вскоре они обнаруживают, что чем больше навала прибиваешь законом, тем более он противится и делается злостным. Другие пытаются его прикрыть особой одеждой и внешней реформой. Они думают, что если они дадут навалу приличный внешний вид, его оденут, как подобается хорошему христианину, то это, они думают, и есть освящение. Вся беда в внешнем переодевании навала та, что, заменив его вид, он остается тем же навалом. Он остается живым. Вы его ничуть не изменили. Вы его не убьете ни самораспятием, ни законом, ни изменением внешнего вида. Как вы не оденете навала, навал остается навалом. Внешние реформы никогда не изменят ветхого человека. Это отнюдь не значит, что христианин может одеваться как попало, но заставить его одеваться как подобается не изменит его натуру. Если бы я начал проповедовать о платках, о платьях, галстуках и прическах и настаивал бы, что вы должны сообразиться моим стандартам, то у вас все же остается неразрешенная проблема с навалом. Вы будете одеты и причесаны, как полагается христианину, а внутренний человек, ваш навал, будет в другом проявлять свой злой нрав. Почему? Потому что он еще продолжает жить. Все эти попытки человеческие не в силах изменить навала. Может быть, кто-нибудь обвинит меня, что я одобряю современную моду. Пейси говорит, что безразлично, как христианин одевается, как он выглядит. Если кто меня в этом обвинит, то скажет неправду. Я просто говорю, что все это внешнее не изменит ветхого человека. Вы можете покрасить насос свежей краской или даже его изменить, но это не изменит воду. Вода в колодце остается той же. Беда не в насосе, а в источнике. Когда навал наш умерщвлен, тогда и внешний вид примет другой образ. Тогда мы будем иметь вид, подобающий святым и в одежде, и в прическе, и во всем. Дорогие мои, Бог должен вторгнуться в нашу жизнь. Он должен провести в нас перемену. Он должен осветить нас во всей полноте, и наш дух, и душу, и тело во всей целости. И, возлюбленные, Слово Божие говорит, что Он уже что-то сделал по этому поводу. Об этом как раз и читаем мы в 6 стихе 6 главы послания к Римлянам. «Ветхий наш человек, то есть наш навал, распят с ним, то есть с Иисусом Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Самое чудное в Благой Вести то, что Бог не приходит к нам и говорит, что мы должны это делать и то, и другое, но Он нам заявляет радостную весть, что Он уже все сделал для нас, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Вы заметили, Он уже распят, не будет распят, но уже распят. Мы все ожидаем, что это будет когда-нибудь в будущем, но когда и как мы не знаем, а пока приходится примиряться с постоянными поражениями в нашей жизни. И вдруг, находясь в таком состоянии, то победы, то поражения, мы слышим, что наше избавление уже совершено. Наш навал поражен, мы больше к нему не привязаны, мы свободны от него и теперь замужны с нашим небесным Давидом Иисусом Христом. Бог не говорит нам, что мы должны спасаться от наших грехов, но Он заявляет нам, что Он послал Сына Своего в этот мир, которому нарекут имя Иисус, ибо Он спасет народ свой от грехов их. Наше спасение от греха и от Его власти целиком дело Божие. Все, что Он от нас требует, это чтобы мы отозвались на Его призыв и верили тому, что Он нам говорит. «Покайтесь и веруйте в Евангелие, и спасены будете». Евангелие, благая весть, говорит, что Христос уже все сделал. Нам нужно верить. Но что значит верить?
Ниже, то есть в 11 стихе 6 главы послания,

0: К римлянам сказано: «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Почитать значит соглашаться с тем, что Бог говорит. Бог говорит: «Ветхий твой человек распят со Христом». И я соглашаюсь и говорю: «Я распят со Христом». Бог говорит: «Навал поражен». Я говорю: «Навал поражен». Это и есть значение «почитать». В 6 главе послания к римлянам. О, возлюбленный, это и есть вера, а без веры угодить Богу невозможно. Когда мы будем веровать тому, что Бог говорит, тогда сам Бог превратит нашу веру в реальность. Ни делами, ни законом, ни самораспятием, ни внешней реформой угодим мы Богу, но верой. Ничто другое не даст нам ни спасения, ни победу в нашей жизни, ни освящение наше, только вера. И эту веру может дать нам один Господь. Придем к Нему и скажем Ему: «Дай нам эту веру, чтобы мы могли угодить Тебе». Если мы, будучи злы, умеем даяния благие давать детям нашим, то не думаете ли вы, что Отец наш Небесный даст веру просящим у Него? Конечно! Слава и благодарение тому, который не пощадил Сына Своего Единородного, но предал Его за всех нас. Скажите, как с Ним не дарует нам и всего остального? Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире радио BBN. Библия говорит нам, что ни в нас, ни в делах наших нет ничего, что хоть как-то могло бы заслужить Божью любовь и благосклонность. Мы никогда не поймем, почему нас Бог принимает. Он нас принимает так, как отец принимает блудного сына, который где-то вдали блуждал, а потом, опомнившись, пришел к своему отцу, и отец не воспоминает прошлого больше. Примем решение прийти опять к Небесному Отцу сегодня. Да поможет вам в этом Господь.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Агея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению следующей книги малых пророков, пророка Агея. Она принадлежит вместе с книгами Захарии и Малахии к периоду истории Иуды и Израиля, после их вавилонского пленения. Эти три пророка возвещали по повелению Божию его волю и пророчество после того, когда пленникам иудейским было дано разрешение возвращаться в их родную страну и восстанавливать храм в Иерусалиме. Изучая Ветхий Завет, мы считаем важным обстоятельством и полезным более подробное рассмотрение этого пленения в Вавилоне и Медо-Персии. Первое. Царство Израильское, которое после Соломона отделилось от Иудеи в 975 году до Рождества Христова, просуществовало под управлением разных своих царей около 250 лет. Второе. Иудея, Южное царство, сохранило свою независимость дольше, просуществовав до 606 года до Рождества Христова, когда первые пленники были переселены в Вавилон. Окончательное падение Иудеи и разрушение Иерусалима совершилось в 586 году до Рождества Христова. В течение этого тяжелого периода истории Израиля Господь послал двух своих великих и верных служителей, Даниила и Иезекииля, которые ободряли народ надеждой на Бога и поддерживали духовную жизнь порабощенного народа. В 536 году до Рождества Христова был издан первый указ царский, который позволял евреям, желающим возвратиться домой, исполнить свое желание. Им было дано право вернуться в Иерусалим и восстановить в нем храм Божий. За этим царским указом последовали и другие разрешения для евреев вернуться в свою страну. Как мы уже упомянули, пророк Агей, Захария и Малахия стали для них голосом Божьим после пленения Вавилонского. Все же остальные пророки Ветхого Завета являются посланниками Божьими, пророчествовавшими до этого пленения и разрушения Иерусалима. Книга Агея начинается так. Во второй год царя Дарии, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю. Дарий правил империей в 521 году по 486 год до Рождества Христова. Поэтому можно думать, что Агей произнес свои предвозвещания в течение нескольких месяцев, в годах 520 по 519 до Рождества Христова. Для того, чтобы лучше усвоить пророчество Агея и Захарии, необходимо обратиться к исторической книге Библии Ездры. Мы уже упомянули, что царь Дарий разрешил плененным Вавилоном евреям возвратиться в Иерусалим и восстановить разрушенный храм. По возвращении первой части пленников был поставлен жертвенник, и евреи начали приносить жертвоприношения. Ездры 3 глава с 1 по 4 стих. А в 530 35 году до Рождества Христова был положен фундамент храма. Но вскоре верующие евреи встретились с оппозицией и даже преследованием со стороны противников, которые поселились в Иудее. Остановка в строительстве длилась около 15 лет. В это время вдохновенные Богом пророки Агей и Захария ревностно и безбоязненно возвещали народу о живом Боге и призывали народ продолжать начатое дело строительства храма. Этот труд был ревностно возобновлен, и храм был закончен в течение нескольких ближайших лет. Господь послал Агея вдохновить народ, пробудить его к духовной жизни и труду на славу его. Естественно, что возвратившиеся пленники имели свои проблемы, свои трудности и надежды. Все это влияло на их жертвенность и отвлекало от духовной жизни. Некоторые из них видели прежний храм Соломонов во всем его величии и блеске и даже плакали от скорби, потому что этот храм был весьма скромный на вид и не имел прежнего величия. Бог не оставил своего народа без попечения и заботы. Он пробуждал народ через служение своих посланников, пророков. Он силой Духа Своего повлиял на царя Кира дать разрешение на строительство храма. В книге Ездры, 1 главе, 1 стихе так сказано: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Еремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он появил объявить. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Поэтому это не является странным делом, что противники, самаряне и их неверующие соседи, стали в оппозицию этого повеления. Возвращенцы Иудеи не оказали им сильного сопротивления духовного и остановили постройку, удовлетворившись постройкой жертвенника и положенного основания храма. Это являлось трагедией возвращенных племенников. Им крайне была необходима помощь свыше. Поэтому Господь призвал на служение пророка Агея. Возвещения его были полны вдохновения и даже обличения бывших пленников. Слушайте 7 стих 1 главы. «Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему. И я прославлюсь, говорит Господь», а также и другие увещания его: «Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, когда основан был храм Господень». 2 глава 17 по 18 стих. Народ забывал все то доброе, что Бог совершал для него. Они должны были получить ободрение сердец и чувствовать виновность по причине своего нерадения. Краткая книга Агея содержит в себе 4 возвещания от Господа. Они носили пророческий характер и были произнесены во время 2-го года царствования Дария, персидского царя. Первое. Пророчество. 1 глава с 1 по 15 стих. В нем также содержится историческая информация о послушании Зарававеля и народа словам от Господа. Второе. Пророчество. 2 глава с 1 по 9 стих. Оно было возвещено в 7 месяце, 20 числа. Третье пророчество. 2 глава с 10 по 19 стих. Произнесенное оно в 9 месяце. Четвертое слово от Господа пришло к Агею в том же месяце, в том же дне, 24 числа. Итак, мы видим, что служение пророчествами Агей совершил в течение 4 месяцев. Время краткое, но содержание пророчеств важное и глубокое. Нам мало известно о жизни Агея, но его пророчества были исполнены силой и вдохновением от Бога. Слова эти пробуждали народ и успешно призывали к труду для Господа в деле строения храма. Зачастую Бог пользуется простыми людьми, посылая их на важное служение. Эти послушные Его воле служители совершали великое поручение. Не так ли это бывает и в наше время? Он пользуется свидетельством об истине праведными Его людьми, отдавшимися всю жизнь для святого служения. Эти вестники и вестницы возвещают и в наши дни неустрашимо всю волю и планы Божие спасения человечества во Христе Иисусе, а также и грядущие дела Его, которые Он совершит вскоре. Да будем и мы с вами Его верными свидетелями в этом мире. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Агея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Главная тема этой книги – это восстановление храма, который лежал в руинах, разрушенный Навуходоносором. Передавая 5 посланий Господа, Агей призывал народ приложить все свои усилия, чтобы построить дом Господень. Если есть вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если мы привыкли каждый день питаться Словом Божьим, то у нас само собой появляется чувство голода, если в какой-то день почитать Библию не удается. Но если не удается раз, другой, третий, то постепенно пропадает всякое желание читать Библию, и тогда мы сами себя изнуряем духовным голодом. Давайте проверим себя, придем к Слову Божию и напитаемся из этого чудесного источника Божьей милости и доброты.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иоэля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 50. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все сдвинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыны Израилевы, они и сыны Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был, как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположаться против него, и он будет взят, стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И Халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телицы на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стаде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов: пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякие, проходящие через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою, пали твердыни его, рушились стены его, ибо это возмездие Господа. Отомстите ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни и в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, — говорит Господь, — и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того, ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идет на заклание, горе им, ибо пришел день их, время посещения их». Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположите станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева». Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его. И зажгу огонь в городах его, и пожрет он все вокруг него». Так говорит Господь Саваоф, угнетены сыны Израиля, как и сыны Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют, меч и на воинов его, и они оробеют, меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины, меч на сокровища его, и они будут расхищены, засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ». И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились, скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище, но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его. Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, которое он постановил о Вавилоне и намерение его, которое он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут их. Истинно, он опустошит жилище их с ними. от шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен среди народов. Глава 51. Так говорит Господь: «Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и на величающегося броней своей, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшей всю землю.

возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силой своею и утвердил вселенную мудростью своей, разумом своим распростер небеса. По глазу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и выводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их, доля Иакова, ибо Бог есть его Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство, тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее, тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу, и тобою поражал пастуха и стада его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, которое они делали на Сионе в глазах наших, говорит Господь. «Вот я на тебя, гора губительная, — говорит Господь, — разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горой обгорелой. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, — говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубой среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, минийские и аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Мидии, области начальников ее, и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей». Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустыней без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов, и броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем. Еще немного, и наступит время жатвы ее». Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский. Сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Поэтому так говорит Господь, «Вот я вступлюсь в дело твое и отомщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарычат все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались», — говорит Господь. «Сведу их, как ягнят, на заклание, как овнов с козлами.
как взят Сисах

0: и завоевана слава всей земли. Как сделался Вавилон ужасом среди народов! Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделали с пустыми, землею сухою, степью, землей, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Поэтому вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство. Бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли в святилище дома Господнего. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны его, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его, и мудрецов его, области начальников его, и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит царь, Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф. Толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сирае, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекией, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сирая был главным постельничим. Иеремия записал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все эти речи, написанные о Вавилоне. И сказал Иеремия Сирае: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все эти речи и скажи: Господи, ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Многого мы не знаем в нашей жизни. Мы не знаем, например, когда наша жизнь закончится. Мы не знаем, когда Христос придет. Мы должны быть очень внимательны к тому, как мы живем и что мы делаем в нашей жизни, кому мы служим. Господь хочет, чтобы мы служили Ему. Та жизнь, которая окружает нас, является пустыней в глазах Господних, потому что Он сам когда-то в Своем Слове сказал: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» О, дал бы Бог, чтобы, придя, Он нашел веру в вашем и в моем сердце. Будьте с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Откройте ваши Библии, если вы следили за нашим прошлым ходом наших библейских лекций. Вы, наверное, помните, что мы подошли с вами к одной из книг Ветхого Завета. Это книга «Притч». Пожалуйста, найдите в ваших Библиях книгу «Притч», и мы начнем это изучение. На прошлом уроке мы окончили замечательную часть Священного Писания. Это из Нового Завета. Это послание апостола Павла к Ефесянам. Очень, очень замечательную часть Священного Писания, друзья, мы с вами только что прошли. А теперь мы подходим к другому отделу, тоже очень благословенному, тоже замечательному. И я эту книгу, книгу «Притч», очень-очень полюбил. Но, как вы знаете, перед каждым новым отделом, начиная каждый новый отдел, я прошу благословения у Господа. Я прошу Божьего присутствия на наших библейских лекциях. Поэтому я попрошу и вас присоединиться к моей молитве. Помолимся. Отец наш Небесный, мы снова благодарим Тебя и радуемся Твоей благодатью и милостью к нам. Благодарим также и за возможность читать, изучать, исследовать эту важную книгу Библию. Просим Тебя о даровании нам мудрости, которая содержится на ее страницах. Просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа, благослови нас, когда мы будем открывать страницу за страницей Твоего Слова, Господи, и когда мы проходим страницу за страницей этой книги замечательной «Притчи Соломона». Мы просим все это в имя Твое, Господи. Аминь. Слушатели дорогие, начиная рассмотрение книги «Притч», мы вспоминаем с вами, что она принадлежит к поэтическим книгам Священного Писания. Как вы знаете, этот отдел включает в себя такие книги, как книга Иова, Псалмы, которые мы уже прошли с вами, книга Притчи, Экклезиаст и Песни Песней. Так что все эти книги входят в одно, так сказать, наименование, это книги, поэтические книги. Но книга Притч отличается от упомянутых книг. Ее автором является Соломон, который написал также книги Экклезиаста и Песни Песней. Притчи, друзья, это книга мудрости, Экклезиаст, книга суеты и неразумия. Песни Песней – это книга любви, и любовь является хорошим посредником между мудростью и глупостью, не так ли? Согласитесь, друзья, со мною, что Соломон является экспертом в отношении этих трех предметов. Слушайте, что написано в третьей книге Царств в 4 главе. «И изрек он, то есть Соломон, 3000 притчей, и песней его было 1005, а теперь мы имеем только одну из этих песней, и сохранились, друзья, до сего дня только несколько притчей его». Выслушаем в этой книге слова мудрости Соломона. Что такое притча? Это выражение, которое передает особую истину в краткой и выразительной форме. Притчу можно назвать и такими словами. Это краткое выражение, рожденное большим опытом человека. Истину, друзья радиослушатели, истину, заключенную в притче, легко запомнить. Поэтому притча, древнее слово, является важным для каждого из нас. Главный стих, или же, как мы говорим, ключ к этой книге, это 7 стих 1 главы, где говорится: «Начало мудрости – страх Господен». Будем помнить, что начало мудрости, друзья радиослушатели, это страх Господен. В то же самое время будем помнить, что это ключевой стих для этой книги. Эта книга имеет в себе свои особенности, и о них я хочу сегодня поговорить. Древний Восток является ее домом. Там она была написана. Я допускаю мысль, что Соломон собрал много притч из разных других источников, а некоторые написал сам. Он был редактором этого сборника. Это означает, что мы имеем перед собой вдохновенную Богом книгу, которую он одобрил. Библейский учитель Перлтер и другие толкователи Библии обращают наше внимание на изменение местоимения «ты», «тебя», «тебе» на третье лицо «он», «его», «ему». Они пришли к заключению, что притчи, содержащие местоимение «ты», «тебе» и так далее, были написаны учителями Соломона, которые учили его мудрости. А притчи, содержащие местоимение «он», «ему» и так далее, были написаны самим Соломоном, друзья. Теперь перейдем к некоторым характеристикам книги притчей. Прежде всего, друзья, эта книга не содержит научных данных, как некоторые претендуют на это, или описание неправильных наблюдений. Например, в ней сказано: «Из сердца исходят источники жизни». 4 глава, 23 стих. Прошло 2700 лет, когда профессор Харви установил факт циркуляции крови. Следует помнить, друзья, что сотни притчей в этой книге не противоречат научной мысли нашего времени. Это должно бы возбудить мышление разумных людей в отношении этой книги. Вторая характеристика – книга притчей содержит высоко моральное наставление. В других книгах неморальные высказывания встречаются весьма часто. Некто сказал, что Сократ был христианином до пришествия Христа. Конечно, это мнение ошибочно. Все же, когда мы читаем труды Сократа, то видим в них возвышенные понятия о морали. Однако же в этих трудах мы встречаемся с его странными инструкциями, которые он дает блудникам, как они более успешно, например, могут совершать свои дела. Кроме этого, слушатели, книга притчей не противоречит сама себе. Еще одно – это то, что книга кажется нам сборником мудрых изречений, не имеющих весьма строгого разделения на части. Вы читаете ее и чувствуете, что в этой книге Библии вы можете встретить отдельный стих, полный самостоятельной мысли. Я думаю все же, что эта книга передает особую историю, которую мы яснее увидим позже. Она связана с жизнью молодого человека, который вступает в жизнь и находит первый урок в словах, где написано «начало мудрости – страх Господен». Как мы уже сказали, это ключ книги притч. Вы слушаете все же 8 стих тоже, где говорится: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей». Эти слова, друзья, напоминают нам поучение послания к Ефесянам, 6 главы, 1 стих. «Молодой сын начинает свою жизнь, будучи послушен своим родителям». Так начинается хорошая жизнь и заключает в себе хорошие уроки. Говоря фигурально, здесь две школы для молодого человека. Он должен быть послушен отцу и матери. Они являются его первыми учителями, дарованными Богом. Я лично имел разные переживания, которые укрепляют мою веру в эту истину. Вспоминаю, как однажды в одну ночь моя маленькая дочь прижалась ко мне и крепко прижалась и уснула на руках. И так она спала всю ночь. Потом, когда проснулась, она говорила, что «Я очень, папа, я очень надеюсь на тебя, я знаю, что ты мой защитник». И я подумал, о, Боже, Отче Небесный, помоги мне так вполне полагаться на Тебя, как это дитя мое доверяется мне. Но, слушатели, что, если родители не являются христианами? Бог говорит, что и на таковых Он возлагает всю ответственность. Позвольте мне сказать вам, друзья, что Бог и сегодня делает родителей ответственными за своих детей. Молодая генерация наших дней не получила правильного наставления дома и, несомненно, не имела правильного наставления в школе. Неудивительно, что некоторые родители смущены положением молодых людей. Конечно, это не значит, что все родители виновны в нехорошем поведении своих детей. Многие из них блуждают в этом мире, но потом приходят назад к Господу Богу. Вы никогда не должны падать духом. Господь силен помочь. Итак, слушатели, книга притчей передает нам историю, когда молодые люди возрастают. Перед ними стоит выбор. Говоря фигурально, они как бы получают каталоги школ, чтобы вступить в них. Одна из этих школ есть университет мудрости, а другая может быть названа университетом для глупцов. В 8 главе мы видим молодого человека, который вступает в школу мудрости и познает ее в притчах. Главы 10 по 24 говорят о классах мудрости. Эта книга является весьма полезной, друзья, в особенности для молодых людей. Много лет тому назад в одном городе жил известный мастер золотых дел. Он был хороший христианин, и многие его знали. Сердце этого христианина было открыто для духовной помощи молодым людям. Он помог материально библейскому обществу в издании отдельной книжечкой этих притчей, о которых идет речь. Он пожертвовал деньги на золотые оттиски на обложке. Книжечка притчей выглядела привлекательно. Фактически, он дарил эти книги тысячам молодых людей по всей Америке, произнося лекции в разных местах по разным городам. После его лекции он раздавал эти драгоценные экземпляры притчей. Поучения этой книги выходят за рамки периодов истории человечества. Они имеют ту же моральную силу в наши дни, как имели ее тысячелетия назад, друзья. В Древнем Иерусалиме, в теперешнем Иерусалиме и в Вашингтоне, в Москве и в Киеве эта духовная сила не теряется. Это чудная книга, друзья. Хотел бы я подарить ее сегодня каждому молодому человеку, где бы он ни жил. Кто-нибудь, может быть, и скажет, но в ней ведь ничего не сказано о Евангелии. Позвольте мне сказать, что тот, который является мудростью, есть никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Когда мы придем к концу этой книги, я надеюсь сказать именно об этом подробнее. Эта книга не является каким-то хаотическим сборником разбросанных выражений, она имеет глубокий смысл и много-много красоты во всей своей постройке и плане. Соломон сказал нечто по этому поводу. Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Мы читаем в книге Экклезиаста в 12 главе. Итак, уважаемый друг радиослушатель, мы приступаем к рассмотрению этой книги, хотя это пятилетняя программа изучения Библии, но мы должны ограничить наше время. Мы остановимся на главных, конечно, мыслях некоторых притч, которые, мы думаем, должны быть упомянуты. Надеемся, что это изучение принесет вам удовлетворение и радость. Есть в книге такие притчи, которые будут относиться к к нашим друзьям и знакомым. Это подтверждает мысль, что Слово Божье не отжило, нет, друзья, не отжило своего времени. Оно живо. Оно живо и для наших дней. Таким образом, мы видим, что это весьма-весьма интересная книга. Соломон написал 3000 притч, как я указал уже выше. Об этом мы читаем в 3 книге Царств, 4 глава, 32 стих. Однако в этой книге находится из них менее 1000. Значит, не все они сохранились. Литературное построение книги притчей подобно псалмам. Состоит из куплетов и двух прибавок. Обычно они связаны одна с другим. Эта форма выражения называется параллелизм. Параллелизм еврейской поэзии. Например, 19 глава, 29 стих. «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Истина, выраженная в первой части, делается сильнее во второй части стиха. Как бы подчеркивается, как бы выделяется более сильнее. Слушайте еще в 13 главе, 9 стих, где говорится «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Это очень важный параллелизм, друзья, еврейской поэзии. Я хочу его повторить для тех, у кого, может, еще нет Библии. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Слушатели, если вы думаете изучать Библию, вы должны иметь ее. Это свет Божий. Вы знаете, слушатели, мы говорим, что светило этого мира – это люди, это философы. Нет, друзья, вы ошибаетесь, если вы думаете так. Светом является Божье Слово. Светильником нашей стези является Божье Слово, друзья. Об этом говорит нам Псалом 118. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Вы видите здесь контраст. Можно больше сказать о литературном построении книги, но мы ограничимся лишь этими примерами. Как вы видите, это замечательная книга, друзья. «Притчи Соломона» содержатся в главах 10 по 24, а главы 25 по 29 – это притчи, собранные Езекией. 30 глава принадлежит Агуру, неизвестному нам певцу, мудрецу. Наконец, глава 31 принадлежит, видимо, самой матери Соломона, Версавии. Закончив это вступление, друзья радиослушатели, к этой замечательной книге «Притч Соломона», мы начнем само изучение в следующий раз, в следующем уроке. Сегодня же я хотел бы лишь снова вернуться к главному стиху, или же ключевому стиху этой книги, о которой я напоминал уже, это «Начало мудрости, страх Господень». И в самом деле, слушатели, начало мудрости всегда начинается со страха Божьего. Если у нас в сердце есть этот страх, этот трепет перед Господом Богом, это великое, самое великое уважение к Богу, это и есть страх Божий, тогда у нас появляется мудрость. Мудрый человек – это тот, который прислушивается к Слову Божьему. Будьте мудрыми, друзья. Не упустите этой великой возможности, которая у вас есть. Изучайте Слово Божье. Изучайте, исследуйте лично, исследуйте вместе с нами. Читайте Слово Божье, изучайте его каждый день. И вы увидите свет Божий, потому что светильником для нашей стези является Его Слово. И если вы в самом деле хотите быть мудрыми, вы получите это уважение, этот страх Господень именно со страниц Его Слова.
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире библейское вещание BBN. Библия нас учит, как правильно распоряжаться своим временем. Послание к Ефесянам, 5 глава. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем. Итак, на что у вас есть сегодня время? На молитву? На то, чтобы ответить на вопрос ребенка? А если кто-то попросит вас ему помочь, найдете время? Сможете ли подумать о других, когда думается только о своем? Дай, Господь, мудрости использовать нам сегодняшние возможности и всегда находить время для Его дела. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! В южной части Синайского полуострова между Акабским и Суэцким заливами Красного моря возвышается ряд горных вершин. Эта горная цепь состоит из трех параллельных гребней, тянущихся в направлении на северо-восток. Средний гребень принято считать местом расположения знаменитой горы Синай, у подножья которой остановились израильтяне через 3 месяца после выхода из Египта. Там оставались они целый год, и там был дан им закон, который получил название «Закона Моисея». Это тот самый закон, который содержит 10 заповедей, записанных на страницах Библии. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами начинаем изучение 19 главы книги «Исход». В этой главе мы узнаем о том, как Израиль приходит к горе Синай, как Моисей передает своему народу слова Бога, что народ отвечает на эти слова, как народ израильский относится ко дню, когда Господь сойдет пред глазами всего народа на гору Синай, и как Бог сходит на эту гору. Вообще, в главах с 19 по 24 речь идет о законе. Народ Израилев приходит к горе Синай и получает от Бога закон. Так народ, по сути дела, меняет отношение благодати на подчинение закону Божию. Давайте теперь прочитаем о том, как израильтяне приходят к горе Синай. Начнем со стихов 1 и 2. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Народ Израилев приходит к горе Синай, туда, где он получит закон Божий. И здесь опять Бог будет действовать с благодатью по отношению к евреям. Он предоставит им самим возможность решить, хотят ли они и далее вверять себя Богу, который будет вести их, как вел после исхода из Египта. Или же они вместо этого вступят в другие отношения, отношения закона. Я читаю 3, 4 и 5 стихи. «Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Оказывается, Бог носил народ израильский как бы на орлиных крыльях и принес их к себе. Вот что значит ходить Божьей благодатью. Народ Израилев проделал путь из Египта к горе Синай Божьей благодатью. И вот теперь Бог спрашивает у них, хотят ли они принять законы и заповеди. Здесь, пожалуй, нужно несколько слов сказать об орле. Орел – птица хищная, что подтверждает и Библия в 26 стихе 9 главы книги Иова. «Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Сам Господь Иисус Христос сказал в 28 стихе 24 главы Евангелия от Матфея. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И тем не менее, орел используется в Писании как символ Бога и всего Божественного. В книге пророка Иезекииля Бог является с лицом орла. В 4 главе книги Откровения Бог явлен в виде летящего орла. Орлом восхищаются за размах его крыльев, благодаря которым он может парить высоко в небе. Другими словами, орел – это своего рода реактивный лайнер в мире птиц, а его крылья – это, несомненно, символ божества. В 4 стихе 19 главы книги «Исход» Бог говорит Израилю: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе?» Это, друзья мои, и есть Божья благодать, чудесная, бесконечная и прекрасная. Этой благодатью Бог вывел Израиль из Египта и привел его к горе Синай. Бог увидел, как народ Израилев безнадежно и беспомощно страдал в египетском рабстве, и Он избавил их и искупил кровью. В ту самую ночь, когда ангел смерти не коснулся домов народа Израилева, эти люди вышли из Египта. Они пришли к Черному морю, где фараон мог без труда перебить их всех, как диких зверей. Но Бог вмешался и своей чудесной силой перевел их через Черное море. Как видите, Бог действительно несет их на орлиных крыльях. На пути из Египта к горе Синай произошло 7 событий, в которых Бог приходит на помощь израильтянам. Бог дал Израилю манну, когда им нечего было есть, и воду, когда им нечего было пить. Бог сделал горькие воды Мерры сладкими. Бог избавил израильтян от Амалека. Все это время Бог нес Израиль на орлиных крыльях. И точно так же Он несет нас и сегодня. Он ведет нас по жизни Своей благодатью, если мы поступаем по вере. А вот теперь у горы Синай Бог напоминает Израилю, как Он вел его и заботился о нем. И после этого предлагает выбор – благодать или закон. Бог спрашивает, будут ли израильтяне соблюдать заповеди, если Он даст их Израилю. И народ Израилев готов променять благодать на закон. И сегодня многие делают то же самое. Это прискорбно, потому что сегодня Бог спасает людей не законом, а благодатью через Иисуса Христа. Между благодатью и законом существуют огромные различия. Закон требует, благодать дарует. Закон говорит «делай», благодать говорит «верь». Закон взыскивает, благодать награждает. Закон говорит «постоянно трудись», благодать говорит «сохраняй покой». Закон угрожает и проклинает, благодать увещевает и благословляет. Закон говорит «сделай так, и будешь жить», благодать говорит «живи, и будешь так делать». Закон осуждает лучших, благодать спасает худших. Закон раскрывает одновременно и характер Бога, и слабость человека. Апостол Павел в 19 стихе 3 главы послания к римлянам говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит сегодня к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Бог дал закон не как средство, которым можно спастись. Еще никто никогда не спасся, только лишь выполняя закон. Попробуем припомнить хоть одного. Так почему же Бог все-таки дал закон? Была причина, и вполне определенная. О ней говорится в 19 стихе 3 главы послания к Галатам. Для чего же закон?

закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Детоводитель – это отнюдь не школьный учитель. Детоводителем в домах римских патрициев называли раба, который заботился о детях. Он одевал их, умывал, вытирал им носы, а если была необходимость, шлепал их. Когда ребенок подрастал, детоводитель водил его в школу. Слово «педагог», пришедшее к нам из греческого языка, буквально значит «детоводитель», то есть тот, кто берет ребенка за руку и отводит его в школу. Закон и есть наш детоводитель, наш педагог. Он берет нас, как маленьких детей, за руку, подводит нас ко кресту и говорит: «Мой маленький друг, тебе нужен спаситель». Ты согрешил, и теперь тебе обязательно нужно спастись от наказания. Теперь давайте прочтем 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Бог изначально хотел, чтобы весь Израиль стал царством священников. Но из-за того, что они не вошли в землю Кадес-Варни, а также сотворили золотого тельца и поклонялись ему, пока Моисей на горе Синай принимал закон Божий, только одно колено было избрано в священники. Однако конечная цель Бога в тысячелетнем царстве – сделать весь народ царством священников. И сделано так будет через много лет после того, как церковь будет вознесена с земли на небеса к Господу Иисусу Христу в Новый Иерусалим. Прочтем теперь 7 стих. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь». Только послушайте, с какой уверенностью они отвечают. Вот 8 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря: „Все, что сказал Господь, исполним“, и донес Моисей слова народа Господу». Тогда у горы Синай человечеству был дан закон Божий, и первым его получил народ Израилев. Закон действовал от горы Синай до креста на Голгофе. Это было Божье откровение, свидетельствующее людям, что они не в состоянии выполнить закон. Израиль сказал: «Все, что сказал Господь, исполним». То есть они заявили: «Дай нам поскорее этот закон, и мы будем его соблюдать». Они даже не поинтересовались, что же это за закон. А потом, на протяжении 1500 лет, они доказывали, что не в состоянии исполнить его. И сегодня точно так же думают и ведут себя очень многие люди. Они уверены, что земной, плотский человек может быть угоден Богу. А ведь плотский человек не может соблюдать закон. Сколько раз он ни пытался, результат всегда был плачевным. Закон дан для того, чтобы ограничивать ветхую человеческую природу. Но ветхая природа сродни революционеру-анархисту. Ее нельзя ограничивать. Апостол Павел так говорит об этом в 6 и 7 стихах 8 главы послания к римлянам. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. И в вас, и во мне живет ветхая природа, которая враждебна Богу. Она не может покориться Богу и не может радовать Его. Хорошо, если вы уже поняли на примере собственной жизни, что вы не в состоянии соответствовать требованиям Бога. И слава Богу, что Он позаботился о другом выходе. Нет более лицемерного человека, чем тот, который заявляет: «Я соблюдаю закон». Никто не может соответствовать

0: требованием Бога. Посмотрите на Израиль. Сегодня тысячи и тысячи людей заявляют, что соблюдают закон, даже после того, как Бог ясно показал, что никто не спасается законом, потому что никто не может соблюдать закон. Далее в книге «Исход» мы читаем о том, как Израиль готовится ко встрече с Богом. Прочтем 9 стих. «И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу». Много лет назад одна образованная дама сказала мне: «А ведь правда, что принятие закона было для Израиля прекрасным и чудесным событием?» И мой ответ, наверное, потряс ее до глубины души. Я сказал: «Не вижу здесь ничего прекрасного. Это было страшное и ужасающее событие». Прочтем 10, 11, 12 стихи. «И сказал Господь Моисею: пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Напряжение достигает небывалой величины. Как по-вашему, можно ли то, что происходит дальше, называть прекрасным? Детям Израилевым запрещают подходить к горе и касаться ее, а если они не послушаются, то будут убиты. Это, друзья мои, совсем не прекрасно. Это ужасно. Прочтем теперь стихи с 13 по 16. «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане». Это не какой-нибудь парад оле в цирке. Это принятие закона Божия. Это страшное событие. «И весь народ вострепетал от ужаса». Я читаю стихи с 17 по 21. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Господу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Некоторые израильтяне думали, что увидят нечто захватывающее. Но на самом деле они ничего не увидели. Они лишь услышали голос. И до сегодняшнего дня верно то, что сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Теперь прочтем стихи с 22 по 25. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему». Подводя итог написанному в 19 главе, необходимо сказать, что обещание Израиля соблюдать закон было слишком поспешным. Они никогда бы не дали это обещание, если бы знали, как они слабы. Существует огромное различие между эпохой закона и эпохой благодати. Из следующей 20 главы книги «Исход» мы с вами более подробно узнаем о том, как Бог дал Израилю 10 заповедей, как Бог запретил идолопоклонство, как подействовало явление Бога на народ израильский и какие указания дал Бог относительно жертвенников. В этой 20 главе книги «Исход» мы прочитаем, как Бог дал израильтянам 10 заповедей. Но надо заметить, что 10 заповедей являются только частью закона. Здесь же Бог дает указание о жертвеннике, ведь закон и жертвенник неразделимы. Закон доказывает, что человек грешен и ему необходимо искупление. Человеку нужен жертвенник, на котором он будет приносить жертвы. За грехи должно было пролить кровь животных. Я полагаю, что здесь можно провести такую аналогию. Зеркало можно уподобить закону. Зеркало показывает, чистое у вас лицо или нет. Если вы видите в зеркале, что у вас грязное лицо, то вы умываетесь. Но умываетесь вы не с помощью зеркала. Под зеркалом всегда находится умывальник, который можно уподобить жертвеннику. С помощью умывальника вы очищаете от грязи свои руки и лицо. Точно так же и закон – это зеркало, которое показывает, что мы грешны. И рядом с этим зеркалом всегда присутствует умывальник, то есть жертвенник. Принося на нем жертву, человек очищается от грехов. Рассматривая 10 заповедей, необходимо отметить, что никаким человеческим измышлением не удалось отменить или принизить их значение, хотя человек постоянно пытался ввести какую-то свою новую мораль. Попытки изобрести эту новую мораль предпринимались задолго до постановления закона Божьего. Еще в Эдемском саду, когда человек впервые ослушался Бога, люди пытались ввести новую мораль и до потопа, и после него. Так продолжается и по сей день. Но то, что сегодня называется новой моралью, не представляет собой ничего иного, кроме как очередную попытку обосновать бунт человека против Бога. Нам бывает очень приятно думать, что мы просвещенные, начитанные, умные, современные люди, отказавшиеся от изживших себя предрассудков. Однако это вовсе не так. Все наши грехи старые и грубые. А сами мы – обычные грешники, каких на земле были многие и многие миллионы. И критерием нашей греховности по-прежнему остаются 10 заповедей, в которых установлены нормы и требования Бога. И никто не может безнаказанно их нарушать. Разговор о 10 заповедях мы продолжим в следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

Почему Евангелие называется именно «Благой Вестью»? Ефесянам 3:8. «Мне дана благодать сия, благовествовать неисследимое богатство Христово». Так сказал Дух Святой через апостола Павла. Апостол Павел акцентирует, что это неисследимое богатство Христово. И те, кто принял в свою жизнь живого Христа, могут этим богатством пользоваться беспрепятственно. Но «могут» еще не значит «пользуются». Дорогой друг, да благословит тебя Господь в этом важном решении, самом важном в твоей жизни.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Божье земледелие и хищный клоп. Мир, изначально сотворенный Богом, был совершенен. Однако человек пал и был вынужден пожинать плоды своего греха. В третьей главе Бытия среди этих плодов упомянуты терния и волчцы, колючие сорные травы, затрудняющие человеку занятие земледелием. Пожалуй, к этой же категории последствий греха можно отнести и насекомых вредителей. Однако Бог не покинул нас. Он дал нам земные средства решения этих проблем. В современном сельском хозяйстве важную роль играют мощные химические средства защиты урожая от сорных растений и вредных насекомых. Но благодарение Богу существуют и природные, менее токсичные средства. И современная наука учится применять их в борьбе с вредителями. Хищный клоп Падизус – созданное Богом средство борьбы с вредными насекомыми. В его рацион входят более 100 видов вредителей, в том числе самых опасных – колорадский жук, коробочный червь, непарный шелкопряд. Ученые убедились, что опрыскивание полей природным аттрактантом, который вырабатывает этот клоп, служит для него обеденным гонгом. Клоп немедленно принимается пожирать насекомых, не трогая при этом урожай. Опрыскивание тоже не вредит растениям, поскольку этот природный аттрактант быстро улетучивается. В умении решать проблемы нам никогда не сравнится с нашим Творцом. О том, как Он помогает нам преодолевать трудности, в том числе и последствия греха, рассказывает Библия.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Дитя Божие находится в центре сражения. Фактически, это война не только с внешним, это внутренняя война с мыслями и телом. Каждый человек имеет старый характер и новый. Имеется плоть и имеется живущий дух. Чтобы быть духовным победителем, Дитя Божие должно умерщвлять старое и питать новое. Чем мы питаем нашу душу? Давайте проверим свой день, как мы его проводим. Благодарение Господу, что на волне BBN вы можете получить правильное духовное питание, наслаждение в Слове Божьем и в христианской музыке. Оставайтесь с нами и расскажите о нас своим друзьям.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет серию проповедей по книге Неемии «Возрождение народа», часть 10 «Покаяние».
3: Жизнь христианина настолько богата, настолько разнообразна, она полна различных аспектов, она полна движения и жизни. И когда мы говорим о нашем росте, когда мы говорим о нашей силе, которую мы можем иметь в Иисусе Христе, когда мы говорим о настоящей жизни, не о жизни такой, которая, знаете, с хлеба на воду перебивается, не о жизни, которая сегодня живет, а завтра не знает, живет она или не живет, а жизни действительного, настоящего христианства, жизни, которая способна провести нас через самые сложные обстоятельства, способна дать нам надежду, будущность, видение, возможность концентрировать движение нашей души в Господе нашем Иисусе Христе. Тема книги Неемии, общая тема – это возрождение народа. Это особое Божье действие в особое время, когда Бог пробуждает людей, когда Он дает им возможность стать на эту платформу, на платформу следования за Ним, на платформу уверенности в Нем. Мы уже говорили о том, что возрождение не происходит просто так, невзначай, ниоткуда. Если мы хотим иметь действительно тесные отношения с Богом и яркую духовную жизнь, для этого нужно выполнить несколько условий. Эти условия, как нигде, ясно представлены в книге Неемии. В книге, которая и описывает вот это событие, описывает определенный период жизни израильского народа, когда народ остыл, когда народ потерял ясное осознание реальности Божьего присутствия, когда народ вошел в рутину, когда народ погрузился вот в это состояние, когда Бог, этот всемогущий, действенный Бог, Он стал для них чужим и далеким. Как мы знаем, за это, после долгих предупреждений, Бог допускает обстоятельства, состояние, когда эти люди были захвачены иностранными царями и уведены в плен на 70 лет. После 70-летнего пленения народ израильский возвращается во исполнение Божьего пророчества. Народ возвращается для того, чтобы снова возродиться. Как мы уже рассматривали, это возрождение включает в себя несколько аспектов. Прежде всего, оно началось с того, что люди обратились к Слову. Дело в том, что когда мы живем на земле, мы живем в мире естественном, и нам не видно мира сверхъестественного. Поэтому часто люди задают себе вопрос, они ломают голову о том, каким образом нам увидеть Бога, как бы нам ощутить Его действие, Его присутствие, Его реальность. И для многих людей это проблема. Может быть, вам приходилось слышать когда-нибудь от людей, не знающих Бога, от людей неверующих, когда они задают вопрос, ну если бы Бог явился передо мной, если бы Бог ангела своего послал, если бы Бог каким-то сверхъестественным образом сказал мне сегодня о себе, о своем плане, о своих действиях. У многих людей возникают подобные вопросы. Вы помните, когда-то Иисус Христос рассказывал вот эту историю, которая произошла с человеком, которого звали Лазарь, когда он служил у богача, потом, когда оба они умерли, они попали каждый в свое место. И вот там состоялся такой диалог, когда богач просит Авраама, отче Аврааме, пошли Лазаря, Пошли, чтобы он там засвидетельствовал моим братьям. У меня там несколько братьев остались на земле. И Бог ему отвечает. Бог через Авраама отвечает этому богачу, и он говорит: у этих людей, у твоих братьев, есть закон и пророки. Если они закона и пророков не слушают, то даже если мертвый воскреснет и станет и будет им свидетельствовать, не послушает. То есть мы имеем дело с очень ясным пониманием или ясным представлением того, что Бог действует сегодня на земле через свое слово. Если мы сегодня хотим соприкоснуться с реальностью того, что делает Бог, нам нужно открыть Слово, нам нужно погрузиться в Слово, нам нужно посвятить себя Слову. И мы видим именно это обстоятельство, это центральное событие в книге Неемии в 8 главе, когда весь народ, написано, собирается, начинает слушать Слово. Мы знаем, что Ездра, священник, встал и читал это Слово, мы знаем, что левиты в большом количестве истолковывали это слово. Таким образом, Божий закон, Божье слово послужило отправной точкой, начальной точкой возрождения народа в тот период, когда они возвратились из пленения во время Неемии. Для того, чтобы это возрождение было законченным или полным, осознанным, для этого недостаточно, чтобы слово только звучало. Для этого слово должно проникать в наше сознание и иметь определенное действие. Мы на прошлой нашей встрече говорили подробно о том, что Слово Божие может звучать, мы можем слушать самые хорошие проповеди, мы можем читать Библию или выучить ее наизусть. И вместе с этим остаться абсолютно незатронутыми этим словом. Помните, фарисеи и книжники, многие из них выучивали наизусть целые книги Ветхого Завета. Кроме того, они писали слова из Ветхого Завета и делали специальные повязки себе на рукавах. Они делали маленькие свитки кожаные, привязывали их сюда, к себе на лоб, чтобы буквально исполнить это повеление: «Начало себе напиши». То есть они представляли, что если они будут окружены словом, то это слово произведет в них действие. Но дело в том, что для того, чтобы слово производило действие, для этого нужна реакция. Для этого нужно это слово принять. Для этого это слово должно сформировать наше мышление, побудить наши действия, изменить нашу природу, изменить наш внутренний мир. И мы говорили в прошлый раз подробно о том, что смысл нашей духовной жизни, смысл христианства заключается не в том, сколько мы знаем, а заключается в том, насколько мы послушны слову, насколько мы готовы оставить свои позиции, насколько мы готовы изменить свои привычки, насколько мы готовы поступить со своим «я», своими желаниями, своими амбициями и требованиями из-за того, что мы послушны Слову. Так вот, когда это происходит, когда Слово Божие обличает вас, когда Слово Божие говорит настолько ясно, что нам становится понятно, что что-то в нашей жизни надо исправить, вот здесь наступает то, что мы называем моментом истины. Здесь наступает кульминация, кульминационный момент в жизни человека. Каким образом он отнесется к этому слову, которое его обличает, которое показывает на его состояние, которое говорит о его реальности. Мы сегодня будем читать 9 главу книги Неемии. 9 глава книги Неемии говорит о том, что произошло после того, когда слово читалось, после того, когда люди услышали это слово, когда они стали сокрушаться сердцем, когда они нашли в слове, что они не исполняют определенные заповеди, и они предприняли все для того, чтобы отпраздновать этот праздник кущи, который не праздновался уже тысячи лет, не соблюдался. И вот что-то происходит дальше. Я назвал эту часть, это 10-я часть нашей серии, «Покаяние». Это покаяние народа. Покаяние, которое приняло массовую форму, но это покаяние состояло из маленьких и множества индивидуальных покаяний. Дело в том, что покаяние – это очень важная часть христианского опыта, важная часть нашей жизни. Если христианин не понял, что такое покаяние, его нельзя назвать христианином. Без покаяния человек не станет христианином. И надо сказать, что без покаяния человек не может оставаться христианином. Покаяние – это то обстоятельство или условие, которое создано Богом в нашей жизни для того, чтобы мы могли поддерживать правильные отношения с Богом. Если бы в народе израильском не было покаяния в этой точке, они не смогли бы возродиться. Они не смогли бы снова стать народом, они не смогли бы снова установить эти взаимоотношения со своим Богом, с тем, кто вывел их из Египта, с тем, кто создал их как нацию. К сожалению, современное христианство очень мало знает, что такое покаяние. Сегодня, наоборот, проповедуется Евангелие самодостаточности, Евангелие самоуверенности. Сегодня очень много и много можно встретить идей, которые в христианском мире пропагандируются, идей, которые вращаются вокруг того, чтобы каким-то образом сохранить мое самоуважение, сохранить мою самооценку, сохранить высокую позицию. На самом деле, возрождение человека не бывает без ясного осознания своего греха и без осознанного полного покаяния. И мы сегодня посмотрим, как это покаяние происходило в народе израильском, и мы сегодня научимся тому, каким образом мы сегодня можем возрождаться, каким образом сегодня каждый христианин, каждый человек, живущий на земле, может понять, что значит живые, настоящие взаимоотношения с Богом. Итак, часть 10. Покаяние. Покаяние включает в себя несколько важных аспектов, и эти аспекты представлены здесь на страницах этой книги. Я хотел бы вместе с вами прочитать несколько стихов. 9 глава, с 1 стиха. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Эти первые три стиха представляют нам все то, что содержит в себе остальная часть главы. Это как бы общее описание того, что происходит. Мне хотелось бы до того, как мы углубимся в детали, до того, как мы будем читать весь текст этой главы,

ему снимают наказание, ну, так скажем, смягчают наказание. И поэтому часто, достаточно часто люди приходят с покаянием, люди каются по одной причине, потому что они боятся за последствия греха. Вопрос заключается совершенно не в том, что их вся природа поменялась, и они поменяли свое отношение к Богу, а вопрос заключается в одном простом факте. Им просто страшно. Они за свою шкуру боятся. Они боятся за то, что им придется отвечать. И чтобы уменьшить эту ответственность, они думают, они как шахматист просчитывают свои возможные варианты. И решают, что, наверное, лучший вариант будет пойти покаяться. Второй вариант. Суеверие. Достаточно часто, когда человек знает, что совесть его нечиста, когда он знает, что то, что он сделал неправильно, то, что он сделал, осуждается Богом, человек кается. Чаще всего это покаяние такое общее, распространенное, неконкретное, туманное. Чаще всего это покаяние вызвано мыслью, как бы чего ни вышло. Может быть, вам приходилось слышать от своих каких-то друзей или знакомых, которые, ну, в общем, не сильно близки к вере, но иногда в определенной ситуации жизни, например, когда они идут сдавать экзамен, поступают в университет или заканчивают университет, или когда им какое-то особое ответственное событие предстоит в жизни, некоторые люди идут в церковь исповедаться. Для чего? На всякий случай. На всякий случай, чтобы, ну, все эти грехи разгрести в своей жизни, чтобы с Богом было все нормально. Это вторая причина, почему люди каются иногда. Третье – вынужденное покаяние. Иногда люди каются только потому, что их грех настолько очевиден, им просто больше нечего сказать. Вы помните, когда Самуил, пророк Самуил, пришел к Саулу, Саул, который нарушил Божье повеление – он не вполне послушен был тому, что Бог ему сказал. И когда Самуил пришел к Саулу, это 15 глава, 1 книга Царств, Саул сделал вид о том, что абсолютно ничего не произошло. Он приветствует Самуила, пророка, он говорит: «Благословен Бог твой», он говорит: «Все, что Бог мне повелел, я выполнил». И только после тех слов, когда Самуил сказал: «А что это за блеяние овец, которое я слышу?» Дело в том, что Бог повелел Саулу все, абсолютно все, что они захватят в этом городе, уничтожить. И Саул докладывает Самуилу и говорит: «Я все это сделал, я все сделал так, как Бог мне сказал». Но здесь очевидные улики против него говорят. Голос этих овец, которых он оставил, и кроме овец он оставил еще многое, из того, что, как он говорит, народ захотел, чтобы оставить это для жертвоприношения Богу. Вы знаете, Саул даже тогда еще не спешил каяться. Он стал каяться только тогда, когда Самуил ясно провозгласил и сказал: «Бог отнял от тебя царство». И вот тогда Саул начал каяться, но это покаяние было абсолютно бесполезным. Причина, почему оно было бесполезным, потому что это покаяние не было построено, оно не имело своим основанием Божий авторитет, Божье слово. Когда мы читаем историю с народом израильским во времена Неемии, мы видим совсем другую картину, братья и сестры. Мы видим, что в течение 8 главы описаны события, когда народ слушает слово, когда читается Библия. Мы видим, что народ воспринимает Библию таким образом, в 8 главе, посмотрите, 9-10 стих, таким образом, что они плачут, они скорбят, они печалятся о том, что Слово им говорит, они видят себя в том состоянии, в котором Слово их осуждает. Мы видим, что то, что происходит в 9 главе, очень тесно связано с тем днем, когда собрался народ, и когда Ездра священник читал закон, и когда левиты истолковывали этот закон. Посмотрите, здесь же в 3 стихе, в этой 9 главе, написано: «И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Есть только одна правильная причина для покаяния. Это

0: обличение Божьего Слова. Если вы каетесь от того, что вам стыдно от людей, это хорошо. Это хорошо, что у вас совесть есть перед людьми. Если вы каетесь из-за того, что вам страшно перед адом, вы боитесь Божьего суда, это тоже правильно. Тоже правильно, потому что Божьего суда нужно бояться. Но ваше возрождение начнется только тогда, когда вы увидите Бога как того, кто имеет абсолютный авторитет. И Его Слово требует абсолютного подчинения и послушания. Вот тогда это Слово будет обличать. Очень важный аспект, дорогие друзья. Очень важный аспект, чтобы каждый из нас, абсолютно все, независимо от того, в каком вы возрасте, какой христианский опыт у вас, какой стаж, независимо от того, каким образом вы активны или неактивны в церкви, речь идет о том, что если вы хотите иметь отношение с Богом, вам нужно научиться лично предстоять пред Богом. Вам нужно научиться вот этому опыту предстояния пред Богом, этому опыту покаяния, регулярного покаяния. Это то, что происходило в народе израильском. Почему люди покаялись? Потому что они увидели Слово, они увидели и осознали Бога. Они осознали то, что они перед Богом грешны. Вы знаете, религиозность людей построена на самых разных идеях. Она включает в себя самые разные системы, самые разные идеологические нити вплетены вот в эту кольчугу христианства. И Священное Писание говорит о том, что только один путь верный, только одно основание действительно имеет силу, действительно будет действовать в жизни человека. Этим основанием является Священное Писание. Поэтому, если вы сегодня хотите действительно научиться каяться пред Богом, вам нужно начать с того, чтобы увидеть авторитетность Священного Писания, чтобы ваше покаяние было ничем иным, как ответом на действие Божьего Слова, как преклонением перед Богом, как понимание того, как Давид, вы помните, Давид говорит: «Тебе, тебе единому я согрешил». Да, он переживает позор от людей. Он даже об этом не думает. Он пишет псалом, и он ставит, чтобы его пели в храме. Он говорит, чтобы об этом провозглашали и говорили. Для него это не имеет значения сегодня. Почему? Потому что он видит святого великого Бога и видит его авторитетное слово. И он видит себя согрешившего, нарушившего это слово. Вот в чем заключается реальность покаяния. Реальность покаяния – это не просто сентиментальные воздыхания, которые человек имеет по поводу того или другого действия. Реальность покаяния – это серьезное понимание Божьего авторитета и своего положения грешника. Это мы видим то, что наблюдалось в жизни народа израильского в этот период. В период, когда они, вернувшись из плена, становились на путь возрождения. Итак, исповедание грехов, которое является составной частью покаяния, оно не только основано на реакции или ответ на действие Слова Божьего, оно еще включает в себе глубокое сокрушение о грехах. Посмотрите первый стих этой же главы. 9 глава, 1 стих. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих». Еще один важный аспект. Может быть, вам приходилось когда-нибудь наблюдать людей, которые провинились в чем-то. Может быть, это были дети, которые сделали что-то неправильно. Может быть, это были взрослые, которые совершили какой-то проступок или какое-то преступление. Вы знаете, по-разному люди признают это преступление. Не так давно, пару дней тому назад, может быть, вчера или позавчера, здесь, в штате Вашингтон, судили человека, который убил 43 женщины в течение 20 лет. Этот человек абсолютно с холодным выражением лица подробно рассказывал, как он убил одну, как он убил другую, как он убил третью. Прокуроры не могли доказать всей полноты его виновности, и поэтому они пошли с ним на сделку. Они договорились с ним, что если ты все расскажешь, мы тебе дадим пожизненное заключение и не будем тебя казнить. И он, зная то, что его не будут казнить, абсолютно хладнокровно описывал все в деталях, что, где и как он делал. Это признание было, это было исповедание. Он рассказывал, родственники собрали всех этих убитых женщин, их дети, их мужья, их сестры, братья. Он абсолютно хладнокровно и спокойно описывал, он исповедовал, он рассказывал все, что он сделал. Но в этом рассказе не было сожаления. Этот рассказ очень сильно отличался от того положения, в котором мы видим народ израильский. Когда народ израильский прочитал Библию, и когда народ израильский увидел себя в свете Божьем, у них не было бравады. У них не было огонька хитрости в глазах, когда они просчитывали вариант, что же сделать. Единственное, что они могли сделать, они отказались от пищи, потому что еда в рот не лезет в таком состоянии. Это действительно так. Вы знаете, настоящий пост – это когда человек находится в таком сокрушении о чем-то, когда ему не до еды. Когда он действительно поглощен одной или другой или третьей нуждой, которую он приносит к Богу. Это то, что было с народом израильским. Это не просто был пост. Посмотрите, они оделись во вретище. Что это значит? Это значило, что они подчеркивали, что они скорбят. Это одежды скорби. В то время это так выражалось. Люди одевались во вретище, старая оборванная одежда. Одежда, которая говорила, что человек абсолютно не занят тем, чтобы представить себя. Он занят одной мыслью. Он занят тем, что случилось. И третье, смотрите, они пеплом посыпали головы свои. Вы знаете, когда пеплом сыпали головы свои? Когда трагедия случалась. Когда какие-то катастрофические вещи происходили. Это покаяние. Это исповедание своего греха. Если вы действительно хотите, братья и сестры, научиться строить свои отношения с Богом правильно, вы должны научиться скорбеть о грехе. Это не просто так должно быть. Да, неправильно. Ну хорошо, в следующий раз не буду делать. Приму к сведению. Это далеко не так, как совесть судит немножко. Ну, а другие что же так делают? Ну что, я хуже других? Ну, если уж там Господь и будет спрашивать, наверное, раз так как нас всех много, и все вроде бы порядочные люди тоже так делают, ну, может, и я как-то там проскочу. Это наша естественная натура, греховная натура человека, попытаться уменьшить значение греха, действие греха, последствия греха. Тогда, когда человек кается, человек принимает на себя всю ответственность греха. Он понимает его глубину, он понимает катастрофу, которую производит грех. Именно поэтому мы наблюдаем возрождение в народе израильском, описанном в книге Неемии, потому что эти люди, посмотрите, собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. Скажите, кто из вас вот так каялся в своих грехах? Когда-нибудь в вашей жизни приходили ли вы к осознанию, что я согрешил? Я сегодня нуждаюсь в Божьем прощении. О, мы очень часто говорим о том, что они согрешили, они нуждаются в прощении. Но когда речь заходит о нас, тогда мы стараемся это каким-то образом. Да, я согрешил, но они меня вынудили. Да, я согрешил, но это обстановка такая. Мы каким-то образом пытаемся снять с себя ответственность и переложить хотя бы часть ее на других. Наверное, оттого и наша духовная жизнь такая блеклая, что мы так и не научились каяться. Я помню, есть песня, очень хорошая песня, «Лучшая молитва – покаяние». Это действительно так. И жизнь христианина, если вы хотите научиться действительной, настоящей жизни, научитесь каяться. Научитесь признавать свои ошибки. Научитесь не прятать их, а наоборот, вскрывать для того, чтобы Бог освобождал и очищал вас от них. за то, что произошло в народе израильском. Итак, мы говорим о том, что покаяние или исповедание, оно должно основываться на слове, на авторитете Божьего слова. Дальше, оно обязательно должно вызывать сокрушение сердца. Если нет сокрушения сердца, нет покаяния. Есть какой-то вид, какое-то выражение внешнее покаяния. Но настоящего покаяния, которое изменяет душу, нет. Я помню, когда Павел писал. Помните, есть в двух местах, когда он пишет примерно об одном и том же. Первая глава первого послания к Тимофею, он там пишет, он говорит, что Господь Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это писал человек, когда он уже находился на последней стадии своей жизни. Когда им уже были основаны церкви в Европе. Когда он был практически лидером. Практически лидером всей церкви. Почему? Потому что церковь в Иудее была маленькая, там была разогнана. Десятки церквей были открыты или насаждены Павлом, или под его влиянием по всей территории Римской империи. И люди смотрели на Павла как на авторитет. И вот этот человек, первое послание к Тимофею написано примерно за 4-5 лет до смерти апостола Павла. И вот этот человек пишет это послание, и он говорит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. И он действительно имеет это в виду. Он не ради красного словца это говорит. В другом месте, посмотрите, апостол Павел пишет, 15 глава 1 послания Коринфянам. Он говорит о апостолах. Он говорит, что Иисус Христос являлся одному, другому, третьему апостолу, потом группе апостолов являлся. И потом написано, что потом пришел и явился мне, как некоему извергу. Это глубокое осознание своей греховности, глубокое осознание своей нужды в Спасителе. Третье. Исповедание грехов всегда сопровождается очищением от греха. Посмотрите второй стих. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». Очень интересно, смотрите, они начинают с того, что они исправляют то, что они знают, что неправильно.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

0: эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.
1: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
0: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Иоанна 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Иоанна 16:33.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Помнишь ли ты имена четырех юношей, которые, находясь далеко от дома, проявили верность и послушание Богу? Напомнив, что на протяжении 3 лет друзья ели только овощи и пили только воду, но выглядели они лучше всех остальных придворных. Что же ожидает дальше Даниила и его друзей при дворце Навуходоносора? Сон Навуходоносора. Библия. Книга пророка Даниила, глава 2. Даниил и трое его друзей превосходили в науках всех своих товарищей. Они усердно трудились. А Даниилу Господь даровал особое умение объяснять всякие видения и сны. Вавилоняне верили, что сны предсказывают будущее. Вавилонские мудрецы старательно изучали древние книги, в которых разъяснялось, как правильно толковать то, что люди видят во сне. Это, конечно, суеверие. По окончании обучения все юноши предстали перед царем. Царь долго беседовал с ними и задавал различные вопросы. И больше всех остальных учеников ему понравились Даниил и его друзья Сидрах, Месах и Авденаго. Именно их царь избрал служить при дворе. И всякий раз, когда надо было разрешить сложное дело, эти четверо давали хорошие советы. Однажды, когда Даниила и его друзей не было во дворце, царь спешно созвал всех своих советников. «Дух мой встревожен», — сказал он им. «Сон снился мне, и я желаю знать, что он означает». «Расскажи нам твой сон, государь, и мы растолкуем его тебе», — отвечали мудрецы. «Я не сделаю этого», — наотрез отказался царь. «Вы сами должны рассказать мне мой сон, а затем разъяснить его значение». Мудрецы были поражены таким приказом царя и молчали. Царь же пришел в ярость. «Вы хотите выиграть время?» — свирепо кричал он. — Или вы расскажете мне мое сновидение, или я прикажу изрубить вас всех на куски. «Нет на земле человека, который мог бы сделать то, что ты требуешь, государь», — убеждали царя советники. — «Казните их всех!» — вскричал Навуходоносор. И мудрецы поспешили скрыться с глаз царя. Даниил и его друзья тоже были советниками царя, и потому их тоже должны были предать смерти. Я думаю, тебя не удивило то, что из всех советников царю больше всего понравились Даниил и его друзья. Ведь это были благословенные Богом юноши, которые оставались верными даже в непростой ситуации. Кроме того, Бог посылал молодым людям много мудрости, чтобы помогать царю хорошими советами. Оставаясь верным Богу, ты почувствуешь поддержку и большое благословение от Него. Из этой истории ты можешь вынести урок на всю жизнь. Верных Богу людей уважают и друзья, и враги, так как они сильные духом люди. Запомни это. Продолжение интересной истории про юношей ты услышишь во время нашей следующей встречи. До скорого, так как нам пришла пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 82. Притчи, 22 глава, стих 15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. От всякой болезни есть лекарство, которое помогает человеку выздороветь. Лекарство может быть очень неприятным на вкус, но очень полезным для выздоровления больного. А представьте себе, что человек заболел глупостью. Все его поступки необдуманы, и его слова неразумны. Он ведет себя невоздержанно, капризничает, хвастается своими успехами, обижает других людей. Библия называет это глупостью. Если молодой человек заболел глупостью, то от нее есть очень действенное лекарство – исправительная розга. Она вмиг удаляет всякую глупость и легкомыслие от юноши. Это лекарство очень болезненно, но очень полезно. Кораблекрушение на Колокше. Шли по берегу речки три друга, а один плыл по течению реки на надувной лодке. Они переговаривались между собой, и все было бы хорошо, если бы одному из них не пришла в голову мысль забросать лодку своего брата комьями земли. Мысль очень неразумная –

0: но интересное. Он с азартом взялся за дело, в то время как его родной брат старался быстрее добраться до назначенного места. Снаряды ложились плотно, но не причиняли особого вреда. Только брызги летели во все стороны и осыпали сидящего в лодке. А потом молодому человеку на берегу попались под руку кирпичные обломки. Кидаться ими было удобнее. Они летели дальше и ложились точнее, ближе к цели. Правда, он не подумал, а что было бы, если бы обломок кирпича попал в голову его брату? Наконец, его усилия увенчались успехом, но, наверное, он такого успеха и сам не ожидал. Очередной снаряд был пущен очень метко и, попав в борт лодки, пробил его насквозь. Его брат перекувыркнулся и мигом оказался в воде. Плавать он умел, и потому не только благополучно добрался до берега, но еще и притащил с собой подбитый корабль. Тот требовал серьезной починки. А меткий стрелок предстал на суд. Его мама решала, как вознаградить сына за такую глупость. Первое послание Иоанна, 2 глава, 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Эти слова сказаны совсем о других юношах. Они стали мудрыми в своих словах и поступках, потому что всем сердцем приняли Божье Слово, веруя в Господа Иисуса Христа. Они победили лукавого и все неразумные, глупые желания, которые могут привести их к беде. Пребывает ли Божье Слово в вашем сердце? Если вы послушны Божьему Слову, вам не нужна никакая исправительная розга. Просто вы стали мудрее, и глупость, которая растет только на пустом месте, не нашла его, этого места в вашем сердце. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 22 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Привет, ребята! Это я, Белочка. Да-да, вы уже потираете ручки? Все верно. Нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Да-да, театр Кабанчика продолжает свое выступление. Вы, конечно же, не забыли о необыкновенных приключениях мальчика Кузи. Точно. Он так скучал на берегу моря. Ой! И вдруг увидел бутылку, выброшенную водой. Да нет же, в ней не прятался никакой сказочный джин. И содержимое ее даже немного разочаровало мальчика. Но ненадолго. Страничка Библии, а именно она оказалась в бутылке, умела говорить. Представляете? Да-да, так Кузя познакомился с говорящей страничкой Библии и отправился в увлекательное путешествие. Путешествие в страну главных вопросов. Страничка дала ему рекомендации, ну как не сбиться с пути. Первое, что нужно было делать, никуда не сворачивать с тропинки. Говорить всегда только правду. Ну и главное верить, что попадешь в волшебную страну. Ну а я пойду, к дядюшке Лосю забегу. Обещала вместе с ним на премьеру пойти. Ой, да это же наш кабанчик бежит. Опаздывает, ведь радиоспектакль вот-вот начнется.
1: Белочка, привет! Поторопись! Сегодня ты меня в спектакле в роли самого себя, ну этого, то есть кабанчика, увидишь, честное слово.
0: Эй, кабанчик!
2: Привет, Белочка! Это кто тут стрелой пронесся?
0: Привет, дядюшка Лось! Это наш кабанчик к своим зрителям торопится. Поспешим и мы.
2: Идем, идем, Белочка!
0: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Театр Кабанчика поднимает занавес. Путешествие в страну главных вопросов. Страна Врулянтия.
1: Так, это я, Кабанчик. Так, всем там меня видно? Кто-то. Только вот я, я никак не могу найти, или не хочу. Правда-то вы от меня никогда не дождетесь. Только вы, дорогие радиослушатели, меня настоящего, заповедного, с моим героем из спектакля не путайте. Я всегда только правду говорю. Ну, или это очень часто.
3: Вы что-то потеряли? Господин Кабанчик?
1: Да, мне очень к лицу серый цвет.
3: Вы ищете что-то серое?
1: Нет, красное. Я ищу зеленый чемоданчик.
3: Простите, может быть, вам нужна помощь?
1: Нужна, нужна. Ты всегда покупаешь билет в автобусе?
3: Я? А почему вы меня об этом спрашиваете? Конечно, я всегда покупаю билет в автобусе. Но не всегда покупаю. Иногда не покупаю, еду с зайцем. Мне даже 4 раза штраф пришлось платить. Соврал. Как я теперь странички Библии в глаза смотреть буду? Хотя какие у странички глаза могут быть? Шрифтовые, что ли?
1: Нашел! Ура! Нашел! Короля нашел! Нашего короля для страны Врулянтия!
3: Простите, кого? Какого короля? Из зеленого чемоданчика?
1: Из желтого сундука. Сир, я ваш первый мистер. Главное местечко потеплее занять, поближе к трону.
3: Вы, наверное, ошиблись. Я никакой не король, меня зовут Кузя. Я учусь в 5-м классе.
1: Как замечательно, что вы наш король.
3: Постойте, вы совсем не слушаете меня. Я не ваш король. И вообще, я иду в страну, чтобы найти самое драгоценное сокровище в мире.
1: Только подумайте, ваше величество, разве есть в мире что-то дороже власти? Люди тратят огромные деньги, совершают преступления, ведут войны, и все для того, чтобы захватить власть. А вам теперь ничего не нужно искать. Вы король. Наслаждайтесь властью. Кого хотите, того милуете. Кого хотите, казните. Ваше Величество, подданные страны в Руляндии ждут своего короля. О, вот уже и лиса молодец, корону принесла. Быстро учуяла обстановку плутовка. Так, корону надевать на голову. Пока не очухался.
3: А что? Был какой-то Кузя Чемоданчиков, а сейчас король Кузьма Первый Рассудительный. Ну как? По-моему, внушительно. Теперь я всякие указы издавать смогу. Например, издам указ: всем детям позволяется ходить в школу только по большому желанию. Или вот: повелеваю разрешить делать надписи на стенах домов без контроля со стороны родителей. Конечно, только приличные. В общем, уговорили. Король так король.
0: Неужели власть стала такой заманчивой для тебя?
3: Страничка, ты здесь? Я совсем забыл. А про мою ложь ни слова не сказала. Наверное, она больше и разговаривать со мной не захочет. Ведь в ее глазах я самый препротивный мальчик на свете.
0: Как легко ты поддался на лестные уговоры кабанчика. И первым шагом был грех, твоя ложь.
3: Грех? Страничка, что же такое грех?
0: Грех, Кузя, это непослушание и вражда против Бога. Вот представь, Кузя, ведь Господь создал человека и наметил для него свои цели, а человек не захотел достигать и выбрал себе свои. Вот, например, Бог сказал человеку: «Будь всегда честным». Но люди не способны достичь этой Божьей цели, и человек разрешил себе лгать.
3: Страничка, а есть такие люди на земле, которые никогда не совершают греха?
0: К сожалению, нет, Кузя. Ни одного. Все люди на земле – грешники. Бог сотворил Адама и Еву праведниками. Но они, первые из людей, не послушались Бога и нарушили Божьи заповеди. Поэтому их дети, внуки, правнуки теперь рождаются грешниками. Это такая грустная история. Она становится еще печальнее, когда понимаешь, что святой Бог – не может общаться с грешным человеком.
3: Значит, я тоже грешник, и Бог со мной не может общаться. И ничего нельзя изменить?
0: Можно. Бог сам позаботился об этом. Он так любит человека, что послал на землю своего Сына Иисуса Христа, который своей смертью подарил человечеству возможность возобновить общение с Богом.
3: Страничка, а что я должен сделать, чтобы общаться с Богом?
0: Если ты, Кузя, раскаиваешься в своих грехах перед Богом и просишь, чтобы Господь тебя очистил от всех грехов, тогда Бог обязательно отвечает на твою просьбу. Важно лишь твое желание и искренность. Но прежде нужно решить, хочешь ли ты стать королем страны лгунишек?
3: Нет, Страничка, не хочу. Заберите корону.
0: Тогда, Кузя, продолжай свой путь и подумай над нашим разговором. Не забывай мои прежние советы.

0: «Ребята, вы уже поняли, что приключения мальчика Кузи еще впереди? Продолжение мы сможем услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания.
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а ты хоть раз говорила неправду?

эфире библейское вещание BBN. Оглянитесь вокруг. Посмотрите на мир, в котором живете, и вы увидите, Господь продолжает творить великое и сегодня. Сила и мудрость Его проявляются в природе и в человеке. Не хотите ли вы Его сегодня прославить за Его любовь к вам? Сделайте это сегодня, сейчас.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Настоящий характер не разовьется в вас моментально. Не думайте, что это легкий процесс. Не ожидайте, что характер сформируется автоматически. И уж точно не ожидайте, что характер появится неожиданно сам по себе.